95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Не годами ли оно создано? Это было или нет, может быть? Или рано говорить, поздно ли? Или надо объяснять, воду лить? Я кому-то собирать камни те, никому не сочинить оду им. Невозможно выживать в пустоте, для кого-то перестать быть родным.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет. От любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ Радио.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

бываешь. Вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето

0: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
1: БИМ Радио. Первое в Казани.
0: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Лето на старт. Раскаленный асфальт.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Мой парень считает меня слишком любопытной. По крайней мере, так написано в его дневнике.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Ясный. По крайней мере, так написано в его дневнике.
1: Шуры-муры, я к тебе. Не хухры-мухры. Шоу Сапилявых.
2: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на BIM радио еще лучше. 2-930-800.
3: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Любопытно, что из-за того, что не все австралийские штаты и территории переходят на летнее время, в этот период почти каждый регион живет по своему времени. Поэтому в нескольких местах, являющихся точками пересечения границ трех регионов, можно встречать Новый год по три раза за одну ночь, просто делая несколько шагов в ту или другую сторону.
0: В мире столько всего интересного.
2: С любовью от слушателей.
3: Мы, Казань и БИМ-радио, 30 лет счастливы вместе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Beam Radio. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.
2: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Государственный музей изобразительных искусств Татарстана участвует во всероссийской акции «Веди родителей в музей по Пушкинской карте». Она продлится до 15 августа. В рамках нацпроекта «Семья» молодежь от 14 до 22 лет может оформить Пушкинскую карту. Ежегодно на нее поступает 5000 рублей, до 2000 из которых разрешено тратить на кино. Осень 2026 диктует смелые обувные тренды. В фаворитах – модели с острым мысом. Также дизайнеры делают ставку на яркие оттенки и броские принты. Еще один устойчивый прием – сочетание обуви с носками и колготками. Теперь в почете контрасты и игра фактур. Актуальны варианты с невысоким каблуком разных форм. Опрос показал, что большинство россиян так или иначе вовлечены в спорт и следят за питанием. Значительная часть тренируется регулярно или время от времени, меньшая – очень редко. Больше половины опрошенных занимаются дома, около 30% предпочитают открытые площадки и спортивные объекты. Всего 3% предпочитает фитнес-клубы и секции. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба. Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: телефон и приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Послушай меня. Наплевать, какой сегодня день недели. Плевать, насколько мягкая была кровать и как сильно хочется укутаться в одеяло. Мир! Это не только солнечный пляж на Волге. Это чертовски суровое, жесткое место. И если ты дашь слабину, он повалит тебя на лопатки и будет держать так постоянно, если ты ему позволишь. Ни ты, ни мы, никто на свете не бьет так сильно, как эта жизнь. Но дело не в том, как ты бьешь. Дело в том, как ты держишь удар. Как двигаешься вперед после того, как тебя опрокинули. Сколько ты сможешь выдержать и продолжать идти. Только так побеждают. Ты проспал будильник? Пробки на мосту Миллениум? Начальник уже строчит дневные сообщения? Ну и что? Если ты знаешь, чего стоишь, иди и бери свое! Но ты должен быть готов держать удар, а не ныть. И показывать пальцем, что ты ничего не добился. Из-за него, из-за нее или еще кого-то. Так поступают трусы. А ты? Ты не трус. Ты выше этого. Собери волю в кулак. Сделай глоток кофе, как будто это твой эликсир бессмертия. Врубай 102.8 на максимум. Мы твои утромены. Мы будем стоять в этом углу ринга вместе с тобой. До самого вечера. А теперь вытри сопли, жми на газ и покажи этому дню, кто здесь абсолютный чемпион. Работаем!
3: Андрей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Я сначала подумал, ты на меня ругаешься.
3: Вот. Нет, это вообще должна была быть мотивирующая речь, но...
4: Ну, в итоге ты, ну, ругался.
3: Вот. Ну, не знаю, я вот так вот... Понимаете, вот как со мной, так и я с вами. Меня так мотивировали. Доброе утро, друзья. Лучшее шоу на земле Утромен. Как ваши дела? Испугались немножко? Так, сообщения посыпались. Сейчас надо посмотреть, что происходит. Доброе утро, жгите, пишут нам. Так, черт побери, что там происходит? Надо... Кого надо жечь? Кого, наверное, вообще плохой, да, вопрос? Кого надо жечь? Ужасный вопрос. Что надо жечь, наверное? Вот это правильный вопрос. Так, доброе утро. Большая пробка за Лесным от М7 до Лебяжья. Авария, не доезжая озера Лебяжья в сторону города. Пробка от поворота на Юдино. Ребята, спасибо большое за сообщение. Видишь, надо было вот текст переделать. Надо было сказать про пробки там, на Лебяжье.
4: А, вы что там застроили тогда?
3: Да,
4: аж что-то. Целых две отметки о ДТП есть вот на этом участке. Ну...
3: Да, сильно. Здравствуйте, Ромен. Хороший юмор нового эфира. Вот пишет, вот это мотивация. Да-да, все правильно. Все через это, на самом деле, друзья мои. Доброе утро. 7 часов утра. Абсолютно пустой город нам Димка присылает. Хорошего дня желает. Вообще пустейший город. Ни одной машины нет. Ни одного человека нет на его фотографиях. Это во сколько вы снимали? Пишите обязательно. В общем, будет интересно, я думаю. Слушайте, по поводу интересно. Эфир наш сегодня наполнен. У нас с вами, естественно, сегодня огромное количество игр. Вот вчера мы с вами, уже тут там ходили туда. Это, если быть точнее, у нас сегодня три раунда. Опять-таки спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Сегодня где-то ближе к 9:35 мы будем опять дозваниваться в нашем новом уникальном проекте «Выбирать Сочи».
4: Ну, это вообще потрясающий
3: проект. Кроме того, еще постараемся игру «Расколбас из 90-х» провести и разыграть три пригласительных. Ну, а еще, собственно говоря...
4: Слово за слово, скорее всего.
3: Точно. И представляешь, еще у нас будет обязательно разговор с...
4: Глазным,
3: да, с глазным доктором, офтальмологом. Мы сегодня про лазерную коррекцию зрения поговорим обязательно. В общем, смотрите, сколько всего. Это еще молчу про то, что у нас будет сегодня и утровочь в конце. И с днем рождения будем поздравлять тоже в конце. А в ближайшее время утромания, в конце часа. Ну, а в ближайшее время историческая справка. И во всем этом прикрываем вас мы. Напротив меня Андрей Дмитриев.
4: И Альберт Кузяхметов.
3: Все, всем еще раз доброго утра, друзья. Прямо сейчас мы начинаем нашу работу. Надеюсь, вы свою еще не начинаете, а только туда добираетесь. Но в любом случае, доброе утро. Че, погнали?
2: Понесло!
3: Газуем!
5: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Реклама на Бим-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС авто с пробегом.
7: ТТС.
8: На
0: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
1: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. За пищу для детей.
2: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пойду сделаю какао.
2: Девочка моя, о таких вещах не говорят вслух.
3: Что это такое?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Историческая справка.
7: 5 августа у нас на календарях, 7 часов 12 минут у нас на часах, в глазах наших огонь, и, конечно же, во рту у нас уже скопилась вся энергия, сейчас мы ее будем отдавать-выдавать, так что ловите, друзья мои. И с чего начнем? Ну, в общем, расскажем про сегодняшний день, и, Андрей, с чего мы начинаем сегодняшний день?
8: Знаете, с праздников всегда начинаем.
7: Вот, во-первых, с праздника вас, потому что сегодня международный день светофора. Значит, светофор, явление невероятное, вообще волшебное, его сложно сейчас представить без них, точнее, нашу жизнь в современных городах, но первый светофор появился аж в 1868 году в Лондоне.
8: О, как давно.
7: Он был газовый и управлялся вручную. Прикинь, то есть поджигали так. Потом электрическую версию с красным и зелеными сигналами установили в Кливленде в 1914 году. И только в этом году добавили еще и желтый цвет в 1914 для предупреждения о смене сигнала. В России же светофоры впервые начали устанавливать в 1930-х годах.
8: А как это у них моргало вечером вот этот вот желтый, если нет его?
7: Слушай, в одно время, вот если ты, может быть, помнишь старые фильмы или вот старые мультики, там вообще светофор, он как бы не огнями управлялся, там выскакивали таблички, ну, типа, стоп, гоу, вперед.
8: Был такой, да.
7: Такие вот они были. То есть тебе еще надо было за этим следить. Ну, понятное дело, что дорожное движение тех времен... Сначала машин было мало, и этим никто не занимался. Потом начали происходить... это, кстати, всю жизнь дорожной безопасности, да, именно так и работало. То есть появились машины, не было особо проблем. Потом начали то тут, то там что-то, где-то как-то кого-то, какие-то ДТП начали происходить, начали так. Поняли, надо это дело как-то урегулировать. Придумали правила. И постепенно, человек, который придумал правила дорожного движения, кстати говоря, у него даже не было прав. Он просто, ну, понимал логически, что надо вот так, вот так и вот так. И, собственно говоря, вы
8: можете... Специально так сложно сделать, чтобы прям сам не смог права получить.
7: Конечно. У нас, помнишь, в Казани раньше были такие ламповые светофоры, которые ни черта не было видно. Стоишь просто, когда солнце светит, ты стоишь, смотришь, да какой горит, ничего не понимаю. Это зеленый, это красный, что происходит? Потом вот диодные начали появляться, которые чуть не с километра видно. А в одно время прям солнечные дни светофоры, это прям надо было очень глазастым быть, конечно.
8: А сейчас уже современные светофоры, они еще такой ленты идут, тоже дополнительно
7: ленты. Обожаю вообще. И подсветку над дорожным переходом тоже обожаю теперь. Или проекцию. Тоже прикольная вещь. А сегодня день пьяного курсанта. Сразу праздник. Сразу сами к себе как будто повод придумали. Официального статуса нет, конечно. Алкоголь вредит здоровью. За последние несколько лет она прочно обосновалась на форумах, в интернете, стала источником такого корпоративного юмора в учебных заведениях. И очень просто объясняют это правило. Август — пора возвращения из отпусков. Зачисление абитуриентов в военное училище, переводы на старшие курсы, ну и старт нового учебного года. Собственно, вот и празднуют, как говорится.
8: Тут поводов слишком много получается.
7: Да. День работы как с собакой еще сегодня. То есть с высунутым языком. Да, и периодически, не дай бог, вот самое страшное — это превратиться в собаку и пойти с кем-то знакомиться. Самое страшное.
8: А может быть, здесь намек вообще, что надо идти и что-нибудь вынюхивать на работе?
7: Опа, вполне возможно. Но на самом деле здесь англоязычный фразеологизм работать как собака. Он связан, то есть, сторожевые служебные собаки, то есть трудолюбивые, надежные, не знающие выходных и так далее. В общем, это мотивация, на самом деле, там, для западных работников. Мол, работайте, ребята, как собаки. От учета вы работаете как люди, ненормально, это что-то как-то слишком слабо. В других странах сегодня, в Хорватии, День Победы и Отечественной Благодарности. Там была такая операция «Буря», это было в 95 году, там хорватские войска занимали Книн, столица провозглашенной республики Сербская Краина. В общем, там происходили, ну, 90-е годы. Это везде остался отпечаток. В Испании праздник африканской Богоматери. В Беларуси День образования органов финансовых расследований. В Буркино-Фасо День независимости вообще. Замечательно. Поздравляем. В народном календаре сегодня... О, вот это праздник сегодня про меня. Ну, судя по вашим глазам, Андрей, про вас тоже. Трофим Бессонник сегодня. Ой, значит, во-первых, мученики были Трофим и Феофил. Еще 13 христиан. Сегодня такое упоминание. Ну, а в народном названии связано с разгаром жатвы. Когда крестьяне работали с раннего утра до позднего вечера и говорили, долго спать там добра, не видеть, жать, не дремать.
8: Ну, да? Как могли себя успокаивали, короче.
7: Да, не щелкай в большой семье, как говорится. День так и называли. Калинниками-малинниками еще так же называли, поскольку в это время начинали собирать калину и малину.
8: Логично все.
7: Все замечательно. Вот я не знаю, почему я сегодня... Я, на самом деле, сегодня проснулся ночью. Где-то, наверное, в 2 часа ночи.
8: Калину пошел собирать.
7: Где-то, да, и все, и вот лежал.
8: А
7: думал.
8: В итоге смотришь, гранта получилось.
7: Ни калин, ни малин, да. Вот я хочу грант вернуть. Вы бы знали, как я просто хочу гараж поставить периодически.
8: Не спишь ночами из-за этого.
7: Да, не знаю зачем, просто интересно. Приметы этого дня. Если на Трофима жарко и сухо, осень будет теплая, без затяжных дождей. У нас очень много признаков того, что осень будет теплая, не будет затяжных дождей. Запоминаем это, конечно же. Если в этот день отдыхаешь вместо работы, осенью будешь жалеть, проспал Трофим, потерял половину хлеба. Так говорили?
8: Ну, сегодня надо потрудиться, значит.
7: Мы работаем, нам вообще все равно, как говорится. Ну, а мы продолжаем дальше и исторические события немножко осветим, которые произошли в этот день. 1420 год, пожалуйста. Чешские табориты, то есть представители радикального крыла религиозного движения гуситов, я не знаю ни одного, ни второго.
8: Ничего не понятно.
7: Обнародовали 12 пражских статей с призывами к религиозной и социальной реформе, включая запрет роскоши и иконопочитания. В 2 часа ночи.
8: Калину пошел собирать.
7: Где-то, да, и все, и вот лежал.
8: А в итоге смотришь, гранта получилось.
7: Ни калин, ни малин, да. Вот я хочу грант вернуть. Вы бы знали, как я просто хочу гараж поставить периодически.
8: Не спишь ночами из-за этого.
7: Сидеть в ней. Да, не знаю зачем, просто интересно. Приметы этого дня. Если на Трофима жарко и сухо, осень будет теплая, без затяжных дождей. У нас очень много признаков того, что осень будет теплая, не будет затяжных дождей. Запоминаем это, конечно же. Если в этот день отдыхаешь вместо работы, осенью будешь жалеть, проспал Трофим, потерял половину хлеба. Так говорили?
8: Ну, сегодня надо потрудиться, значит.
7: Мы работаем, нам вообще все равно, как говорится. Ну, а мы продолжаем дальше и исторические события немножко осветим, которые произошли в этот день. 1420 год, пожалуйста. Чешские табориты, то есть представители радикального крыла религиозного движения гуситов, я не знаю ни одного, ни второго.
8: Ничего не понятно.
7: Обнародовали 12 пражских статей с призывами к религиозной и социальной реформе, включая запрет роскоши и иконопочитания. Ну,

0: 320 год, пожалуйста. Чешские табориты, то есть представители радикального крыла религиозного движения гуситов, я не знаю ни одного, ни второго.
1: Ничего не понятно.
0: Обнародовали 12 пражских статей с призывами к религиозной и социальной реформе, включая запрет роскоши и иконопочитания. Ну, в общем, как и всегда, становление людей, становление общества в те времена, они, там что-то все менялось. Mm-hmm. Так хотим вот так, не хотим вот так вот. Mm-hmm. И, судя по тому, что
1: по-новому тут придумали
0: запрет на роскошь, наверное, и иконопочитание, видимо, скорее всего, в те времена, да, представители религиозные шиковали, народ, скорее всего, бедствовал, вот и, собственно, оттуда и появилось это все. Но узнаем мы об этом уже, наверное, если только какую-то специальную лекцию, потому что табориты, гуситы, это еще разбираться надо. В 1583 году английский мореплаватель Хэмфри Гилберт провозгласил Ньюфаундленд владениями Британии, основав первую английскую колонию в Северной Америке. Ну, Ньюфаундленд — известные острова.
1: Ну да.
0: Там все, там и война, по-моему, происходила, там чего только не было. В 1772 году между Россией, Пруссией и Австрией состоялся первый раздел Речи Посполитой.
1: Разделили?
0: Получается, несколько раз даже, судя по всему.
1: Потом песенка появилась, вот это «Мы делили». А, нет, там про апельсин.
0: «Мы делили Речи Посполитой». 1789 год. Во Франции отменено крепостное право, что стало важной вехой Великой Французской революции.
1: Mm-hmm.
0: Даже не знаю, потом сидели, думали, буржуа, наверное, сделали мы хорошо или нет, интересно. В 1885 году на острове Бедлоу в Нью-Йорке заложен первый камень в основании будущей статуи Свободы.
1: О, это мощно, конечно.
0: Да, она такая монументальная, мощная. Она, я насколько помню, она там сделана из каких-то медных соединений, надо вот загуглить и посмотреть, потому что она такая зеленоватая имеет вот оттенок.
1: Но при этом камень там тоже есть, видишь, как минимум первый, один.
0: Ну, основание-то, естественно, вот, а вот что там интересного, это, конечно, забавно, потому что давайте вот разбираться. Ну, действительно, из трех материалов статуя Свободы сделан: из меди, стали и гранита с бетоном, то есть внешний слой выкован из листов чистой меди.
1: Угу.
0: Вот, получается, что поэтому она немножечко из-за воздуха и воды окислилась, и она имеет такой зеленый цвет, если что, просто знаете. Вот, наши уже, те, кто сдают металл, приемки уже облизываются, вот бы такое сдать, но нет, друзья мои, далековато. Продолжаем с американской темой. 1891 год, компания American Express выпустила в обращение первые в мире дорожные чеки. Ну, надо было же как-то понимать, что-то куда-то отправлять, что-то где-то как-то оплачивать. Вот, собственно, они и придумали. Ну, и плюс, я думаю, там и с деньгами было попроще.
1: Это такое начало билетиков, что ли?
0: Я так даже думаю, что и да, и нет. Я, возможно, думаю, что кроме дорожных чеков еще, возможно, была передача денег. Ну, знаешь, типа, ты в отделении отдал денег, вот, курьер чеком прислал его туда, в том отделении эти деньги выдали.
1: Угу.
0: Вот, ну, как бы, такое, передача, такая деньги на расстоянии. Они... Ну, это чек гарантировал, что там уже заплатили, поэтому вы, пожалуйста, деньги выдайте. Угу. Все внутри компании осталось.
1: Они СПБ это называли.
0: Да, карта мир. 1921 год. В США успешно испытан первый в мире автомобиль с дистанционным, то есть радиоуправлением.
1: Радиомашинка?
0: Ну, буквально, да. Но тут написано прям автомобиль. Так что я думаю, что это прям был... Когда только зарождалось автомобилестроение, было огромное количество автомобилей. Я просто напоминаю, у нас были автомобили и электрические, и паровые, и дизельные, и бензиновые. Их было раз. И там, на самом деле, собирались огромное количество бизнесменов, кто планировал. Это же под каждый вид автомобиля нужно строить инфраструктуру. И, соответственно, они решали, какую инфраструктуру будет построить там выгоднее, проще, легче и так далее, и так далее. Тогда выиграли нефтяные магнаты. Собственно, они и сказали, давайте мы построим заправки. Начали строиться заправки, автомобили, соответственно. Ну, ты где электрический автомобиль заправишь? Точнее, зарядишь. Вопрос большой там. Дизель где добудешь? Пока большой вопрос. А бензиновый вот раз, два, три, начали появляться. И они стали набирать популярность. И, соответственно, индустрия двинулась в ту сторону. И так это и работало, на самом деле. А так вот мы могли и на паровых кататься, и на водородных, наверное, если бы было желание. Но пока, пока живем, как живем, собственно говоря. Инфраструктура решает. Ну, смотрите, даже переход на электромобили, который, кстати, ну, я не знаю, насколько это долго еще продлится, но, по крайней мере, все концерны европейские, которые решили перейти на электротягу, давайте так скажем, у них у всех продажи настолько критически низкие. Ну, посмотрите, там, не знаю, VAG Group посмотрите, Mercedes посмотрите, BMW посмотрите, все там. Даже американцы планировали, но теперь уже все отказываются от этих планов, потому что просто, вот сейчас госсубсидии у них уходят. Надо еще же понимать, что эти машины продаются за такую цену, потому что есть госсубсидии.
1: Все, нет в итоге, что ли, будущего у электромобилей?
0: Сложно сказать, потому что самая большая проблема электромобилей — как утилизировать литий-ионные батареи огромные, потому что их будет столько, если их, на весь мир это распространить,

0: Кто это будет утилизировать, как это будет делать. Мне кажется, значит, дети, которые добывают литий-ион, да, в Африке для Илона Маска, например, для Тесла, если что, литий-ион добывается именно там, ну, точнее, литий-ион, там вот это все, они, собственно говоря, просто будут получать уже отработанные батареи и будут закапываться там же рядом, где происходит добыча. Я думаю, что вот так вот никто не хочет, поэтому. Был вопрос. Так, окей, да, мы двигаемся дальше, что мы очень сильно только крюка дали.
1: Тема такая.
0: Интересная. Да, в 1924 году в Турции официально введен запрет на многоженство. Все, с этих пор нельзя.
1: Я вот хотел, сказать, ну, подумал, я женат, все-таки нельзя мне так.
0: Ну да, 1943 год. В Москве прогремел первый победный салют. 12 залпов из 124 орудий в честь освобождения Орла и Белгорода. То есть это такой важный верх. Показывали людям, что, видите, мы все хорошо, мы идем к, естественно, победе. В 1963 году СССР, США и Великобритания подписали договор о запрете ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой. То есть наземные только остались. Ну, потому что это просто опасно. Ну, потому что никогда не понимаешь, да, что там будет происходить, какие будут реакции. Под водой взрывы вообще, представляете? Нет, сколько просто зараженной воды остается. Сумасшествие какое-то, конечно. В 1966 году вышел альбом The Beatles «Revolver». Кардинально изменило звучание рок-музыки тогда абсолютно.
1: Ну, это такой помним, легендарный, по-моему, да, альбомчик.
0: Конечно, естественно, а как без него-то? Группа Pink Floyd в 1967 году, боже, как давно это было, выпустила дебютный альбом The Piper of the Gates of Dawn. Вот, не знаю, как перевести, просто знаете, что был такой. Так, и давайте посмотрим, кто же родился в этот день из великих. Ну, во-первых, Хенрик Абель Нильс, норвежский математик, заложивший основы теории эллиптических функций. Ну, вы поняли, что я говорю?
1: Конечно, конечно.
0: У нас же высшее образование на
1: университете, конечно. Третий класс.
0: Я вас умоляю. Илья Репин родился, русский живописец, мастер реалистической живописи и портрета. Ги де Мопассан родился, французский писатель и представитель реализма. Далее, значит, Луис Уэйн, это английский художник, он прославился сюрреалистическими изображениями кошек. С ним есть фильм, по-моему, фильм этот с Бенедиктом Кэмбербэтчем. Я его ходил смотреть. Ничего себе, я уже даже забыл эту информацию, невероятно. 18+. Вера Холодная, русская звезда немого кино, родилась в 1993 году, например. Далее, значит, советский поэт-песенник, автор таких известных песен, как «Широка страна моя родная» и «Москва майская», Василий Лебедев-Кумач родился в этот день. Вот.
1: Ну, песни мы такие знаем.
0: Ну, естественно, а как по-другому-то? Советский авиаконструктор, дважды герой социалистического труда, один из создателей самолетов-истребителей МиГ, Артем Микоян. И вот вчера отмечал у нас джазмен, сегодня это отмечает американский астронавт, первый человек, ступивший на Луну, Нил Армстронг. Вот мы говорили, я не помню, в начале недели, по-моему, об этом мы говорили.
1: Да-да-да, я тоже помню.
0: Кто же родился и все еще с нами по одной планете шагает? Давайте посмотрим. Ну, тут, значит, российская телеведущая и журналистка, наш коллега Наталья Мальцева родилась. Далее, значит, американская актриса и певица, звезда сериала Disney Channel и исполнительница поп-хитов Оливия Холт. Ей 29 лет, молодая еще совсем, юная. На этом завершаем историческую справку. Что мы можем сказать в завершении, Андрей? Сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества. Ну, а мы об этом с удовольствием расскажем.
1: Конечно, расскажем. Ну и доброго дня вам.
0: Всем доброго утра, друзья.
2: Историческая справка.
3: Мы колбасим до утра, наставляет колбаса.
0: Информация о правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков, безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Это участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, ощущить неповторимую энергию 90-х. Ведущие вечеринки, харизматичный Сергей Белов и за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00, ресторан «Максимилиан». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru. 18+. Расколбас, Андрей, полный, конечно.
1: Ждем его.
2: Уф. Реклама на Бимрадио. Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
8: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
9: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.

Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.
2: Прогноз погоды на БИМ-радио. Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
3: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
4: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
3: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
4: А метро далеко?
3: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
5: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
6: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Самый точный прогноз погоды. Встречай. Прямо сейчас только на БИМ-радио. Андрей Дмитриев сейчас он нам расскажет. Андрей, давайте.
8: Ну что, плюс 20 градусов в Казани на данный момент. Ясно, осадков сегодня не ожидается. Максимальная температура воздуха днем будет плюс 26. Ночью плюс 14. Завтра, кстати говоря, еще теплее, плюс 27. А в пятницу даже плюс 30 нам обещают. И все это без осадков. Ну, осадки вот с субботы обещают как раз.
7: Прекрасно, конечно. Ну что, Андрей, я предлагаю тогда, после такого прекрасного прогноза погоды, самого точного замечу, наконец-то перейти к нашему первому дарению подарков. Шикарный набор канцтоваров от нашего спонсора. В общем, давайте поиграем!
0: Бывает плохой погоды, бывает плохое настроение, но БИМ все исправит.
9: Ура! Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
7: Дамы и господа, добро пожаловать в спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц». И спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» — это ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К». Уграя на 11-21-69-00-27-10-50. Город Казань, Пера Муромска, 117. Три раза мы сегодня будем выходить в специальный проект «Ответь на 5» с «Аврора Канц», друзья мои. Так что отвечайте на вопросы, выигрывайте подарки от спонсора. Набор шикарных канцтоваров, чего там только нет. И карандаши, и ручки, и акварели, и гуаши, и блокнот, и календарь на учебный год. И еще много-много всего. И все это в одном огромном, гигантском, прекрасном пакете. Ну что ж, Андрей, как всегда напоминаем, тут ты приготовил вопрос.
8: Я приготовил вопрос уже.
7: Мы будем принимать ответы исключительно в «Макс».
8: Только там.
7: И напомним людям о том, что какой по счету выигрывать, ты говоришь?
8: Ну, сегодня пятый, пусть пятый.
7: Пятый человек сегодня в первом нашем раунде выиграет. И подведем итоги мы чуть-чуть попозже. Итак, плюс 792-72-42-8. Это БИМ-сообщение. Надо записать обязательно. Ну, а мы переходим к вопросу. Андрей, пожалуйста.
8: Сколько чернил в обычной шариковой ручке? И какую линию ее можно, соответственно, провести? Вариант ответа тоже есть. Первый вариант — 10 метров. Второй — несколько километров. И третий вариант — 100 метров.
7: Пишите обязательно, подведем итоги через несколько минут. Отвечайте на 5 Савророканцев, получайте шикарные подарки. Ждем вас в Макс.
0: Ура!
9: Спецпроект «Ответь на 5»

0: я думаю, сова.
1: Напоминаю, мы в конце этого выхода обязательно расскажем правильный ответ на предыдущий вопрос и назовем победителя, пока хочется почитать сообщение, потому что люди нам уже написали и многократно пишут, друзья мои. Во-первых, ну вот Булат едет в Болгород, скидывает фотографии хорошей поездки, вам тоже надо куда-нибудь скататься. Ну, естественно, все пишут про ДТП, что у нас Горьковское шоссе, район Лебяжево, въезд в город, там от Юдина чуть ли не от М7 уже все стоит. Будьте внимательны, осторожны, даже два ДТП нам тут Адель уточняет, поэтому, друзья мои, там все очень сильно. Ну, ДТП. Спрашивают, что там, друзья? Там ДТП. Не за что обращайтесь. Мы всегда где-то рядышком, друзья, все вам обязательно расскажем. Вот такие вот нынче у нас утренние дела. Да, вот опять-таки, она сама ночью придет, вас, конечно, по головке не погладит, хотя 2 балла в целом. Но об этом чуть-чуть попозже мы еще расскажем. Давайте посмотрим, что вообще из интересного. Кстати, я себе вчера, значит, новость выписал, и у нас совсем не было времени ее обсудить, поэтому будем исправляться прямо сейчас. Почему бы этого и не сделать, но как говорится.
2: Важная новость, конечно, надо обсудить лучше позже, чем никогда.
1: Согласен. Значит так, 77% россиян никогда не опаздывают на работу, показал опрос. Еще 13% задерживаются всего несколько раз в год, а регулярно опаздывают лишь 3% респондентов несколько раз в неделю. Больше всего пунктуальными оказались россияне старше 45 лет, среди них не опаздывают 82%. Вопрос. Как проводили этот опрос? Понимаете? Потому что если к тебе подойдут на улице и скажут, ну или спросят, там, например, скажут, так, а вы опаздываете на работу? Нет, вы же, я никогда.
2: С одышкой и убегая.
1: Да. Извините, отраблюсь. У меня вот-вот сейчас начнется уже пропускная система. Вот. Но это, если честно, очень такая ситуация интересная, потому что вот у меня на заводе, когда я работал, была контрольно-пропускная система.
2: Там, если вовремя не попал, то все, не попал.
1: Мне каждый раз было ощущение тюрьмы, если честно. Вот Андрей тоже работал на заводе, он меня прекрасно понимает. Еще из-за того, что завод это объект такой, скажем так, режимный, оттуда еще просто так не выйдешь. Я помню, у меня вот машина с сигналкой орет. Ну, видимо, что-то кому-то перекрыл, помешал, так и не понял. Только устроился на работу, не знаю правил. Орет. А я даже выйти не могу, понимаете, за территорию. Потому что надо пойти написать заявление и так далее. Ну, это и тогда меня мотивировало. Конечно, надо приходить, потому что опаздываешь на 5 минут, минус час вычитают у тебя.
2: Ого!
1: Как бы ничего себе.
2: Тогда уже сразу проще на 55 минут опаздывать.
1: Да, меня, я даже грешным делом так думаю, ну ладно, на 5 минут уже опаздываю, поэтому как бы приеду через час, как говорится. Вот. Но там, конечно, еще начальница там не очень довольна была бы, наверное. Поэтому я старался, конечно, не опаздывать. На радио, соответственно, тоже не опоздаешь, потому что, ну, твоя работа сразу чувствуется, если ты опаздываешь. У нас, благо, такой тьфу-тьфу-тьфу, только есть форс-мажор какой-то. Опаздывают ли наши слушатели? Вот какой у меня вопрос. Плюс 792-724-2128, друзья мои.
2: Ну, или как минимум есть знакомые, которые опаздывают. Я думаю, такой знакомый есть у всех.
1: Да. Никто не опаздывает. Вруны какие, они никогда не вымрут, пишет нам. А вот Марина присылает даже карточку, как она прикладывает. Мы вот отмечаемся, не опаздываем, получается. То есть, получается, что пока я вижу. Если есть контроль, то люди не опаздывают. Если же контроль отсутствует, то здравствуйте, люди добрые. Это, конечно, уже много опозданий. Опаздываете вы или нет? Насколько вы опаздываете? Или вообще не опаздываете? Позволяет ли вам работодатель опаздывать? Как на это смотрит и так далее?
2: Мне кажется, 7:43 вот как раз лучшее время для такого обсуждения, да. Потому что сейчас человек
1: как раз
2: где-то в пути слушает такой, ага, у меня осталось до конца свободного времени 17 минут.
1: А вот с другой стороны, вот Виталий пишет, говорит, слушайте, ребят, мне, говорит, на работу к 9, я, говорит, уже на работе, время 7:43, если что. Ну, вот, пожалуйста, очень ответственные люди у нас тоже. Ну, я даже не удивлен.
2: Гиперактивные какие-то.
1: И гиперактивные, и гиперответственные. Я не опаздываюсь, а задерживаюсь, говорит Сергей. Ну, сразу видно начальство, понимаете? Доброе утро. Я на утромане. Уже приехал, не опоздал. Тут на диванчике, говорит, сижу. Сейчас, господин Ромарио, встретим вас, не переживайте. В такси работать надо, никогда не опоздаешь. Прекрасно, вот. Лучше, как говорится, давайте так, я чуть перефразирую. Лучше доделать дела и опоздать, чем успеть и сделать дела там, где это не положено. Давайте вот так. Понятно, нет?
2: Отсылка? Да, мысль интересная в целом.
1: Регина пишет, опаздываю из-за аварии на Горьковском шоссе. Я думаю, с вами там много людей. Пожалуйста, никуда не торопитесь. Задерживаюсь, пишет нам Светлана. Нас замдиректор отмечает по камерам. Каждую минуту отмечает. Директорам пофиг, а вот зам весь мозг съест. Есть такие люди, да. Которые, да, работают. Вот это приходит, как директор. А вы знаете, вот она опоздала. На 3 минуты. Вот. И, ну, и с чего?
2: Просто, а представляешь, просто там руководитель просто целыми днями сидит и в камеры смотрит в экраны.
1: Тоже интересный, да, моментик такой. Вот, пишите обязательно еще, почитаем немножко сообщений. Пока напомним о том, что, друзья мои, ну, мы от вас тоже ждем отметок, потому что вы нас, конечно, как можете контролировать? Вы, например, можете написать нам позитивные отзывы на Яндекс.Картах или 2GIS. Вот это для нас будет обратная связь. Приходили, может быть, вы к нам в гости на Утромане, может, вечернее шоу, дневное или в привет-приветов. Напишите отзыв обязательно. Ну, тем более, если в пробке стоите, все равно же делать нечего. Просто найдите на картах BIM-радио, оставьте отзыв 5 звезд. Других тоже можете, ну, лучше 5 звезд. Вот, и поделитесь, что вам больше всего понравилось. Мы за этим следим, мы набираем отзывы активно в Яндекс.Картах, в 2GIS. То есть и там очень большая просьба. Просто хотим посмотреть, насколько вы нас любите, как говорится. Вот, ну, а за это вам специально сейчас будет мощнейшая информация, которой ни у кого нет. Это эксклюзив абсолютнейший. Хотите, Андрей?
2: Это кто победил у нас в интерактиве?
1: Давайте, да, и правильный ответ. Только очень быстро, пожалуйста.
2: Эльвира у нас победила, а правильный ответ, ну, это беж, логично, все. Несколько километров прям паста.
1: Да, пасты хватает, конечно, несколько. Если бы там на 100 метров или там 10 метров, ну вы что, это ненадолго вообще это было бы. Так что поздравляем еще раз победительницу. Это был первый раунд, кстати, нашей игры «Ответьте на 5» с Аврора Канца. Совсем скоро мы обязательно вернемся во втором и даже в третьем раунде в этом утреннем выпуске нашем. Ну а сейчас эксклюзивная информация на правах рекламы от спонсора шоу «Трамены» ООО «Стел МС». Лето – лучшее время для отдыха. Зачем куда-то ехать? Можно сделать отдых у себя дома. И компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы – это стиль, это летний вайб, он не будет зависеть у вас от погоды. Купили, чтобы расслабляться так, будто вы на дорогом спа-курорте, хотя вы у себя во дворе и в тапочках быстренько можете бегать за напиточком себе или за закусочкой. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, а не искать, куда уехать. Перголы, маркизы и купели от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. Звоните 5-174-174. Утромани у нас на подходе.
0: Утромэны сделают твое утро.
3: Реклама на BIM-радио. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-7-41, 16+.
4: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио 2 930 800.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: 2 балла, дороги почти свободны, сейчас крупнейшая пробка, естественно. Забавно, но... Так, подожди, дай на всякий случай обновлю, потому что Богатырская улица, Приволжская улица, от Привокзальной до улицы Водников 10 минут, Мамадышский тракт от Интернациональной до Натана Рахлина 9 минут, проспект Победы от Фучика до Мамлютова 5 минут, и с мосты Дамы свободны. Давайте посмотрим еще раз на Горьковское шоссе, а все и рассосалось, представляешь?
5: И сразу все хорошо стало, да?
4: Вообще не указано, удивительно. Хотя отметки ДТП все еще сохраняются, конечно. И если вот ехать от М7, например, до улицы Залесной, как раз-таки до Перекрестка, вот там, где БХТ, ну, раньше там был Перекресток, теперь там просто трасса, там, друзья мои, все еще видны какие-то затруднения, но пока все как будто более-менее. Мне кажется, просто люди вот так вот в разные стороны разъехались. Кто через Юдина поехал, кто через Рэмплер и так далее, и так далее. В целом все очень неплохо тогда. Давайте сделаем так. Вы соблюдаете ПДД. Все у вас тогда будет хорошо. Ну, а мы с огромным удовольствием через час дождемся Анас-Ананас, чем он будет констатировать некоторые факты. Ну, а мы с вами прямо сейчас отправляемся в Утромань. Погнали.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7:50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
4: На правах рекламы информация о спонсоре игры «Утромани» ООО «Глаз клиник», офтальмологическая клиника «Омикрон». Внимание всем! В клинике «Омикрон», повторяю, в клинике «Омикрон» супер акция на коррекцию зрения, всего 12 500 рублей за оба, подчеркиваю, глаза. Да, именно в клинике «Омикрон» до 31 августа коррекция зрения по суперцене 12 500 рублей за оба глаза. Поторопитесь, запишитесь на Зинина 1 в клинике «Омикрон». Подробности по телефону 567-23-32. 567-23-32. Акция действует до 31 августа. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Ну а мы с огромным удовольствием представляем участника сегодняшнего «Утромани». Это уже второй, насколько я помню, приход. Роман Маслеев у нас сегодня. Роман, доброе утро.
6: Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Можем позывной назвать, которым мы вас в эфире, и можем не называть.
6: Не понял.
4: Ну, вы у нас подписаны как Романи.
6: Да.
4: Поэтому мы в целом в эфире уже зачитали, да, мы видели. Вообще, молодец.
6: Нет, я не слышал, если честно. Я когда написал сообщение, то, что я пришел, я уже отключил наушники.
4: Все, я понял. А так вообще мы в курсе, все, у нас участник здесь, он пришел и так далее, все здорово.
5: Очень удобно было, да.
4: Да, когда ты приходил на последний раз, напомни, пожалуйста.
6: А, сегодня смотрел, как раз ехал последний, ну, когда фоткали, 22 декабря перед Новым годом.
4: О, совсем вообще, ну, полгодика прошло немного.
5: День энергии. Энергетика.
4: Да, кстати, а что-нибудь за эти полгода, какие-то изменения, может быть, что-то, или у тебя все так же классно, невероятно идет?
6: Да все нормально, все хорошо, живем, дети растут,
4: самое главное.
6: Работаем.
4: Самое главное. Кто за тебя сегодня болеет, кстати?
6: Семья, жена Аида, дочка София, которая не получилось сегодня с ней приехать, мне на работу надо потом срочно, я не смогу ее увезти. Все, не смог бы увезти. И сын Радель.
4: О, мы всем привет. Вообще от нас тоже передавай огромный привет. И добро пожаловать в игру. Напомню еще раз о правилах. 5 вопросов впереди на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа можно забрать заработанные деньги, пока мы не зададим следующий вопрос. Поэтому пожелаем тебе удачи. И давай поиграем тогда. Первый вопрос. 100 рублей. Мы начинаем.
0: Утромани.
4: Как звали котенка из популярного советского мультфильма?
6: Гав.
4: И это абсолютно верно.
0: Утромены утроманят.
4: Вообще обожаю этот мульт. Такой добрый вообще такой. Невероятный просто очень. Спокойный такой. Не то, что нынешний мультфильм. А все-таки все быстрый, динамичный. Следующий вопрос на 500 рублей. Внимание. Как называется шашка, которая дошла до противоположного края доски и получила право ходить по диагонали на любое количество клеток?
6: Дамка.
4: И это абсолютно верно, конечно.
0: Утромены утроманят.
4: Мы же продолжаем. Следующий вопрос у нас на 1000 рублей. Это вопрос под номером 3. Мы на экваторе. Вот сегодня, смотри-ка, сегодня среда, экватор рабочей недели. И вопрос тоже на экваторе. Внимание, давай его задавать. Выражение появилось это благодаря портным. Когда наступал момент сдачи заказа, на костюме не должно быть ни одной складки или болтающейся нитки. О каком выражении речь? Вот с одеждой связано.
6: Костюмчик с иголочки.
4: Костюмчик с иголочки. Это твой вариант, я правильно понимаю?
6: Предполагаю пока.
4: Так.
6: Выражения какие еще могут быть? Ну, пускай это будет ответ.
4: Так, хорошо. Я принимаю этот вариант ответа и хочу тебе рассказать. Профессиональный жаргон портных. Когда еще во времена швейных машин не существовало, они все шили это, естественно, вручную. И означает это высшее мастерство, то есть, или по-другому вот говорят, то есть только что из-под иглы. С иголочки, конечно.
0: Утромены утроманят.
4: Прошло. Кстати, у поваров есть такая вот, этот, как они называют, этот, из-под ножа. Сразу подает, когда без заготовок сразу готовит. Ну, не знаю, в общем, но, возможно, немножко другое. Надо изучить, кстати говоря. Давайте двинемся дальше. Тем временем мы уже дошли до вопроса на 3000 рублей. Поэтому сейчас будет интересно. Вопрос будет биологический. Но на логику. Итак, однажды, когда биолог Илья Мечников жил и работал во Франции, он ненароком задел чувство графа, и тот вызвал ученого на дуэль. Согласно кодексу чести того времени, выбор оружия предоставлялся вызываемому. Ну, то есть вызвали Мечникова, и он выбирал оружие. В итоге дуэль не состоялась. Граф отказался от своих притязаний. Вопрос: какое оружие выбрал Мечников?
5: Какой интересный вопрос.
4: Вопрос потрясающий, если честно.
6: Биологический.
4: Так. Он буквально такой, я тебе так скажу.
6: Предположу, киданиями лягушек. Это во Франции же был?
4: Это во Франции был, да, да.
6: Может быть, он не любил лягушек трогать? Им кидаться?
5: Вообще фамилия у него такая прям вот.
4: Какое оружие? Какое вообще оружие ты знаешь?
6: Ну, в то время, что пистолеты.
4: Так.
6: Мечи.
4: Так, так, так, так.
6: Шпаги.
4: Так. Ну, а господин Мечников, он был биолог. У нас даже вопрос это есть. Ну и, соответственно, вопрос. Какое оружие? Давай еще раз напомню. Да, вот существовал Илья Мечников. Жил, работал во Франции. Он работал в институте Пастера. Случайно, абсолютно случайно, нанес оскорбление местному французскому аристократу. О, дворянин очень оскорбился. Прислал в лабораторию к ученому даже секунданта. Объявил официально о вызове на дуэль. Подчеркнул, никакие извинения не принимаются. Туда был дуэльный кодекс, и, соответственно, у Мечникова, так как его вызывали на дуэль, он вправе был выбрать оружие. Он был биолог. Никогда до этого он, собственно, в дуэлях-то и не участвовал. И в руках оружие-то особо он не держал. И он выбрал такое оружие, биолог, что в итоге, когда условия передали графу, он очень сильно удивился, понял, что русские, они, ну, люди интересные.
6: Вот. Нет варианта ответа.
4: Мало того, он посчитал это безумием, испугался и вообще официально даже отозвал свой вызов. В итоге дуэль вообще не состоялась.
6: Ну, что-то противное должно быть, наверное, мне кажется. Что он не мог взять в руки.
4: Угу. Хорошо. Например?
6: Лягушка.
4: Лягушка.
5: Так, на них и останавливаемся.
6: Нет, ну, других нет вариантов у меня ответа. Пускай будет лягушка.
4: Лягушка. Ну, да, бросались лягушки. Ну, противно было брать в руки. Аристократ такой, фу, отвратительно. Как можно едой...
5: Понатавки появятся.
4: Как можно едой драться? Вы что, с ума сошли, что ли? Хорошо, принимаю. Давайте разбираться. Вообще, Илья Ильич Мечников был великим русским биологом и врачом. Он открыл фагоцитоз, то есть, например, клетки, которые борются с микробами. То есть на тот момент он уже знал прекрасно, что существуют там микроскопические такие создания, которые путешествуют по нашему телу и так далее. Даже Нобелевскую премию за это получил. Также создал теорию иммунитета, заложил тогда основы науки о долголетии, то есть геронтологии и так далее, и так далее. Но очень был важный момент, очень был важен, он же биолог. И он уже на тот момент понимал, что есть что-то страшнее, чем пистолеты, шпаги и так далее. Поэтому, когда у него попросили, что за оружие вы хотите выбрать, он передал свои условия. Он сказал, вот смотрите, будет два стакана. Внешне не будут они отличаться ничем друг от друга. Но в одном будет чистая питьевая вода, а в другом вода будет с бактериями. Если быть точнее... С бактериями сибирской язвы, ну или по другой версии, бактериями холеры. Ваш граф волен выпить любой из этих стаканов, а я выпью оставшийся, сказал господин Мечников. На что аристократ сказал, что там с ума сошли все, с ума сходили, и отменил дуэль, естественно. Вот. А оружие, вот когда я тебе такую подсказку дал на самом деле, я даже сам удивился, потому что...
5: Биологически.
4: Да, я тебе, помнишь, в самом начале сказал, ответ очень... Во-первых, вопрос будет биологический, соответственно, ответ на этот вопрос логичный. Какое оружие выбрал Мечников? Он выбрал его по своему направлению. Оружие это было биологическое.
0: Утромены утроманят.
4: Я, если честно, даже сам не ожидал, насколько будет мощная подсказка. Вот, но не мог сильно акцентировать на это внимание, но старался, если честно. В любом случае, круто поиграли. Слушай, вопрос на 3000, я считаю, тебе достался легендарный. Мы тебе поздравляем со 100 рублями. 100 рублей у нас, не помню, как это было у нас в декабре. Но, тем не менее, мы сейчас тебе поставим подпись. Я вот лично свою. Надо все купюры уже подписать, в конце концов. Я буду подписывать прямо сейчас тебе, чтобы у тебя достал. Свежая, красивая, хрустящая. Андрей, будьте любезны, передайте, пожалуйста.
5: Не, ты должен был давать, да.
4: Сувенирную продукцию, так сказать, нашу. Вот. И, Ром, ты был гениален, поэтому давай от тебя приветы такие же ждем, мощные.
6: Ну, привет всем, кто меня узнал. Эта купюра пойдет в мою коллекцию, я нумизмат.
4: О, тем более. Вот. Круто.
6: Вот. Ну и всем хорошего дня.
4: Спасибо тебе огромное. Мы же напоминаем о том, что вы всегда можете оставить заявку. Через сколько тебе перезвонили, как ты оставил заявку?
6: Час.
4: Через час, если что. Поэтому оставляйте заявку обязательно. Приходите, у нас тут весело. Похихикаем, пофоткаемся, подвечаем на вопросы. Возможно, даже заработаем 10 тысяч рублей. Так что мы вас ждем.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на BIM-радио. В Госдуме прозвучало предложение уведомлять водителей об эвакуации авто через госуслуги. Оповещение хотят присылать за 15 минут до начала процедуры. Инициатива призвана сделать процесс удобнее и уменьшить недовольство граждан. Если водитель успеет оперативно исправить нарушение, машину не придется эвакуировать. Среди российских городов Казань вошла в тройку лидеров по кратчайшему времени в пути до работы. В среднем это 35 минут. При этом в мировом рейтинге столица Татарстана находится на 150-м месте. А теперь от городских ритмов к зажигательной вечеринке. Внимание! 14 августа BIM-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
8: ТТС.
10: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
11: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
12: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
13: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
14: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
15: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Сувар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
16: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
18: Запрещено для детей.
19: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
20: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
19: Мама, я в эфире!
20: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
21: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Все самые важные события в жизни человека случаются, когда он абсолютно голый. Рождение, первый секс, последний взнос по ипотеке.
2: Это чудо! Чудо!
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
5: Утромены на БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
6: Как мы вам и обещали, прямо сейчас говорим о лазерной коррекции зрения. У нас в гостях Марина Юрьевна Жукова, заведующая отделением, врач-офтальмохирург, врач-офтальмолог высшей категории. Марина Юрьевна, доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Вот, комфортно ли вам, когда я вас называю по имени, отчеству или достаточно имени? Как вам
7: можно
6: комфортно?
7: Можно и так, и так.
6: Все, давайте тогда Марина остановимся.
7: Хорошо.
6: Вот, меня зовут Альберт, это Андрей. Вот, хотя мы немножко познакомились за эфиром, так, на всякий случай, я это проговорю. Сегодня мы говорим про лазерную коррекцию зрения, несмотря на то, что 2026 год, все еще у людей остаются вопросы, которые мы, как с вами знаем, для вас они уже не представляют никакой сложности, для нас же это вау, серьезно? Поэтому сегодня мы вот примерно в таком ключе с вами и поговорим. Соответственно, первый же вопрос, который все еще... Так, если что, я лазерную коррекцию зрения делал.
7: Очень хорошо. Вот.
8: А я не делал, если что.
6: Вот, у нас поэтому так два лагеря, так скажем. Вот. Но у Андрея вам, может быть, раз... Каждый раз мы спрашиваем про его... что у тебя там за болезнь? Напомни, пожалуйста, что у тебя с глазами там.
8: У меня есть противопоказания, да.
6: Вот, да. И вдруг на сегодня нам Марин скажет о том, что наконец-то этот вопрос можно решить. В общем, эти и многие другие вопросы мы задаем прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, в первую очередь, безопасно ли проведение лазерной коррекции и как долго сохраняется результат?
7: Но на сегодняшнее время проведение лазерной коррекции абсолютно безопасно. Это уже настолько технологичная, настолько разработанная технология с потрясающим результатом. То есть безопасность, она превыше всего, и, конечно же, эта операция безопасна. И сохраняется результат у нас, по сути, на всю жизнь.
6: То есть... А, да, ну, то есть проблем уже все, никаких нет, отката вот этого всего.
7: А, такие проблемы были при самых-самых первых технологиях, когда это было лет 20-30 там назад, но сейчас эти проблемы уже фактически ушли. Это единичные случаи, и связаны они с клиническими как раз моментами, с клиническим строением глаза. Я думаю, мы это мы еще обсудим.
6: О, ничего себе, супер вообще. То есть это 20-30, это когда еще скальпелем делали, наверное?
7: Да, были ножевые технологии, это самые такие вот первые технологии, да, довольно так страшно звучат, но на самом деле даже они были безопасные.
6: Ага, даже так, ну вот это вот, конечно, ничего себе. Естественно, мы еще и по мифам пройдем чуть-чуть попозже, потому что мне уже тоже подмывает спросить очень сильно, вот это хочу, так хочу, но давайте так, какой оптимальный возраст для проведения лазерной коррекции зрения на сегодняшний день?
7: Оптимальный возраст с 18 лет до 45 лет. Это тот возраст, который мы уже спокойно можем сделать лазерную коррекцию зрения. Но в 18 лет мы еще все-таки пациентов предпочитаем понаблюдать, если они пришли к нам впервые. Если у них нет никаких данных, все-таки мы хотим, чтобы зрение было стабильным. То есть мы просим какие-либо данные, чтобы они нам предоставили. Самый старший возраст – это 45 лет. Но бывают единичные случаи, когда мы можем сделать и людям постарше лазерную коррекцию зрения. Но это по таким индивидуальным клиническим моментом.
6: Все понял. А с чем это связано с 18 там, до 45, да, например? Почему там не с 15, например? Или,
7: это связано, во-первых, с развитием органа зрения. То есть глаз у нас как орган формируется до 20-21 года, и нам важно, чтобы была стабилизация зрения, чтобы у нас вот как раз не возникало вот этих откатов после операции. Именно поэтому мы предпочитаем, чтобы пациенты нам приносили какие-либо данные за год, за полтора, чтобы мы удостоверились, что глаз не растет, растет, что он уже сформирован, и мы получим отличный результат после операции.
6: Угу. Просто напомним, да, насколько я вот из интервью предыдущих запомнил, что вообще в целом изменения, да, вот минус-плюс еще зачастую, ну, с плюсом понятно, больше с минусом, наверное, связано с тем, что сам глаз, форма глаза меняется,
7: именно,
6: соответственно. Это
7: именно.
6: Больше такой процесс физический, наверное, больше.
7: Да, глаз растет, то есть он, это орган, это полноценный орган, и он тоже растет. И растет он, ну, у кого-то до 18 лет, у кого-то до 20, 21 года.
6: Вот именно поэтому это и обусловлено. Просто глаз должен до конца сформироваться, за этим врачи наблюдают.
7: Все
6: и
7: верно.
6: Именно поэтому, собственно, и зачастую просят приходить офтальмологи там раз в год достаточно, кстати, приходить?
7: Да, подростков, у которых нестабильные зрительные функции, просят два раза в год приходить. Угу. Тех, кто постарше, уже раз в год. То есть это нам достаточно этих данных для оценки состояния зрительной системы.
6: То есть вы отслеживаете, видите уже тенденцию, и если там все в порядке, то можно,
7: да,
6: уже делать.
7: То уже берем на операцию.
6: Все вообще идеально, супер, спасибо. Ну, теперь, наверное, самое интересное. Три главных мифа о лазерной коррекции зрения, если вот так навскидку. Ну, я могу вот один из них как бы назвать, да, потому что люди переживают, я тоже просто об этом переживал, просто когда говорят лазерная коррекция зрения, это же подразумевает, что лазер, он будет тебе там куда-то светить, и очень всем страшно. А вдруг моргну? А вдруг дернусь? А вдруг что?
8: А мне вдруг что? Кошка рядом, да, где-нибудь?
6: Выжжет мне глаз, что будет происходить?
7: Да, да, выжжет, это вообще самое страшное для пациентов. На самом деле все очень дозировано, то есть бояться операции не надо, она современная, она безопасная, она технологичная, она проводится по индивидуальным параметрам, и сделать как-то так, чтобы было там шаг влево, шаг вправо, ну, такое просто невозможно. Существует система отслеживания глаз, существует система координирования диагностической аппаратуры и операционной аппаратуры, то есть лазер работает четко по схеме каждого глаза, каждого отдельного пациента.
6: Вот так вот это. Ну, это же, кстати, вообще там лазер работает, кстати, по времени, вот так, если вот так взять, сколько по времени работает лазер вот из общего там?
7: Из общего, то есть тут зависит от степени миопии, он может работать 3 секунды, может работать 15 секунд.
6: О, ничего себе! Вот это
7: все
6: вот
7: очень быстро, на самом деле операция длится 5-7 минут в общей сложности.
6: Вот я каждый раз поражаюсь, насколько же стали технологии быстрые, конечно, вот буквально. И там подготовить...
7: Да, да, выжат, это вообще самое страшное для пациентов. На самом деле все очень дозировано, то есть бояться операции не надо, она современная, она безопасная, она технологичная, она проводится по индивидуальным параметрам, и сделать как-то так, чтобы было там шаг влево, шаг вправо, ну, такое просто невозможно. Существует система отслеживания глаз, существует система координирования диагностической аппаратуры и операционной аппаратуры, то есть лазер работает четко по схеме каждого глаза, каждого отдельного пациента.
6: Вот так вот это. Ну, это же, кстати, вообще там лазер работает, кстати, по времени, так, если вот так взять, сколько по времени работает лазер вот из общего там?
7: Из общего. То есть тут зависит от степени миопии. Он может работать 3 секунды, может работать 15 секунд.
6: О, ничего себе. Вот это
7: все
6: вот
7: очень быстро. На самом деле операция длится 5-7 минут в общей сложности.
6: Вот я каждый раз поражаюсь, насколько же стали технологии быстрые, конечно. Вот буквально. И там подготовка просто займет намного.

0: там лазер работает, кстати, по времени, вот если вот так взять, сколько по времени работает лазер вот из общего там?
1: Из общего, то есть тут зависит от степени миопии, он может работать 3 секунды, может работать 15 секунд.
0: О, ничего себе.
1: Вот это все вот... очень быстро, на самом деле операция длится 5-7 минут в общей сложности.
0: Я каждый раз поражаюсь, насколько же стали технологии быстрые, конечно, вот буквально. И там подготовка просто займет намного дольше. Там
1: все верно,
0: все
1: да.
0: Как обычно, потому да. что, да, это очень точная машина, поэтому там, соответственно, и много-много будет подготовки. Вот, а, значит, смотрите, еще один миф, кстати, подождите, к мифу, возвращаемся к мифу. Рожавшим, точнее, наоборот, не рожавшим девушкам якобы не рекомендуют делать лазерную коррекцию зрения, потому что будут рожать детей, будет тужиться, и, видимо, какие-то швы в глазу разойдутся, и все вернется на круги своя. Так это или нет?
1: Ну, на самом деле, никаких швов у нас на самом деле нет. То есть это миф, он довольно частый, он довольно популярный, волнует всех девушек, которые приходят на прием, их родителей, даже, наверное, больше, чем самих пациентов. Нет, это не противопоказание, то есть мы лазерную коррекцию делаем по достижении 18 лет и тем, кто не беременел, и тем, кто еще не рожал, потому что наша лазерная коррекция не является противопоказанием к дальнейшему естественному родоразрешению. То есть девушки делают коррекцию, затем беременеют и самостоятельно рожают. Да. Все прекрасно.
0: Это, причем есть такой же вопрос, так, со стороны мужчин. То есть они говорят, а пойду в тренажерный зал, а там становая тяга. А вот я раньше ее там поднимал 150 килограмм, а вдруг я сделал лазерную коррекцию зрения, приду резко, так как говорится, как на обычной тренировке, дерну, а зрение прям в тот же момент сядет, прям сразу же вернется обратно. Вот, раз уж мы с девушкой вот. В беременности определились, тут такая же схема?
1: А, да, очень такой правильный вопрос. Он интересует многих и девушек, и молодых людей. На самом деле наша лазерная коррекция также не противопоказана при интенсивных физических нагрузках. Тут у нас важно состояние, на самом деле, сетчатки, которое мы обязательно проверяем перед операцией. Если там какие-то изменения находятся, то есть мы их вовремя укрепляем, вот именно они и могут спровоцировать осложнение зрения, потерю зрения при любой физической нагрузке, вне зависимости от операции.
0: Прекрасно вообще. Ну, вот мы сегодня еще, кстати, говорили, потому что мы, ну, многие говорят, ну, вот сделаешь эту лазерную коррекцию зрения, это вот у скептиков в основном, кто даже никогда не интересовался вопросом, там, сделаешь лазерную коррекцию зрения, все равно через 5-10 лет опять все вернется, все равно ерунда. Но мы вот сегодня говорили, что результат-то остается у нас.
1: Результат у нас на всю жизнь остается. То есть у нас настолько тщательная диагностика, настолько она длительная, то есть как минимум она 2 часа длится, то есть мы исключаем малейшие какие-либо недостатки, какие-либо изменения. То есть мы гарантируем, что будет хороший результат после операции на длительное время.
0: Вот у меня 12 лет прошло, я пока вот не жалуюсь, кстати говоря.
1: Да,
0: вот,
1: но это прекрасное решение, вовремя принято, и я думаю, вы кайфуете от своего зрения и от своей жизни.
0: Я перед этим очки носил еще несколько лет, и вот после этого я решил, что все хорошо.
1: Ну, конечно,
0: Надо делать самому. И это, конечно, прекрасно. Ну, и самый часто задаваем вопрос, да, который нам даже слушатели прислали. Кстати, уважаемые слушатели, можете прислать, если успеем, еще позадаем вопрос. Вопросики. Если так безопасно, так классно. А вот почему сами офтальмологи ходят в очках? Вот так вот спрашивают, интересно.
1: Потому что офтальмологи тоже люди. У них могут быть противопоказания, такие как состояние роговицы, это дистрофия роговицы, могут быть такие заболевания, как кератоконус, при которых проводить лазерную коррекцию нельзя. Мои же коллеги, например, в большинстве своем уже все провели лазерную коррекцию зрения.
0: О, ну все. Ну,
2: те, кому можно было.
1: Ну, те, да. Кому можно было, да,
0: конечно. Вот очень удобно, классно, потому что... А еще буквально вот завершение мифов, да, вот на этой теме, еще говорят, что, ага, значит, вот сейчас у меня минус, а вот я буду, значит, постарше, у меня будет плюс, и это все выйдет в ноль. Ну, плюс на минус,
1: ой, это
0: же миф.
1: Это распространенный.
0: В математику играет.
1: Да, это распространенный миф. На самом деле такого не будет, что после 40 минус с плюсом там как-то скоординируется, сгруппируется и выйдет в ноль. Нет, такого не будет. Если есть минус, очки все равно останутся, просто там есть нюансы по расстоянию вблизи. Вот. То есть это и для тех пациентов, кто носит минусовые очки, и для тех пациентов, кто носит плюсовые очки с молодости. То есть это все равно грозит, к сожалению. И эти моменты мы тоже объясняем. Это такие больше возрастные нюансы.
0: И вообще, я уже просто... Мы это не сегодняшний, не тем нашего разговора, но мы вот до этого тоже разговаривали с вашими коллегами по поводу замены хрусталика или там, да, мультифокальный, по-моему,
1: да,
0: линзы называются. Да, вот я уже себе на вооружение взял, потому что операция длится там тоже какие-то считанные минуты, оказывается.
1: 10-15 минут тоже замена хрусталика длится довольно быстро.
0: И у вас, получается, можно вернуть буквально идеальное зрение.
1: Ну, фактически, да, фактически. По возрастным параметрам, да, тут надо...
0: Мы делаем скидку, понятное дело, что там очень тщательно должно быть все проверено.

0: как обычно. Но все равно, и раз есть такая возможность, это просто вау. Но мы все-таки в лазерной коррекции зрения сегодня, поэтому расскажите про методы вообще. Какие существуют, в чем отличие?
1: Существует на данный момент три поколения лазерной коррекции зрения. Первое поколение, это самое такое первое, это методы ФРК и транс-ФРК, то есть это безлоскутная технология, когда, ну, это, по сути, самая безопасная операция, когда не формируется никаких разрезов. То есть сверху убирается эпители либо механическим путем, либо лазером, моделируется поверхность роговицы под ту, которую мы хотим для идеального зрения, и, собственно, человек получает хорошее зрение, но тут немножечко момент в том, что здесь более длительная реабилитация. Глазки дольше болят, ограничений больше, и, соответственно, зрение восстанавливается чуть дольше при тех методах по сравнению с теми, которые существуют сейчас.
0: Так.
1: Сейчас уже технология более совершенная. Далее это второе поколение, это метод лоскутной технологии. Это по типу лейсиков, фемтолейсиков. Тут восстановление гораздо быстрее, и зрение уже хорошее, ну, можно сказать, к вечеру этого же дня. Но метод ограничен тем, что после него много есть ограничений, такие как физические нагрузки как раз-таки, то, что глаза нельзя трогать, чесать, тереть в течение, там, ну, как минимум 2 недель. И третье поколение – это самое современное, самое последнее. Это безлоскутная технология, лентикулярная, по типу Smile и Smile Pro. Но это совершенно такая уже космическая, можно сказать, технология. Проводится через микроразрез всего 2-3 мм в длину с хорошим результатом и самым быстрым восстановлением и отсутствием ограничений.
0: Вот как раз Smile Pro и вот Relax Smile, да, последнее поколение лазерной коррекции зрения. Вот в чем их вообще особенность, в чем их преимущество?
1: Вот их глобальное преимущество, на самом деле, то, что проводятся они через микроразрез всего 2-3 мм в длину, с хорошим результатом, с отличным результатом и с отсутствием ограничений после операции. То есть человек возвращается к обычной жизни, к физическим нагрузкам, к спорту, к активному образу жизни уже буквально через 2-3 дня.
0: Ну и все можно спокойно, то есть за неделю.
1: Абсолютно, обо всем забыть, жить спокойной жизнью, счастливо наслаждаться.
0: Ну и, соответственно, на всякий случай уточним, все-таки может ли зрение после операции через какое-то время ухудшиться?
1: Такое тоже возможно, тут по индивидуальным параметрам, потому что глаз – это не только роговица, на которой мы работаем, глаз – это еще внутренняя система, там хрусталик, сетчатка, сосудистая оболочка, из которых и как раз могут, из-за которых могут происходить изменения уже внутри глаза. Мы это все проверяем, обязательно говорим, что возможно в будущем вот здесь изменения, и также рекомендуем наблюдаться.
0: Вот у нас, да, я быстренько по вопросам, до скольки лет можно делать коррекцию глаз? Мы примерно обозначили от 18
1: до 45, но единичные моменты, когда можно и постарше пациента взять.
0: Все верно. Плюсовое зрение, соответственно, получится ли корректировать?
1: Получится. Там есть определенные методы, есть определенные нюансы, но плюсовое зрение мы также корректируем.
0: Все. И спрашивают, как дела обстоят с внутриглазным давлением вообще? Там все ли в порядке с ним или какая-то особенность есть?
1: Внутриглазное давление, в частности, в большинстве случаев не противопоказание к проведению, да, лазерной коррекции зрения. То есть внутриглазное давление есть у всех. Вот даже при подозрении на глаукому мы пациентов понаблюдаем и посмотрим, и даже после проведения лазерной коррекции зрения там будет необходимо просто более тщательное наблюдение в дальнейшем.
0: Спасибо большое. Ответили буквально на все вопросы. Ну, тут еще спрашивают, по ОМС и ДМС можно сделать лазерную коррекцию зрения?
1: Нет. По ДМС это можно, смотря какая страховая компания с вами сотрудничает и как она готова оплатить эту процедуру.
0: Ну, естественно.
1: По ОМС, к сожалению, этой операции нет.
0: Ну, в таком случае, спасибо. Вот теперь мы точно на все вопросы ответили. И, соответственно, еще раз напомню, в гостях у нас была заведующая отделением, врач-офтальмохирург, врач-офтальмолог высшей категории Марина Юрьевна Жукова. Марин, спасибо огромное, было безумно интересно.
1: Спасибо, очень приятно, вот, да, с вами.
0: Мы вас всегда будем ждать, приходите, и вам всяческих успехов и удачи на работе. До
1: Благодарю.
0: Новых встреч. До свидания.
1: До свидания.
0: Спасибо, доброе утро.
2: Утромены сделают твое утро.
0: Ну и на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето – это время отдыха. Зачем куда-то ехать далеко, если лучше отдых может быть у вас дома? Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Перголы для стильной тени, чтобы летний вайб не зависел от погоды. Маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. В общем, друзья мои, лето, кайфуйте, не ищите, куда ехать. Делайте отдых прямо-таки в вашем доме. Перголы, маркизы купили от «Стел». Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. 5-174-174.
3: Реклама на Бим-радио. Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
4: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость – блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Начало программы в 19.00.
7: Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
8: Сын

0: Сиксаки. Твое греческое настроение.
1: Сиксеван. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073 6+.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
3: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
5: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
6: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто-5».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026 года.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Отец, чем будем новую беседку красить?
11: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом «Пинотекс» красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
10: Он теперь «Омнитекс» называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
12: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
13: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Что-то в 90-е захотелось. Но сейчас мы окунемся, кстати, туда. Будем скоро разыгрывать. Это невероятная, конечно, вещь, но на вечеринку нашу. Ну, а пока 8.34, это самый точный прогноз погоды. Андрей, лето же не уходит же пока, пожалуйста, не пугай меня.
7: Не-не-не, оно наоборот возвращается. Оно вот с утра такое что-то отошло немножко.
6: Клянись.
7: Ну, повесила табличку, вернусь через 15 минут, и вот возвращается все еще пока.
6: Все понял.
7: Уже плюс 22 в Казани на данный момент, а это, опять же, 8.35, еще только ерунда же. Будет теплее, будет сегодня 26, по-моему, да. Действительно, сегодня максимальная температура воздуха, по прогнозу синоптиков, плюс 26. Завтра плюс 27. В пятницу плюс 30 вообще. Так что лето вполне себе с нами еще.
6: Суббота плюс 40, воскресенье плюс 50, ты должен был сказать.
7: Не-не-не, про субботу и воскресенье я специально не рассказываю. Там капельки просто в большом количестве присутствуют. То есть, ну, по 3 капельки.
6: Да.
7: И по градусам там пониже. Поэтому я даже не трогаю эти дни пока.
6: Через неделю нас с вами ожидает плюс 340. Ну, если по геометрической прогрессии, конечно. Как же хорошо, что это не так, друзья мои. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В общем, лето у нас в самом соку, действительно сочное, мощное лето, классное лето. Поэтому я вас с этим, конечно же, поздравляю. Ну и как бы вот так вот еще сделать, чтобы лето, ну оно как бы с тобой, вот, знаешь, разнообразить его. Ну, летний отдых понятен, собор, да и так далее. Все это понятно, все это ясно. Как же хочется же как-то вот его действительно сделать невероятно легендарным.
7: Можно сделать это с помощью какой-нибудь вечеринки, например.
6: Опа, Андрей, тут ты попал в точку. Давай-ка разыграем 3 пригласительных сейчас.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Полный расколбас из 90-х от БИМ-радио.
6: Ну и напоминаем, что БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, трешовые волшебные подарки, любимые хиты, безудержные танцы, полный «Расколбас». Поехали! Ладно, нет, нет, рано-рано. Это я что-то МС подумал, что я. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилиан». С ведущей вечера харизматичнейший Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся в бесте до вечеринки расколбаса с 19. Подробности на maximilians.ru, 18+. Все, как и всегда. С нас вопрос, с вас ответы в Макс. Ну, а дальше мы вам почитаем. Кстати, у нас тут еще много сообщений по поводу того, как люди опаздывают, не опаздывают, как вообще себя чувствуют. Просто почитать хочется.
7: Сейчас, конечно, главное не опоздать, а вовремя написать на наш Макс плюс 7-92-72-42-102-8.
6: 3 пригласительных, Андрей. Какие по счету выиграют?
7: Ну, смотри, до этого 5 разыграли, давай тогда 6-й, 7-й, 8-й.
6: 6-й, 7-й и 8-й. Опа! Я знал, где эта подстава, и вот она. Ну что ж, Андрей, задавайте, пожалуйста, вопрос, будьте любезны.
7: Ну, значит, вопрос сегодня такой. Надо немножко послушать будет, да? В те суровые годы поход в приличное заведение был целым событием. Ну, это про 90-е, конечно же, мы. Но в самом центре города, на улице Баумана, было одно такое легендарное место. Туда казанцы шли не за суши, не за пиццей. Главными хитами там были 3 вещи. Это безумно вкусные слоеные пирожки, бульон в граненых стаканах, который согревал после сурового зимней прогулки. Ну и, конечно же, культовое мороженое в железных креманках. Правильно ударение я ставлю?
6: Да? Все верно, да.
7: Да. Я уж даже, видишь, не помню, как они назывались там. Посыпанные таким еще твердым шоколадом. Там всегда стоял гул, пахло выпечкой, а очереди тянулись аж до самой улицы. Ну и, внимание, вопрос, как называлось это культовое кафе, кафетерия на Баумана, куда ходило не одно поколение казанцев, кстати говоря, и где можно было сытно перекусить на пару миллионов, и считай, тогда, ну, тогдашних рублей, соответственно. Все, ждем правильный ответ.
6: Это абсолютно точно, друзья мои. Пока шикарнейший и хит, подходящий под наш расколбас из 90-х, прозвучит. А мы пока посчитаем вас. Вернемся через буквально полторы минуты.

0: Да недорого, свежая рыба, бери, сынок.
1: Все, давай, скумбрию мне тогда сделай. Селедку, только с головой.
0: Я же говорю, недорогая рыба, ну что ты?
1: В гости еду. Селедка с икрой есть у тебя там, нет?
0: Конечно.
1: Ну все, тогда ладно. А что это за мужик рядом с тобой орет? На скутере приехал.
0: Это молоко.
1: Подводим итоги игры, друзья, прямо сейчас. Погнали.
2: Полный расколбас из 90-х от Бим Радио.
1: Молоко, говорит. Я не могу. Андрей, ну давайте расскажите, что же там за такое легендарное кафе, о котором вы говорили. Там вы вообще описали невероятные вкусности, конечно. Очень-очень вкусные. Там и слоеные пирожки, и бульоны в граненом стакане, и в металлических креманках мороженое с шоколадной крошкой сверху. Вот это все. Как же называть? Что это такое, Андрей? Рассказывайте скорее.
0: Даже песню же написали про это заведение. Вот это вот «Ты сказка моей жизни».
1: Да
0: кафе-сказка.
1: Да ты че? Кафе-сказка, конечно, конечно. Лютое, классное место. Не, лютое — это в хорошем смысле слова. Невероятно люто вкусное место. Это кафе-сказка. Была в 90-х, действительно. И кто же нас победил? Можно озвучить, пожалуйста?
0: А, кто победил нас, конечно. У нас аж целых три победителя. Это Диля, это Владимир и это Юлевна.
1: Мы уже написали, я думаю, ну или сейчас напишем.
0: Сейчас шарики отправим, конечно.
1: Поздравляем победителей. Еще три пригласительных на нашу вечеринку. Расколбас из 90-х. Приходите и вы 14 августа. Ждем вас обязательно. Ну и, дамы и господа, давайте немножечко пообсуждаем что-нибудь.
3: Утромены сделают твое утро.
1: Нам надо же, нам написали, что музыка была зачетная. Да, кстати говоря, удивительно, потому что вот это вот How Much Is The Fish, который я поставил, это 16-го года. Я думал, она чуть побыстрее, повеселее будет. Она даже грустнее, чем оригинал, потому что в оригинале, я просто напомню, там же просто вот так немножко. Она прям сильно быстрее, понимаете? Сильно быстрее прям. Удивительно. Вот. А давайте посмотрим. У нас, значит, была тема по поводу опозданий, не опозданий. У нас просто такие интересные темы. Вот потому что, смотрите, люди, которые приезжают на завод, вот посмотри, говорит, я приезжаю в 6:30 на проходной, и это, говорит, компрессорный завод. Ну, потому что так проще. Приехал, не опоздал, все видишь, удобно, классно, невероятно.
0: Ну да, если там все как-то одномоментно появятся возле проходной, там же тоже пробка возникнет.
1: Кстати, да, вполне себе. Вот. Салям, бандит. Нам пишут, вот. О, мы поздравляем Антона, у нас как раз в гостях были представители интернет-провайдера, и, соответственно, вот мы решили вопрос Антона, говорит, вчера поставили на коробку и сделали интернет на даче, сегодня заводит кабель уже, говорит, в дома, в мой, соседи всех, спасибо, Антон, всегда, пожалуйста, обращайтесь, решаем вопросы моментально. Ребят, мы смогли на Мадлене асфальт постелить, Антона интернет домой провести, вы что думаете, мы тут не сможем что-то другое сделать, вы что, мы тут вообще весь еще мощные, классные. Когда первый год работал в школе, пишет нам Регина, приходил за час до уроков. Последний год перед увольнением приходил со звонком. Вот, тоже неплохо. А что, зачем рано приходить? Если у тебя все готово, все пришло просто. И, в общем, Регина молодец вообще. Доброе утро, ребят. Не люблю опаздывать. Лучше час подождать, чем на минуту опоздать, считает Рафиль. И вполне себе.
0: Ну, час ждать тоже, конечно, не стоит, уж такие контрасты.
1: Ну, есть, конечно, такое. И госпожа Регион пишет: я вот не контролирую сотрудников. Когда приезжаю на работу, все уже на работе. Думаю, что они не опоздали. Просто вот так удобно. Если опять-таки закрываются вопросики, то почему бы и нет? Так что, ну, да.
0: Доверие должно быть все-таки от руководителя к сотрудникам, я считаю.
1: Ненавижу опаздывать, но я миллениал. Опаздывала в своей жизни раз 5 всего на работу. Работаю с 2000 года. Вот. Мало того, что все, нам еще пишут, после от своей первой работушки еще еду, говорит, на вторую работушку. И там тоже не опаздываю. Вот если что, такая вот история.
0: Да, мощно, мощно.
1: Да. Так, значит, редкие форс-мажорные обстоятельства заставляют опаздывать, в основном нет. Хотя контроля за мной особо нет. Но я стараюсь не опаздывать, чтобы не потерять доверие начальства и не стать подконтрольным.
0: Ну, это вот ответственность уже.
1: Да, чтобы не опаздывать, нужно быть начальником, потому что начальство не опаздывает, а приходит тогда, когда считает нужным. Вот опять-таки, если задача закрывается, прекрасно. Лучше приехать пораньше и кофе попить, время будет. О, а многие...
0: Настроиться на работу.
1: Вы представляете, многие приходят просто на работу, они опаздывают, они еще и кофе пьют.
0: Обязательно.
1: Ну, как без этого?
0: Вот те, кто опаздывают, они в первую очередь, я же опоздал, надо кофе попить.
1: Ну, вообще, люди интересные. Анастасия пишет: муж живет под девизом «пусть весь мир подождет», я же полная противоположность. Вечно его жду и называю татарская красавица.
0: Выживи его мир весь, выживи его весь мир.
1: Да, конечно. Ну, замечательно, замечательно. Вот, собственно говоря, давайте двигаться дальше, потому что впереди мы вам сейчас откроем секрет. У нас будет игра под названием «Слово за слово». Но это не сейчас. Мы вас позовем буквально через минуточку. Так что, ушки на макушке.
2: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
3: Реклама на Бим-радио.

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
1: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
2: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК «Корстон». Офис 440.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-24-74-1, 16+.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
5: Один мальчик, одна девочка. Нужны для игры слово за слово. Дозванивайся, Андрей уже на телефоне.
6: 292-102-8.
5: Ждем вас.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ассаламу алейкум, кадрлы радио Тнолашлар, здравствуйте, наш Ананасович, студия Бим Радио, 2 балла, дороги почти свободны, в сторону Дербышки, если смотреть, там от компрессорного, да, 1, 2, 3, 4, 5 знаков дорожных работ, и меня это, если честно, чуть-чуть пугает, хотя задержки там нет, смотрите, крупнейшая пробка, да, Мамадышский тракт от Интернациональной улицы, да, улица Натана Раклина, 8 минут. Вахитова от Баженова до Ярулина. 7 минут. Центральная улица от Мира до Ображной. 5 минут. Мосты и дамбы. Кировские дамбы в центр. 4 балла. Все остальные 0. Смотрите, там, значит, Кремлевской тягани. Набережная, значит, Кремлевская. Там что-то происходит, видимо, за какие-то затруднения. Ни знака, ничего нет. Дорожной работы нет. Из Куюков до сих пор пробка. Там что-то красное все, она там. До Кулгали, пересечение. О, подождите, подождите, тут есть какая-то отметка. Написано, что встали фуры. Встали фуры, то есть смотрите, вы вот этот большой перекресток, значит, здесь строительный рынок еще есть. Вы там с улицы Яркой, вы пересекаете, и это еще не вся пробка. Дальше едете, и вот, значит, это что за улица-то тут не написано? Какая она? Калиновая? Что это? Рябиновая. Вот до Рябиновой улицы там будете стоять, вы за фур. Вот все, что хотел сказать. Давайте, ПДД соблюдайте. Я через час вернусь и проверю. Пока все неплохо. Молодцы.
0: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
4: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5», «Теннет Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 или Оренбургском тракте 209. Подробности по телефону 230-30-30. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026 года. А сегодня мы разыграем сертификат семейный парк активного отдыха. Андрей, давай знакомиться, кто до нас дозвонился.
5: Андрей был первый. Доброе утро.
4: О, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Все, загадываю желание между вами. Как ваше утро проходит? Что делаете там?
5: А мы с одной стороны сидим, не пожалуйста, между нами.
4: Хорошо.
6: Работаю.
4: Работу свою любите вы?
6: Конечно.
4: Не опаздываете на работу свою вы?
6: У меня нет такого графика, работаю, когда удобно.
4: Вот это хорошо,
5: поэтому
4: конечно.
5: Поэтому никогда не опаздывает.
4: Хорошо, да, это прекрасно, мы вас поздравляем, добро пожаловать в игру. Давайте знакомиться с соперницей.
5: Там у нас Алиса.
4: Алиса, доброе утро.
7: Доброе утро.
4: Вы не представляете, сколько сейчас колонок запустилось у нас, у слушателей, вы просто не представляете. Алиса, да, расскажите, пожалуйста, Алиса, как ваши дела, что вы делаете, как утро проходит?
7: Все хорошо. Солнечное утро всегда радует.
4: Это прекрасно вообще. Вы на работе или как?
7: Конечно, на работе.
4: Работу любите свою?
7: Обожаю.
4: А сколько раз опаздывали на работу?
5: Сколько раз не опаздывали?
7: Женщина, можно.
4: Женщина, можно, да. Согласен, хорошо. Хороший ответ. Вот, спасибо большое. Алиса, приятно с вами познакомиться. Алиса. Но это я до конца бешу наших слушателей просто. И, извините, играюсь. Итак, дорогие мои, у нас с вами, естественно, слово за слово. Игра, в которой мы перечисляем слова целую минуту. Кто будет последний в эту минуту? Та, собственно говоря, и, или тот победят, или победит, если быть точнее. У нас первым дозвонился Андрей. Соответственно, тему, которую мы сегодня
3: выбрали у нас интересное, я вам предлагаю сегодня перечислять автомобильные жидкости и химию.
5: О-о.
3: Как внутри машины, так и снаружи. Любую жидкость. Кстати, Алиса, скажите, пожалуйста, у вас есть автомобиль?
7: Да, конечно.
3: Ух ты, вот это вот сегодня будет, конечно, битва. Итак, Андрей, вы готовы?
6: Да.
3: Тогда с первого слова и минута начнется. Автомобили, жидкости и химия. Что предложите?
6: Антифриз.
3: Антифриз, погнали. Алиса?
7: Вода.
3: Вода, да, может быть, да, конечно.
6: Бензин.
3: Да, естественно.
7: Масло.
3: Супер.
6: Тормозная жидкость.
3: Естественно. Снаружи, может,
7: что-то. Омывайка.
3: Омывайка, хорошо, да, так, спиртозная такая.
6: Жидкость гора.
3: Жидкость гора, хорошо.
7: Вдруг. Моторные масла, наверное, да?
3: Моторные масла, ну пусть будет, ладно.
6: Фреон.
3: Фреон, кстати, да. Ну, жидкие, пожалуйста.
7: Какие-нибудь смазки, может быть, да?
3: Да, ну
7: да,
3: как,
7: нет.
3: Какую-то надо назвать, любую, назовите просто. Любую. Ну ладно, не буду вас мучить, пусть принимаю.
7: Давайте просто, да.
3: Просто, да, хорошо, Андрей, пожалуйста, 12 секунд остается. Может, вы мыли...
6: Арматизатор, который в автомобиле...
3: Так.
7: Гидравлические масла. Вот это я слышал.
3: Это невероятно, но... Но Алиса начала называть гидравлические масла.
5: Там просто длинный вариант сам по себе. Да.
3: И гидравлические масла, ну, они могут быть, особенно если это какой-то автокран, например. Или что-то в этом духе. В общем, друзья мои, я это предлагаю нам с вами принимать. Алиса, я поздравляю, вы победили! Победили! Победили! Слушайте, ну, тут огромное количество, чего только нет, конечно же. Тут и я бы, на самом деле, принял бы и солярку бы я принял, шампунь бы я принял, не знаю, чернитель там элементарный я принял, там полироль какая-нибудь и так далее, и так далее. Но битва получилась очень неплохой. Андрей.
6: Да?
3: Боролись вы как лев? Или как тигр? Или как медведь? Или как... зубатая кошатка. Но в любом случае, это было мощно. Поэтому вам спасибо за игру. Дозванивайтесь еще. Я прям чувствую, что потенциал мы до конца не раскрыли. Пока привет от вас. Ждем.
6: Привет, Казани. В общем-то, все.
3: Это гениально, Андрей. Спасибо большое. Очень рады были познакомиться и слышать. До новых встреч. Хорошего дня. Пока-пока.
6: До свидания.
3: До свидания. Алиса! Включи бим-радио. Ладно, подожди. Это слушатели наши. Алис, ну, тебя поздравляем. Сертификат семейный парк активного отдыха. За эфиром мы тебе обязательно расскажем, как ты его получишь. А пока... Ну, погнали привет передавать, что ли?
7: О, привет хочу передать своим детишкам, которые у меня сейчас в лагерях отдыхают.
3: Да вы чё, сколько у тебя детишек?
7: Двое.
3: Вау.
7: Двое мальчишек.
3: Как круто вообще. Ну, ты от нас тоже привет передавай, ладно? Обрадуюсь, что скоро вы пойдете в семейный парк активного отдыха. Еще раз спасибо, никуда не отключайся, за эфиром все расскажем. И поздравляем Алису! На этом игра «Слово за слово» завершается на сегодня, но продолжается еще и завтра будет продолжаться. Поэтому, друзья мои, участвуйте, играйте, получайте призы. Андрей, успели всех записать?
5: Конечно.
3: Ну все, тогда работаем!

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Минобрнауки России готовит к запуску проект «Университет родительства». Он призван помочь студентам подготовиться к семейной жизни и родительству. В рамках инициативы вузы будут организовывать встречи с многодетными родителями, психологами, специалистами по семейным и межличностным отношениям. Беседы пройдут в неформальном формате и исключительно на добровольной основе. С сентября 2026 года забытые в наземном транспорте вещи будут хранить бесплатно 24 часа. Для возврата нужно подать письменное заявление дежурному автовокзала или автостанции. Он уведомит ближайший пункт на маршруте. Расходы на возврат несет владелец багажа. Получить вещи можно при предъявлении удостоверения личности и подписании расписки. 5 августа отмечается Международный день светофора. Первый светофор появился в Лондоне в 1868 году. Он был газовым и ручным. В СССР светофоры появились в 1930-х годах и сейчас являются неотъемлемой частью городов. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
3: И это второй раунд игры на «Ответь на 5» с «Аврора Канц». И мы напоминаем, друзья, спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К». Все от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц» — это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5. ООО «Аврора К». ОГРН 11-21-69-00-27-10-50. Казань, 1-я, Муромская, 117. Напомним, друзья мои, три раза у нас за шоу «Утромены» будет проходить этот специальный проект «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Это второй ее раунд. Третий раунд у нас ожидается в следующем часе. Не пропустите. Как мне нравится эта песня, даже «Никуда ты, блин, не поедешь», потому что ты просто постсоветский ребенок, там тебя никто не ждет. Это чисто вот когда картошку надо убирать, а у тебя день города происходит, и то же самое родители говорят: «Никуда ты все не поедешь, мы в деревню едем, там картошку копать будем, вот тебе лопата, мешочки, давай иди таскай». Вот, а мы, Андрей, все-таки давайте вернемся. У нас есть вопрос, я правильно понимаю?
4: Есть, конечно.
3: И я правильно понимаю, что надо сейчас отвечать в «Макс»? Будет?
4: Надо будет отвечать. И надо будет ответить девятым. Мы уже пятого наградили, шестого, седьмого, восьмого. Вот девятый на очереди у нас.
3: В таком случае давайте прямо сейчас это сделаем, Андрей. Будьте любезны, задавайте вопрос.
4: Итак, вопрос у нас про карандаши. Вот, собственно, он. Почему карандаши стали делать шестигранными, а не круглыми? Естественно, есть варианты ответов. Вариант первый, чтобы они не скатывались со стола. Вариант второй, чтобы их было удобнее точить. Третий вариант, чтобы они красивее выглядели просто. Еще раз, почему делают карандаши шестигранными? Чтобы они не скатывались, чтобы удобнее точить было, или же красивее просто они?
3: Эх, карандаш, куда ж ты котишься? Хочется спеть. Но правильный ответ мы вам расскажем уже через несколько мгновений. Пока пишите. Девятого выбираем прямо сейчас. Ура!
0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
3: Пока вы пишете на правах рекламы информацию о спонсоре шоу «Утромены» ООО «Стел МС». Лето, напоминаю, время отдыха. Зачем куда-то далеко ехать? Можно же отдых дома сделать. Компания «Стел» знает, что вам для этого нужно. Ведь в компании «Стел» вы можете приобрести маркизы, чтобы прятаться от палящего солнца красиво. Купели, чтобы расслабиться так, будто вы на дорогом спа-курорте. Лето, время кайфовать, а не искать, куда бы уехать. Долгие перелеты, и вообще непонятно, может ли улететь или нет. Может быть, не в этом году поедете отдыхать. Зато сделайте дома себе идеальный отдых, идеальные условия. Перголы, маркизы, купели от Стел. Отдых начинается сразу за дверью вашего дома. И это, кстати, навсегда, в отличие от отдыха, который, я думаю, скоро забудется. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
0: Реклама на Бим-радио.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «КанАвто5».
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в КанАвто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.
8: Люксиум, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
9: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
10: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
11: Спасибо!
10: Начало программы в 19.00.
12: Билеты на официальном сайте клуба.
13: ООО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2, 0+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
14: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800
15: 0+.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире рубрика «Это интересно».
2: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что вино желтого цвета называют белым, потому что оно сделано из зеленого винограда?
0: Ой-ой-ой-ой, как здорово!
3: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
5: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
6: И что вы думаете, Андрей всех довел, значит, практически до прединсультного состояния там? Задал вопрос интереснейший, почему карандаш шестигранный? Люди тут уже спорят у нас в комментариях.
7: Ну?
6: И в сообщениях.
7: Кто-то Андрей уже реально утверждает, что их так точить удобнее.
6: Давайте разбираться, Андрей, очень надо, пожалуйста.
7: Это же, чтобы шестигранником, значит, воспользоваться в точилку и крутить удобнее было. Вот только если только так я это вижу. Ну, на самом деле, правильный ответ был первый сразу же, да? Чтобы они не скатывались со стола. Такой был правильный ответ. И, вот, собственно, какой там? Девятый по очереди, вовремя, то есть написал нам Росиман. Мы ее и поздравляем с победой, и она абсолютно верна. И вовремя, самое главное, дала нам ответ.
6: Ю-ху! Поздравляем всех, кто ответил девятый. То есть... Одну Росиму, правильно?
7: Да.
6: Все, спасибо, просто уточняю. Поздравляем еще раз, и игра наша продолжается. Третий раунд игры «Отвечай, ответь на 5» с «Аврора Канц» у нас продолжится уже в начале следующего часа. Все будет мощно, круто, классно. В этом часе, кстати, 9 часов 13 минут нас тоже ожидает невероятно, потому что мы еще поиграем в наш... Ну как поиграем? У нас есть уникальный проект «Выбирай Сочи». Вы оставляли заявки. Мы будем кому-то из вас дозваниваться. Если на правильно ответить на пароль, там получите уже гарантированный приз еще в участии в финале. А там в финале ого-го какие призы. Это от ресторанов, это от туристических компаний, это от всех местных, которые есть в Сочи, ребят, которые предоставляют туристическую историю. В общем, дело мощное. Мы же что? Мы люди простые. Вот, пожалуйста, давайте посмотрим, что происходит на данный час. Значит, Минтруд Республики Татарстан официально напомнил, что в этом году 30 августа выпадает на воскресенье. И, соответственно, дополнительного выходного в понедельник не будет.
7: Ну, это грустно, конечно.
6: И региональные праздники по закону республики не переносятся. К сожалению, да. Так могло быть, конечно, красиво.
7: Это а что? Может, все-таки, а, чтобы лето-то красиво проводить как-то?
6: Ага, значит, получается, что 31-го рабочий день, а 1 сентября уже все пойдут в школу. Как нам писал господин Враг, 26 дней осталось до 9-бальных пробок в Казани.
7: Почему обратный отсчет запущен.
6: Да, потому что это, ну, в любом случае, это же случится так или иначе. Вот, собственно говоря, и все. Так что, да, друзья мои, будет интересно. Значит, что у нас происходит вообще по России, по миру? Если что, пожалуйста, в России пишут нам. Заметно ухудшилось качество мобильного интернета. Больше 60% сессий в первом полугодии проходили с перебоями. Вот...
7: На это этом... про мое студенчество. У меня тоже большинство сессий с перебоями проходили.
6: О, да, вообще доп-сессии эти, да, невероятно, конечно. Я вот, если вспомнить, по пальцам руки, наверное, пересчитать, сколько раз у меня было, когда не на доп-сессии я закрывал свои
7: сессии. Только два семестра таких было.
6: Да.
7: Мне просто сказали, мы тебя переведем, если будешь хорошо учиться. И вот два семестра я хорошо учился.
6: Ага,
7: переведите. Отлично даже учился, да.
6: В итоге ты был на бесплатном, да?
7: А потом я, да, снова до тройки скатился.
6: Ну, это нормально.
7: Мотивация пропала просто.
6: Естественно. Вот. Давайте, знаете что? Мы сейчас прервемся, потому что я считаю, что не виноват тут ты, и не виноват тут наша альма-матер, но она уж точно ни в чем не виновата. А вот после небольшой песни, коротенькой, мы вернемся и расскажем про самые редкие и самые популярные имена у детишек нынче. Потому что там есть имена, которые, конечно... Ну вот имя Альберт, оно редкое или частое? Сейчас узнаем.
8: Утромены сделают твое утро.

0: утро Мэнни сделают твое утро.
1: Вот я ему говорю, значит, ты зачем так назвал ребенка? Это же плохо, Палка, это что за мужское имя? Так, а, извините, мой эфир...
2: Палка, это же она же?
1: Конечно, вот и у меня первый вопрос. Ну вот, чтобы таких вот казусов не было, давайте мы вам расскажем про самые популярные нынче имена, которые дают детям. И такими именами стали такие имена как?
2: Самые популярные, да?
1: Да. Аяс, Тимур, Матвей, имя...

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Вот я ему говорю, значит, ты зачем так назвал ребенка? Это же плохо, Палка, это что за мужское имя? Так, а, извините, мой
2: Палка
1: эфир, оказывается.
2: Палка, это же она же?
1: Конечно, вот и у меня первый вопрос. Так вот, чтобы таких вот казусов не было, давайте мы вам расскажем про самые популярные нынче имена, которые дают детям. И такими именами стали такие имена как?
2: Самые популярные, да?
1: Да. Аяс. Тимур, Матвей, Эмиль, Юсуф.

0: Палка, это что за мужское имя? Так, а, извините, мой
1: Палка,
0: эфир,
1: оказывается... это же она же?
0: Конечно, вот и мне первый вопрос. Ну вот, чтобы таких вот казусов не было, давайте мы вам расскажем про самые популярные нынче имена, которые дают детям. И такими именами стали такие имена как?
1: Самые популярные, да?
0: Да. Аяс. Угу. Тимур, Матвей, Эмиль, Юсуф, Эмир, Леон, Айлин, Ясмина, Ева, Амелия, Виктория, Раяна, Эмилия, Дарья, Амина и Марьям.
1: Угу.
0: Редкие имена. Альберт.
1: О, смотри, у тебя редкое имя.
0: Да. Альбир еще есть.
1: Альбир?
0: Ну да, это как будто пиво заказываешь где-то в Арабских Эмиратах. Альбир, плиз. Ту Альбир, плиз. Алкоголь вредит здоровью, конечно же. Но и в Арабских Эмиратах вы особо его не закажете. Леонид теперь редкое имя, пожалуйста. Роза редкое имя.
1: Роза даже редкое.
0: Да, Зинур, Батыр редкие имена сейчас.
1: Ну, это я соглашусь.
0: Весна.
1: Редкая?
0: Да,
1: это теперь... сейчас пока еще лето, конечно, редкое.
0: И человек обязан будет ЖК «Весна» жить, получается. Вот. А там сентября сейчас начнется, если честно.
1: А представляешь, если весна осенью родилась?
0: Это даже интересно. А январь, знаешь, когда родился?
1: В январе.
0: Это мы про нашего товарища, актера и ведущего. Да, имя Кай еще есть. Но мне кажется, если у вас фамилия Неметов, вы вообще именем Кай как можете называть ребенка? Непонятно.
1: Кая, это же вопрос вообще.
0: Да, Кай. Согласен. Маруся теперь редкое имя, понимаешь?
1: Маруся?
0: Конечно.
1: Ну вот она теперь слезы льет по этому поводу.
0: Да. Мелания.
1: Мелания.
0: Есть такая девочка в Казани, значит, родилась Мелания. Тоже, я не знаю, это фамилия Трамп у нее?
1: Может быть.
0: Если не Трамп, опять-таки, вопрос зачем, да? Рамиль редкое имя, Рамиль! В Татарстане Рамиль редкое имя, как так-то?
1: Да ладно, я столько Рамилев знаю.
0: Ой, ну вот еще...
1: Надо всем вам написать, что с ними случилось-то?
0: Ну нет, с ними все нормально, просто не называют больше так вот, все, пожалуйста. Вот. Зато Альсафи вот тоже редкое имя, Руан вот, пожалуйста. Теперь у нас все поголовно. Я, кстати, удивился, что у нас в частых именах популярных Марк имя не превалирует. А потому что обычно Марками еще всех называют.
1: Но я считаю, уже Марк 2 пошло.
0: Это если у тебя второй ребенок в семье родился, второй пацан.
1: Угу.
0: Можно Марк 1, Марк 2 назвать.
1: Ну.
0: Конечно. Если у тебя больше 200 детей, 200-го называешь Land Cruiser.
1: Угу.
0: Кстати, если у вас 300 ребенок, тоже можно Land Cruiser назвать. Удобно получается.
1: Тэнк можно еще назвать.
0: О, нормально. Тэнк 500, тэнк 700.
1: Ну, это же если вы там отец.
0: Конечно.
1: Ну и... Отец молодец.
0: Ну и самые плодовитые могут назвать «Жигули» 1500.
1: А первого копейка вообще.
0: Естественно, копеечка такая. Невероятно, конечно. Да. Кай – это Кайрат казахский.
1: А, да?
0: Конечно. Кайрат. Ирин Кайратовна, я знаю тоже. Еще есть Римнур. Еще есть Румтур. Не мог мне не сказать, потому что... Ну,
1: а я ровно так и прочитал сначала.
0: Румтур?
1: Да.
0: Давно, кстати, Румтуров не снимал. Пора в командировку, похоже. Значит так, новость, опять-таки, связанная с детьми. Во-первых, в России выступили с инициативой включать период ухода за ребенком до 3 лет трудовой стаж, чтобы семьи сохраняли все полагающиеся им гарантии, поддержку. И так далее, и тому подобное. Поэтому, вот, пожалуйста, ты как на это вообще смотришь?
1: Мне нравится такая инициатива, а что, правильно же? Там, ого-го, сколько работы ухаживать за ребенком.
0: А может быть, уже, ну, вообще, вот это домохозяйка слово уберем и профессию такую создадим. Мама, такая профессиональная мама.
1: Мама.
0: Мама.
1: Мама со стажем будет.
0: Да, мама. То есть, мамуля, следующий этап. Больше 10 лет.
1: Ну, это тогда, знаешь, вот эта песня «Пусть мама услышит, пусть мама придет», она может стать объявлением песни такой.
0: «Пусть мама услышит, пусть мама придет» — это все дети где-то до 1,5 годиков, которые бесконечно кричат. Это, мне кажется, они с таким девизом живут, на самом деле.
1: Да?
0: Да.
1: Не, они после 10 с этим девизом живут.
0: Это правда, конечно. Некоторые до 40, до 50 так доживают. Ну, в смысле, кричат громко зачем-то. Зачем? С октября россияне смогут вносить наличные через банкомат одного банка на счет в другом. И все это можно будет сделать через СБП. Вот. Но банки его будут отключать по своему усмотрению.
1: Угу.
0: Вот. И пополнить можно будет только свой счет. Например, 25 тысяч за операцию, 50 тысяч в день и 200 тысяч в месяц, например.
1: Угу.
0: Ну, надо тебе срочно закинуть деньги. Не надо теперь искать, вот, а вдруг этого банкомата и в помине нет рядом.
1: Специальным какого-то.
0: Конечно, пошел, закинул, все очень удобно.
1: В любом.
0: Да.
1: Это классно было бы.
0: С учетом того, конечно.

0: Конечно, что у нас отток сейчас идет от банков. Сейчас очень много людей снимают их, держат под матрасами.
1: В гречку, видимо.
0: Да-да, в гречку
1: вкладываются.
0: Ага. В канистрах это да. Мне, кстати, интересно, те люди, которые вот скупили вот эти вот там, не знаю, тоннами вот топлива они скупали, куда-то увозили баклажками.
1: И теперь жалко его тратить, столько
0: вообще,
1: стояли.
0: Да, они же еще его по завышенной цене некоторые закупали. Что они теперь с ним будут делать, интересно? В минуса уйдут? Невероятно, конечно. Что ж, вот такие вот мы люди, понимаете. В 2014 году телевизор скупали, напомню просто. Может, кто-то забыл. Помните эти времена?
1: Возможно, у этого человека сейчас рядом с телеком и канистром теперь стоят.
0: Да-да. Гречка, туалетная бумага, канистры с топливом. Что нас ждет впереди?
1: Еще маски с ковида.
0: Да-да-да, обязательно. Вот. У нас господин Рим нам пишет, что его, видимо, так и зовут Рим-Нур. Меня друзья так и называют. Рум-Тур. Точно с тобой попали вообще. Господин Вракс интересуется. Если нет денег, может банкомат дать просто денег немножко?
1: Ну, это как просить будете.
0: Да, конечно. А вот если была такая возможность, да, попросите банкомат, и он вам немножко денежку там дал, 100-200 рублей, вы пользовались таким? Просто интересно стало. Ну, мне кажется, если бы такая возможность появилась, у нас просто появились бы люди, которые по всем банкоматам Казани просто каждый день.
1: Это же вот эти люди, которые 5 рублей просили, они бы теперь с банкоматами общались.
0: Да, это ладно, это раньше они 5 рублей просили, понимаешь? Я вот много лет назад, это невероятно было просто, когда подходит парень и не здравствуйте, извините, пожалуйста, а говорит, здорово, дай 150 рублей.
1: А, все, инфляция, видишь.
0: Ничего себе, я говорю, ты что так говоришь, как будто 150, это тебе что, копейки, что ли, какие? Ну, поругались, в общем, отправил я его на трудовую биржу, очень выбесил он меня.
1: Ну, ты ему денег-то дал, нет, хоть?
0: Так сейчас,
1: а
0: конечно.
1: А как он доедет до трудовой биржи?
0: Его, прям ничего, пешком дойдет. Здоровый парень, просто слегка выпивший. Ненавижу таких, если честно. Идите работать, хочется всегда сказать. Ой, друзья мои, я тоже вас призываю никому денег не давать. Даже в долг, даже если вы банкомат. Потому что господин враг говорит, 100 рублей, говорит, мало, надо хотя бы 1000.
1: Ну, начинается.
0: Ну, вот это все, вот видите, уже начали делить шкуру медведя. А этот медведь не то что не пойман еще пока. Нами, как охотниками. Он еще даже не родился пока. А вы уже начинаете. Эх, стыдно должно быть, господин враг. Все вроде. Все сказал. Скоро мы вернемся. Выбирай Сочи у нас впереди, друзья мои. Оставляйте заявки. Возможно, дозвонимся именно вам.
2: Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
6: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
7: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
5: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
6: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание всем, ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
8: Подробности на maximilians.ru 18+.
9: Отец, чем будем новую беседку красить?
10: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
9: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
11: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на журналистов 62.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
3: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
5: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
6: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
7: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
8: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
9: Что делать? Коробка воет. Толчки. Боюсь, ремонт. Ремонт? Дорого. И долго. А вот безразборный ремонт «Супротек» в самый раз. Триботехнические составы «Супротек» для коробки передач.
10: Спрашивайте в компании «Супротек».
11: Телефон в Казани 216 06 61.

0: возрастных ограничений. Звездная пауза.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Самый точный прогноз погоды и самый быстрый, Андрей, потому что нам пора в Сочи улетать. Пожалуйста, будьте любезны.
7: Ну, не Сочи, конечно, но в целом тоже тепло и лето у нас. Плюс 24 в Казани. Осадков сегодня не ожидается. Максимальная температура воздуха днем будет плюс 26. Завтра плюс 27, а в пятницу плюс 30 нам обещают. Такая вот погода.
6: Ну, а тогда let's go! Погнали на юга!
8: У природы нет плохой погоды.
9: Куда едем?
10: В Сочи.
11: Куда едем?
12: В Сочи.
13: Куда едем?
14: Куда едем?
15: В Сочи. Сочи.
16: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи! Оно того стоит. Я как уже почти амбассадор стал, у меня там частые командировки. Но мы вам предлагаем с 1 по 31 августа принимать участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполните заявку, а точнее форму участников в социальных сетях БИМ-радио и ждите звонка в прямом эфире. Заинтересовали? Напишите, мы вам ссылочку пришлем обязательно. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечать строго «В Сочи!» И тогда вы получаете гарантированный подарок из Сочи. А если еще и верно ответить на вопрос викторины, то вы проходите в финал, а в финале сможете выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в Сочи. Дерзайте. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация о правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопада, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лицов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов. Одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи. Оно того стоит. Ну а теперь мы дозвонимся участнику или участнице, не знаю пока точно, который заполнил заявку, и зададим вопрос, куда едем. Правильный ответ — в Сочи, конечно же. Ну, я начинаю, Андрей. Я вам про секрет расскажу. Только вам, Андрей, что дозвонимся до участницы. Да, все, у нас музычка минимум. Гудочки пошли. Слушаем внимательно. Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля. Я знаю, откуда это. Я знаю, откуда это.
7: Для нас конкурс получается, чтобы мы тоже мелодии там подгадывали.
6: Прикол, конечно. Давайте еще раз дозвонимся. И если в этот раз не получится, то уже к другому пойдем участнику, конечно же. Может, нас уже... Если вы оставляете заявку, помните, что мы вам можем набрать, конечно. Неожиданно.
7: Ну, в этом вся суть игры.
6: Как бы да. Как дела, Андрей, у вас?
7: Нормально.
6: Сочи хотите?
7: Очень.
6: Все, гудочки пошли, ага. Все, нас скинули. А, ну что ж, мы констатируем
7: нас
6: факт.
7: Нас скинули.
6: Но ты кинула, ты кинула, ты.
7: В черный список ее.
6: Ну я вот вообще уже даже и не знаю, если честно, что тут поделаешь, как говорится. Ну, я, в смысле, что я знаю, что я поделаю. Я просто наберу наш следующий участницы. Я сегодня хочу, чтобы у нас была участница. У меня такое сегодня пожелание. Поэтому, Андрей, давай... Анекдот, что ли, пока расскажите, пока я,
7: как говорится. Значит, набирал как-то Альберт номер.
6: Так, и чем закончилось?
7: Набирал.
6: И набрал, Андрей, спасибо вам огромное.
7: Нет, не набрал.
6: Все, уже набрал.
7: А, вот я набрал.
6: Надеюсь, в этот раз номер уже точно будет взят. Или трубка взята.
17: Алло.
6: Мария. Алло.
17: Да, здравствуйте.
6: Мария, куда едем?
17: Сочи.
6: Конечно! Мы вас поздравляем, потому что прямо сейчас вы стали обладательницей гарантированного приза из Сочи. Это БИМ-радио. Напротив меня Андрей, меня зовут Альберт. И мы вам сейчас будем задавать вопрос нашей викторины. Вы готовы?
17: Да.
6: Все, давайте, Андрей, тогда с вас вопрос.
7: Ну, Мария, у меня такой слушаем. Предвопрос сначала. Бывали ли в сочинском дендрарии когда-нибудь? Нет, Мария?
10: Дендрарий нет, не была.
7: Ну, тогда придется догадываться. Значит, в общем, вопрос о нем, собственно. Сочинский дендрарий. Это уникальный зеленый оазис прямо в черте города. Чем он так привлекает казанцев? Варианты ответов. А. Это густой сосновый лес, где можно собирать грибы. Вариант Б. Там собраны тысячи экзотических растений и вечно зеленых пальм со всего мира. И вариант В. Вход туда разрешен только ученым-ботаникам.
10: Ваш второй выбор. Вариант.
7: Второй вариант.
6: Ну что, верно ответил, да. Мария?
7: Конечно, верно!
6: Есть!
10: Ура!
6: Есть, Мария, вы в финале! Поздравляем от всей души!
10: Здорово! Ну, спасибо большое!
6: Конечно же, за эфиром мы обязательно вам расскажем, как вы получите свой гарантированный приз. Финал у нас пройдет, у нас весь август еще будет игра, и вот в конце августа, 31-го, мы обязательно подведем итоги. Расскажите, пожалуйста, где мы вас застали, чем вы занимаетесь прямо сейчас?
10: Вообще, пришла вот домой перекусить, за чашечкой кофе вы меня застали, я прекрасно. Даже не ожидала.
6: Прекрасно, идеально, вообще восхитительно. Мы рады, что мы вас застали, вы правильно ответили. Давайте перейдем к вашим приветам.
10: Большой привет вам, Гимрадио, моим друзьям, знакомым, семье, мужу и детям.
6: Спасибо. Мариш, ну давайте оставайтесь на линии, мы сейчас за эфиром вам все расскажем, все подробности. Еще раз поздравляем с победой, вы большая, молодец.
10: Да,
6: все, никуда не уходите, ура, действительно, поздравляем. Ну а мы напоминаем, что «Выбирай Сочи» целый август будет проходить, поэтому заявочки оставляем. В соцсетях Бимрадио есть все формы участников. Вот, чувствуйте себя как дома и участвуйте, конечно.
9: Куда едем?
16: В Сочи.
4: Куда едем?
3: В Сочи. Куда едем?
16: Куда едем?
4: В Сочи.
16: Уникальный проект «Выбирай Сочи».
6: Ну и на правах рекламы информация о спонсоре шоу «Трамены» ООО «Стел МС». «Стел» знает компания, что нужно для того, чтобы отдых прямо-таки дома стал просто невероятным. Во-первых, они предлагают вам перголы. Это стильная тень, это летний вайб, независящий от погоды. Купели туда же, чтобы расслабляться так, как будто вы на дорогом спа-курорте. Сезон отпусков и теплых вечеров – это время кайфовать, конечно же, а не думать, как бы улететь, куда бы приземлиться. Как долго туда лететь? Перголы маркизы купили от Стел. Один раз купили, и тогда отдых начинается сразу за дверью вашего дома. И ваш дом становится настоящим курортом. Звоните 5-174-174. 5-174-174.
4: Реклама на Бим-радио.
16: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Канавто 5».
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7. Все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.

0: покупайте.
1: Торговый центр «Республика». Петербургская, 9, станция метро, площадь Тукая.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
4: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Сабин Радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ассаламу алейкум, хадрлы радио тыңдаушылар. Здравствуйте. С вами Анас Ананасович. Смотрю на карты просто очень завороженно.
5: И что там?
4: 2 балла, дороги почти свободны. Крупнейшая пробка от Вахитова. Нет, Вахитова от Бажинова до улицы Ярулина. 6 минут там. А мосты там абсолютно свободны. Значит, смотрите, да? ДТП нет? Судя по тому, что я вижу.
5: Не, вот как раз на Вахитова-Ярулина есть отметочка ДТП, если прибавить там.
4: Она настолько маленькая, что ли? Почему это ее прибавлять приходится? Ладно, еще Андреевич, у меня глаза уже не к черту, не к моему соседу получается. Ладно. Машины дамбы свободны. Дорожные работы производятся. В Куюках уже не к покрашнению, там пожелтение. Неужели фуры все еще стоят, мешают движению? Не знаю. Там, поэтому вы долго едете, если что. Вот. Даже не знаю, что вам рассказать, потому что, ну, это все уже как будто рассказано мной. Так что ладно тогда. Давайте. Я вернусь на следующей неделе только.
5: На следующей неделе только вернусь?
4: Да, у меня поездка. Мне надо отъехать сейчас будет. Надолго.
5: Отъехать надо будет?
4: Да, я вернусь только в понедельник.
5: О,
4: ну, у меня рабочая поездка. Меня позвали в одно очень серьезное, в качестве серьезной очень комиссии. Я сейчас буду ездить, проверять.
5: Ну, мы пока всем будем говорить, что Анас Ананасович отъехал.
4: Так и говорю. Подожди-ка.
0: Путевые заметки на БИМ-радио. Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
6: Спонсор про спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц». Вы не поверите, ООО «Аврора К». Все отстерки до альбома на «Аврора Канц» купите. Любимому ребенку рюкзак счастья подарите. Интернет-магазин «Аврора Канц». Это широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем, учимся на 5. И самое главное, никуда не надо ехать. Прямо из дома заказали, вам привезли. Очень удобно. ООО «Аврора К». Украина 11-21-69-00-27-10-50. Казань, 1 Мурманская, 117. Участвуйте в специальном проекте «Ответь на 5» с «Аврора Канц» по 14 августа в шоу «Утромен». Отвечайте на вопрос, выигрывать подарки от спонсора. Это шикарный набор канцтоваров. И это уже третий раунд нашей игры сегодня. Так что, дамы и господа, с нас вопрос, с вас ответы исключительно в Макс. Пишите обязательно. Ну а мы пока с Андреем зададим вопрос. После вопроса будем считать и параллельно еще обсуждать новости. Так что успеем, я думаю, в следующем часе объявим победителя. Какой вопрос на этот раз, Андрей?
5: Так, ну вопрос готов. Какой у нас сегодня победит? 4-й давай.
4: Давай. Да, я только за.
5: Так а что... Дальше уже там сбились.
4: Пожелаем удачи всем нашим игрокам и слушателям. Пожалуйста.
5: Ну и, собственно, вопрос. В каком городе установлен 9-метровый памятник канцелярской скрепки? Варианты ответов: Нижний Новгород, Миасс или же Воронеж. Еще раз. В каком городе установлен 9-метровый памятник канцелярской скрепки? Нижний Новгород, Миасс или же Воронеж.
4: Пишите обязательно. В Макс пишите. Ну а мы пока новости пообсуждаем вместе с вами. Ну а потом победителя объявим.
0: Спецпроект «Ответь на 5» с «Аврора Канц».
7: Утромены сделают твое утро.
4: Нешуточная такая битва там пока идет. Мы с Андреем параллельно будем читать, смотреть, а параллельно будем изучать новость. Ярулина, Вахитова, первый ряд перед светофором. Там рогач догнал Дастер.
5: Ого.
4: То ли идет речь про троллейбус, то ли это что-то случилось. И теперь так обзываются люди. Я, конечно, точно не знаю, но это, конечно, интересно. Так, мы давайте к новостям пока перейдем.
5: Итоги тоже можно уже подводить, если что.
4: Нет, итоги чуть-чуть попозже. Я предлагаю помариноваться нам пока и так далее.
6: Защита электронных денег. Последняя новость. Наш в России Владимир Владимирович подписал закон, согласно которому средства на электронных кошельках россиян теперь будут застрахованы государством точно так же, как и привычные банковские вклады. То есть, насколько мы понимаем, якобы криптовалюта у нас, если, может быть, вы слышали, она легализована. Как вам такое, Андрей?
5: Ну, с недавнего времени, по-моему, так это произошло, да?
6: Да, только-только, вот. Только прям свежая новость, абсолютно. С чем мы вас и, ну, поздравляем, наверное, не знаю, кто в теме. Напишите, пожалуйста, что, где и как. Цифровой ID на транспорте и вузах в приложении МАКС заработал полноценный электронный документ для студентов и людей с инвалидностью, который официально приравнен к бумажным аналогам.
5: Mm-hmm.
6: Ну все, короче, я думал, что из ВК будут делать такую оригинальную штучку.
5: Но в итоге из МАКС.
6: В итоге, судя по всему, МАКС теперь у нас будет отвечать за цифровой ID. Это, конечно, сильно. Будем ждать продолжения МАКСу дальнейшего развития. Я очень надеюсь, что просто его допилят уже окончательно. Вот, и потом он спокойно появится во всех, так сказать, на всех телефонах его можно будет легально, например, обновить.
5: Было бы прекрасно.
6: Да, во всяких сторах, как говорится. Это, конечно, было бы приятно. Но то как-то нечестно получается. Вот. Что-то хотим, удаляем, удаляем. Что-то не хотим, не удаляем. Ну, такое, короче. Вот. День города у нас станет дороже. На празднование Дня города Республики Татарстан выделяют 45,4 миллиона рублей.
5: А зря, что там за следующий день-то рабочий?
6: Получается, что так, конечно, да. Главная площадка станет центр семьи Казан. Завершится все масштабным салютом с 6 точек на реке. Мы увидим это все, друзья мои. Это прекрасно, на самом деле. Вот, я, если честно, скучаю по салютикам. Не знаю.
5: Скучаешь по салютикам?
6: Ну, очень завораживает это зрелище. Вот, все еще, если вот так посмотреть. Ну, это что-то вот невероятное вообще.
5: Они еще, если честно, сравнивать с нашим детством, если, мне кажется, сейчас поярче салюта.
6: Да.
5: Помощнее.
6: А что там в нашем детстве-то? Вот так вот примерно.
5: Просто папа рядом стоит, свистит, хлопает, и все. Да не повезу я тебя в центр.
6: Да, какой там сейчас пробки, с ума что ли сошел-то? Ну-ка, давай-ка, иди-ка. Вот
5: а
6: так
5: ведь
6: говорили.
5: Ездили раньше, на самом деле.
6: Да, вот эти времена, конечно, да.
5: А сейчас я из окошка смотрю.
6: У вас было что-нибудь такое в детстве, что вот на что вы вот до сих пор помните? Самое яркое впечатление, может, какая-то поездка у вас была? Вот, я до сих пор помню, как мы в День города шашлык ели где-то в центре Казани. Вот, очень, очень яркое воспоминание. Я вообще везде шашлык ел. Папа иногда вообще поражался просто. Говорит, ну тебе вообще, да только унюхаешь запах, сразу, говорит, все, сразу идем, по-любому тебе надо пару кусочков взять.
5: Ну, конечно, я тоже, если честно, подобные это вообще какие-то городские праздники вспоминаю как раз шашлыком.
6: Да, так оно так и было. Если я в тысячу раз вам говорил, посмотрите все, День города, по-моему, 97-й или 98-й год, это есть в открытом источниках. Можно просто глянуть, как это выглядело. Представляете, правая и левая булочная полностью заставлена палатками, мангалами, и там все в дыму буквально. Какие-то шарики, какие-то... Чего там только не было, если так посмотреть, конечно. И это все ведь из нашего детства. И это да. Вот. И что-то мне повеселило, что я это шашлык везде заказывал. Видимо, что-то я где-то вот как-то вот я это все дело любил. Вот, ну а если вы тоже любите так же сильно шашлык, как я, то вам респект и уважуха. Ну а если вы любите поздравления от Бимрадио, то совсем скоро мы будем поздравлять. Подписывайтесь именинники на группу ВКонтакте. Поздравления прямо сейчас.
0: Шоу «Утро мэны».
8: А я думал, сова.
0: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
9: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме хотят разрешить студентам получать стипендию на счет в любом банке. Сейчас вузы часто навязывают свой банк, из-за этого студенты открывают лишние карты или берут выплаты наличными. Инициатива упростит выплаты, сократит число лишних карт и устранит разницу в правилах вузов. В Госдуме прозвучало предложение выдавать гражданам стартовый набор при взятии питомца из приюта. В комплект хотят включить базовые вещи, лежанку, миски, месячный запас корма и игрушки. Инициатива призвана ускорить пристройство животных и дать людям ощутимую поддержку. Согласно опросу, подавляющее большинство россиян никогда не опаздывают на работу. Еще 13% допускают опоздание лишь изредка, пару раз в год, тогда как регулярные задержки несколько раз в неделю характерны для 3% опрошенных. Наиболее дисциплинированными оказались люди старше 45 лет. Среди них доля тех, кто всегда приходит вовремя, достигает 82%. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
0: Программа для именинников «Первый тост».
6: Прямо сейчас напоминаем вам о том, что уникальная возможность получить поздравление от Бимрадио есть у каждого именинника. Для этого достаточно, чтобы ваши друзья, близкие и те, кто желает вам только счастья, они должны очень просто пройти на сайт bimradio.ru. Там есть огромная такая оранжевая, рыжая кнопка «Заказать поздравление». Либо дозвониться до нашей редакции 2-930-800. Вообще запомните, нужна вам реклама на Бимрадио, нужно продвижение вашей песни, есть какие-то предложения. 2-930-800. И там же можно оставить, соответственно, заявку на поздравление. 2-930-800. Менеджер с 10 до 17.00 принимает ваши заявки. Поздравляем в прямом эфире, поздравляем в личных сообщениях. И вот как эта песня.
5: Она тоже поздравляет?
6: Она, знаешь, откуда?
5: Да что-то знакомое.
6: Из поля чудес.
5: Ну вот я так и думал. Ну,
6: смотри, как сильно она в нас въелась, понимаете? Потому что это эмоция. Вот наше поздравление также работает абсолютно. Просто делаем так, чтобы этот день, он был вообще в памяти у именинника уже навсегда, как лучший день в его жизни, лучшее поздравление в его жизни. Так что всем такой красоты желаю. Ну а в данный момент мы порадуем наших подписчиков из ВКонтакте. Мы именно туда сейчас отправляемся для того, чтобы поздравлять наших слушателей, слушательниц и юных наших слушателей. И слушательниц, поэтому, Андрей, я предлагаю перейти туда. Идем?
5: Идем.
6: Ну, перешагиваем тогда, погнали. Поскакали, вот. Я бы даже сказал.
5: Поскакали. Итак, сегодня огромное количество наших подписчиков в нашей группе ВК отмечает день рождения. Сейчас прям по списочку будем поздравлять Елизавету Каменеву, Дилю Сафину, Инсафа Искандерова, Анечку Гараеву, Руслана Харисова, Руслана Кульматова, Нинусик Такпаеву, Олега Александровича и Данила Хабирова. Также поздравляем с днем рождения. Вам всего самого наилучшего и потрясающего всего.
6: Сейчас любви, здоровья, конечно же, поздравляем. Сейчас радости желаем. Но впереди у нас утро-оки. И мы совсем скоро вам, во-первых, споем. Что споем? Мы хотим, чтобы выбрали вы, поэтому пишите. Плюс 792-724-2128. Куда вам удобно, Макс или ТГ, пишите обязательно. А давай с правильным ответом, кстати, разберемся.
5: О, давай разберемся с правильным ответом.
6: Ответь точно. На 5 с Аврора Канц. Давайте, Андрей, расскажите, пожалуйста.
5: Итак, какой в каком вопрос, же ответ? Городе установлен 9-метровый памятник канцелярской скрипки, спрашивали мы у вас. Правильный ответ – МИАС.
6: Красиво.
5: Да, да, да.
6: 9 метров, да?
5: 9 метров, 500 килограмм, в общем, скрепки, в общем, в МИАСе это все установлено, в Челябинской области. Про Осло нам кто-то писал, это предыдущий рекордсмен. Сейчас уже больше в МИАСе.
6: Вот, а кто правильно ответил?
5: Так, так, так, первая у нас Юля ответила.
6: Юль, поздравляем вас, вам достается целый набор канцелярии от Aurora Cans, и это прекрасно. А что для вас петь, друзья, выбираем прямо сейчас, пишите, рассматриваем все заявки.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
7: Реклама на Бимрадио.
0: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов Фаяз Гайзетдинович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16. Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
10: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. ОГРНП 325-169-300-021-657-0+.
11: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим Радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: радио.
1: Ну и вот мы не определились пока что петь, поэтому уникальная возможность. Напишите что-нибудь интересное такое, мощное такое, невероятное такое. И все. Вот, можно Любовь Успенскую. Нет, не можем, я шучу, не слушайте меня. Не слушайте меня. А «Синюю вечность» можно споем Муслим Магомаев?
2: «Синюю вечность»?
3: О море-море.
2: Очень нормально.
3: О море-море.
2: Или можно лай-лай. Не знаю, почему у меня пришла именно эта песня.
1: Да, это
2: Ворон, конечно, написал «Позови меня тихо по имени».
1: Ворон.
2: Ворон, тихо. Человек, мечта сбылась.
1: Да. Да.
2: У Ворона, получается, мечта сбылась.
1: Ну, мы же всегда такие, мы исполняем мечты, между прочим. Это вам не это, как говорится. Это вам то самое, это самое. Вот. Любую песню Nautilus просит спеть вообще. Ясно. Пока вот в процессе. Комиссар дрянь.
2: Это заявка на песню или просто факт?
1: Да, заявка на песню. Извините, я просто знаю эту песню. Я не по своей воле с ней познакомился, скажем так. Поэтому и меня это сильно веселит, конечно. Ой, да что, Андрей, я предлагаю тогда, не мудрствуя лукаво. Вы понимаете, что я просто, да, тяну время, в этот момент я листаю все экраны.
2: Интригуешь очень сильно.
1: Да. Что у нас там есть вообще? А что мы с тобой давно не пели и очень любим петь вообще?
2: Очень любим петь и давно не пели?
1: Да. Помнишь что-нибудь?
2: Ну, любые мы с тобой любим петь.
1: Что, мы опять любые будем петь, что ли?
2: Ну, так, чтобы давно мы его не пели, не знаю даже.
1: Мы его постоянно поем. Он спутит что-нибудь татарское напишет. Гарик Сукачева просит петь, понимаешь?
2: Гарика?
1: Да. Значит, я уже дошел до... Ну, то есть у меня перед глазами есть группа одна интересная, нам с вами знакомая. Ворон уже рюмку водки предлагает. Слушай, ну о чем? У нас, подождите, у нас с вами совсем скоро «Сколбас» из 90-х.
2: Конечно.
1: И песню я предлагаю такое же взять.
2: Расколбасную из 90-х?
1: Расколбасную из 90-х. Только как будто бы хочется взять нашу, родную. «Волга-Волга», как вам?
2: Нормально.
1: Вот.
2: Прям любая песня «Волга-Волги» нормально.
1: Все тогда. Самая, пожалуй, известная песня «Волги-Волги» и песня же тоже из 90-х. «Белые розы». Знаете вы такую песню, Андрей?
2: Конечно.
1: Вот. Вот, в общем, я предлагаю прямо... В общем, я предлагаю эту песню сейчас нам с вами взять. Вот немножко даже затравочки вам дали.

0: холодном окне. А вот мы никого не оставим. С вами лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро Мэри». Доброе утро. Еще раз всем нашим слушателям и слушательницам, друзья мои, спасибо, что были с нами. Спасибо, что спели пару приятных слов туда-сюда. Там напишите нам обязательно. Будет приятно почитать. Я уже вижу, что у нас в эфире находится, ну, точнее, у нас за эфиром Сергей Белов уже пришел на работу, не опаздывает. Молодец, красавец, ответственный человек. Так что, дамы и господа, в его надежные руки мы вас сейчас и оставим. И у нас впереди будет и рабочий полдник. Возможно, я просто не смотрел расписание, коробка передач. Так что слушайте внимательно, вам все расскажут обязательно, я думаю.
1: Да, следом за рабочим полдником, конечно же, ведущие вас снова не оставят наедине с собой. Компания вам, да, прям до вечернего шоу составят. И потом вечернее шоу с 17 до 20.00.
0: Ну и про привет-привет не забываем с 9 до 10 вечера. И напоминаю о том, что в Бимрадио 24/7 хорошего настроения. Слушайте нас на сайте Бимрадио.ру, приложение на Android и iOS. Кстати, на сайте можете все ссылки найти, где скачать приложение. Не забывайте также о том, что у нас есть, конечно же, соцсети. И это у нас получается и ТГ, и Макс. И там набирайте Бим. А в Максе есть еще Бим-болталка, огромный чат, где много людей. 700 человек в чате активные, классные, веселые. Вместе участвуют в конкурсах, вместе приходят на вечеринки. Кстати, у нас скоро будет. Вместе собираются. Мне уверен уже, что кто-то из них там женился. Мы просто рабочий полник. Возможно, я просто не смотрел расписание, коробка передач. Так что слушайте внимательно, вам все расскажут обязательно, я думаю.
1: Да, следом за рабочим полником, конечно же, ведущие вас снова не оставят наедине с собой. Компания вам, да, прям до вечернего шоу составят. И потом вечернее шоу с 17 до 20.00.
0: Ну и про привет-привет не забываем с 9 до 10 вечера. И напоминаю о том, что в Бимрадио 24/7 хорошего настроения. Слушайте нас на сайте Бимрадио.ру, приложение на Android и iOS. Кстати, на сайте можете все ссылки найти, где скачать приложение. Не забывайте также о том, что у нас есть, конечно же, соцсети. И это у нас получается и ТГ, и Макс. И там набирайте Бим. А в Максе есть еще Бим-болталка, огромный чат, где много людей. 700 человек в чате активные, классные, веселые. Вместе участвуют в конкурсах, вместе приходят на вечеринки. Кстати, у нас скоро будет. Вместе собираются. Мне уверен уже, что кто-то из них там женился. Мы просто пока не в курсе.

0: ТГ и Макс. И там набирайте БИМ. А в Максе есть еще БИМ-болталка. Огромный чат, где много людей. 700 человек в чате. Активные, классные, веселые. Вместе участвуют в конкурсах. Вместе приходят на вечеринки. Кстати, у нас скоро будет. Вместе собираются. Мне уверен уже, что кто-то из них там женился. Мы просто пока не в курсе. Или замуж вышел. Я не знаю. Я уверен, что такое есть, конечно же. Так что, дамы и господа, все туда. Все туда. Ну и не забывайте, что нас еще можно слушать через умные колонки. Скажите, эй, умная колонка, включи БИМ радио. Она же умная, она включит вам.
1: Конечно.
0: А вы дома или где бы вы ни были, представляете, как радиоточка. Очень удобно. Только можно слушать нас вообще бесконечно. У нас потому что, ну, бесконечный эфир. Прекрасный эфир, волшебный эфир. И музыка классная, кстати. Так что вы остаетесь на радиоволнах. Мы с Андреем покидаем эфир. Завтра Андрей вернется с Фаридом Галимовым.
1: Есть такое.
0: Вот. А я с вами прощаюсь до понедельника. К сожалению, да, моему, я очень скучаю по эфирам, просто, ну, работы, к сожалению, очень много, пока, на этой неделе надо потерпеть, вот, вернусь уже совсем скоро, все, в понедельник вернусь.
1: Будем ждать вас.
0: Спасибо большое. С вами сегодня были Андрей Дмитриев, напротив меня.
1: И Альберт Кузиахметов.
0: Все, друзья мои, оставляем вас в руках надежных, с хорошими песнями, до скорых встреч, утромены завтра в 7 утра вернутся, всем пока, друзья, оставайтесь на радиоволнах.
2: Утромены. На БИМ-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Друзья мои, всем доброе утро, здравствуйте. Я в последнее время очень много гуляю по нашим улочкам, улицам Казани, даже местами бегаю. Так вот, вы знаете, если не смотреть на наш город из окна личного автомобиля, как это делают многие, просто проносясь мимо, то оказывается, что интересные люди встречаются вам. Места, события, и от этого есть определенный кайф, я вам скажу. И этот кайф я открываю с каждым днем, и вам советую вот так вот встать, просто не проехавшись на автомобиле, пройтись определенный отрезок для того, чтобы посмотреть вокруг, что происходит в нашем прекрасном городе Казань. Казань, доброе утро, здравствуйте. Здесь у микрофона появляюсь я, Сергей Белов. Это прекрасная песня про улочки Филадельфии. В оригинале исполняет Брюс Спрингстон, который в Америке собирает стадион. Но что-то вроде нашего Валерия Леонтьева, такой же легендарный. Мы сейчас нашего легендарного Махмуда Ракаева будем с минуты на минуту ждать, потому что коробка передач. Ждите призов.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Папа, еще круг.
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
2: МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.

0: Маки, твое греческое настроение.
1: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани. Коробка передач на Бим-радио.
2: Доброго утра, замечательного утра, жаришка продолжается на этой неделе, продолжается и коробка передач, точнее начинается, это первое включение. Жду вас на Минской, дом номер 12, здесь из проспекта Победы повернуть на Минскую, справа будет автобусная остановка, а за ней магазин «Автостоп», около которого я вас и жду с призами от «Супротек». Если вы едете от Фучика, то не доезжая до проспекта, метров 70-80 слева вы увидите магазин «Автостоп». Здесь есть парковочка, можно заехать и прямо к магазину. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГА» и «СДА» – это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем, бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. СДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированный и одобренный известным экспертом и блогером Константином Зарудским, академик. Также более подробно информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татари», остановка «Обжалелова». Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «Бимрадио», и получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и еще раз напомню, что призы и подарки от «Супротек» ждут вас на Минской, 12. Здесь магазин «Автостоп», работающий, кстати, круглосуточно. Он прям за остановкой Минска. Приезжайте, жду вас.
1: Коробка передач на Бим-радио. Бим-новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме хотят разрешить студентам получать стипендию на счет в любом банке. Сейчас вузы часто навязывают свой банк, из-за этого студенты открывают лишние карты или берут выплаты наличными. Инициатива упростит выплаты, сократит число лишних карт и устранит разницу в правилах вузов. В Госдуме прозвучало предложение выдавать гражданам стартовый набор при взятии питомца из приюта. В комплект хотят включить базовые вещи, лежанку, миски, месячный запас корма и игрушки. Инициатива призвана ускорить пристройство животных и дать людям ощутимую поддержку. Согласно опросу, подавляющее большинство россиян никогда не опаздывают на работу. Еще 13% допускают опоздание лишь изредка, пару раз в год, тогда как регулярные задержки несколько раз в неделю характерны для 3% опрошенных. Наиболее дисциплинированными оказались люди старше 45 лет. Среди них доля тех, кто всегда приходит вовремя, достигает 82%. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: Ну что, у нас полный комплект. И самое приятное, что девушек больше ровно в три раза, чем мужчин. Но первым все-таки оказался мужчина. Держите, это вам.
1: Да, спасибо.
0: Да, зовут вас как?
1: Меня зовут Вячеслав.
0: Ну, наконец-то, Вячеслав, вы заякорились с нормальной девушкой, с Олей. Вы молодец.
1: Ой, спасибо, Махмуд. Спасибо.
0: А то все вот плавали, как этот, от того берега к этому. И, наконец-то, все, вот тот берег, который был вам нужен.
1: Да-да, вот она, королева перед вами стоит.
0: Молодец. Ты, смотри, ты умеешь. На борщ напрашиваешься, да, сегодня такой, перед сном?
1: Нет, ну я яичницу с помидорами с утра.
0: Тогда уж яичницу с колбасой, уж тогда уж чего уж.
1: Нет, колбаса тоже будет.
0: Шиковать так шиковать, уж перед сном яичница с колбасой, это зачет. Ну ладно, привет кому передадим?
1: Передаю привет своим родителям, маме Наталье Алексеевне.
0: Ей крепкого здоровья,
1: да, передавайте. Да, крепкого здоровья, отцу Дмитрию.
0: С таким сыном здоровья сколько надо иметь-то?
1: Да, да, Дмитрию Яковлевичу, родной сестренке Надежде Дмитриевне, ее мужу Константину, племянникам Ивану, Валерии. Ну и всем казанцам желаю хорошего настроения, прекрасного рабочего дня.
0: Хорошо.
1: Ну и всех благ вам.
0: И нашим там на жилплощадке всем большой,
1: да,
0: привет.
1: Да, и на жилплощадке в поселке Кровая. Вот,
0: да, всем нашим, да, всем там привет. Всем большой привет.
1: Всем большой привет.
0: Спасибо, спасибо, да, всем, кто на районе, да, обязательно. А, вот девушка приехала, вторую держите. Вы что так смеялись при слове яичницы с колбасой? Это что?
2: Ни капли.
0: Что-то знакомое, что-то проснулось?
2: Нет, нет, все в порядке, все нормально.
0: Нормально, хорошо. Зовут вас, кстати, как?
2: Мужа накормила завтраком, честно, отправила на работу.
0: Какая молодец.
2: Зовут меня Юля.
0: Мужу с утра завтрак сделала. Это же чудо просто. Юля.
2: Моему любимому мужу Дмитрию привет огромный передаем.
0: Димка, повезло тебе. Держись, Юльке. Держись.
2: Слышит, наверное, нас.
0: Когда еще кому с утра делают завтрак? Вот. Еще кому-нибудь?
2: Все, спасибо огромное. Все Казани и вам, Махмуд Аркадьевич. Спасибо,
0: спасибо
2: огромное.
0: Спасибо. Мне есть кому завтрак делать. И у меня с завтраком все хорошо. А то вы так посмотрели, муж на работе, завтрак недоеден. Это вам. А зовут вас?
3: Меня зовут Эльвина.
0: Это что за рыцарь с вами?
3: Это сын.
0: Куда вы его? Все, в тайгу, в глушь, в Саратов?
3: Нет, к бабушке.
0: Ну, примерно. Я почти угадал. А бабушка это здесь или километров 150?
3: Нет, здесь, в Казани.
0: А, в Казани.
3: Район,
0: ну, нормально. Заодно и маму проведаю.
3: Да, маму проведаю,
0: ей крепкого здоровья ей передать, чтобы все у нее хорошо было. Да. Кому еще приветики передать?
3: Привет, конечно. Маме, в первую очередь, как раз от нее направляемся. И мужу. И хочу его поздравить. У нас вчера было 9 лет. Со дня свадьбы.
0: А, со дня свадьбы. Я такой, мужу 9 лет. В голове что-то так, это замутнение какое-то началось. Спасибо вам большое. Тут еще два парня. Подарки будут, ребят.
4: Ну, привет,
0: нам. А, привет, привет, давай, давай. Слушай, передавай.
4: Любимый радио-то.
0: Давай.
5: Привет.
0: Ну, привет, молодец. Ну, а мы движемся дальше, совсем скоро еще одну включим.

0: Радио. Первое в Казани.
1: Так-то сегодня в городе плюс 28 намечается. Будет переменная облачность. Самое главное, без осадков. А это значит, будет классный вечерочек, на который стоит положить свой глаз и свои планы, чтобы они осуществились. Друзья мои, Imagine Dragons продолжит наш эфир. Чуть ранее звучала песня. Вы спрашиваете, кто исполняет? В оригинале исполняет Крис Кельми и собрание артистов. Там есть и иноагенты, и не иноагенты. Перечислять всех не буду, но вот ту версию, которая прозвучала недалеко так на Beam Radio, я вам скину в личном сообщении. Кстати, вы можете свободно со мной вступить в общение. Пожалуйста, плюс 7-9-2-7-2-42-8. Этот номер для того, чтобы писать в Максе сюда напрямую в студию Beam Radio. Меня зовут Сергей Белов. Всем хорошего дня желаю!

0: друзья мои, приятно получать ваши сообщения, послания. Обратно отдаю хорошим настроением и, конечно же, замечательной музыке. Как всегда, слушаем самую классную музыку на Бим-радио. Это наша жизненная кредо. Так, всех приветствую. 10.45. Есть информация на правах рекламы. Мы здесь уже какую неделю активно прям выдаем то, что будет 14 августа вами прочувствовано и увидено непосредственно, потому что Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернем в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, что в 90-х, ну, было нормой, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты, ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан Максим Меллинс. Друзья мои, приходите. Подробности и бронь столов на maximilians.ru для лиц старше 18 лет. Вчера видел диджея Айона. Мне кажется, когда выключит свет Максимилианс, мы вообще его не увидим, потому что он настолько стал загорелый. Не похоже на тебя, не похоже на меня. Всех приветствую! У нас проект «Градусы» скоро здесь, не за горами. И хотелось бы поставить что-нибудь из 90-х, но вот думай об этом разное. Может, вы посоветуете, какую песню из 90-х поставить? Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Что делать, если на холодную стучат гидрокомпенсаторы? А бывает и не на холодную. Ремонт? Дорого. А вот «Супротек» в самый раз.
6: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
7: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду BIM. Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
8: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
9: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.

0: на Бим-радио.
1: Как раз уместно вспомнить о том, что мы на дорогах большую часть своего времени проводим, но определенные профессии — это точно. По данным Яндекс.Карты, на данный момент в Казани 2 балла. Август. Время отпуска. Красота. То ли будет через 3 недельки. Да. Дороги почти свободны. Есть ДТП, есть затруднения. Об этом, обо всем поподробнее. Так, начнем с того, что, ну, в принципе, все участки, я не могу сказать, что где-то там есть затруднения по времени проезда более 10 минут. Это раз. Во-вторых, Ленинская дамба, мост Миллениум, Кировская дамба, третья транспортная дамба. Везде зелененькие по обе стороны. Нули везде. Ситуация с ДТП следующая. Вижу одно, много ремонта дорог. А вот на Миллениуме, получается, один на Миллениуме у нас, да, если двигаться из центра, не доезжая Дворца Единоборств как раз. И второй значочек тоже здесь был, но уже в районе пересечения с Чистопольской, если двигаться от, получается, от Ямашева в сторону Чистопольской. Вот два ДТП, которые могут вам затруднить движение. Вы всегда можете подсобить в плане дополнить информацию. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8, друзья мои. Пишите в Максе. Ну и всем пожелаем отличного за рулем.
0: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Ты с высоты красоты своей меня не замечаешь. Но я смогу сделать так, что ты меня еще узнаешь.

0: Дайте уже что-нибудь этому парню.
1: Я то, что надо.
0: Дайте ему доказать. Команда «Браво».
1: Дай мне этот день, дай мне эту ночь, дай мне.
0: Могу дать только хороший эфир, друзья мои, до 15.00 в вашем распоряжении. Сергей Белов. Всем здравствуйте. Завершаем час, следующий, конечно же. И там поиграем, кстати. У нас еще и пригласительные на кону сегодня на предстоящую вечеринку 14 августа.
2: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
3: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на БИМ-радио. В Госдуме прозвучало предложение уведомлять водителей об эвакуации авто через госуслуги. Оповещение хотят присылать за 15 минут до начала процедуры. Инициатива призвана сделать процесс удобнее и уменьшить недовольство граждан. Если водитель успеет оперативно исправить нарушение, машину не придется эвакуировать. Среди российских городов Казань вошла в тройку лидеров по кратчайшему времени в пути до работы. В среднем это 35 минут. При этом в мировом рейтинге столица Татарстана находится на 150-м месте. А теперь от городских ритмов к зажигательной вечеринке. Внимание! 14 августа БИМ-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
5: Thank you, far too kind.

0: Так, Месси Джей-Зи, отличная работа. В начале этого музыкального часа на мой призыв, что поставить из 90-х, требовательно, авторитетно попросили Шукенова, Батырхана. Помните такого, да, солиста группы? Да, будет песня «Дождь», совсем скоро ловите в этом часе. В этом часе вообще много чего интересного. Всем еще раз здравствуйте, отличного дня.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Раз, раз, раз, два, три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
5: Коробка передач на Бим-радио.
6: Продолжаем коробку передач и вновь приглашаю вас приехать. Приехать к магазину «Масло и фильтр». Это Даурская, 44D. Переезжаем в Гвардейскую, едем в сторону Родины. И справа у вас будет оранжево-серый такой многоуровневый паркинг. И в нем на первом этаже «Масло и фильтр», яркая белая вывеска. Под ней и буду вас ждать с подарками от «Супротек». Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработаны триботехнические составы, в частности для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия. Снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить у представителя компании «Супротек», который находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61. Назовите кодовое слово «Бимради», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну и напомню, что жду вас с призами от «Супротек». Хорошим настроением передадим приветы. Даурской 44D. Масло и фильтр. Это недалеко от Гвардейской улицы. Ее нужно переехать, поехать в сторону Родины. Буквально метров 150-200. Справа у вас будет многоуровневый паркинг, и в нем магазин «Масло». Фильтры жду вас у него.
5: Коробка передач на Бим-радио.
7: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, куда?

Полина, как всегда, как гвоздь вбила, да, друзья мои. Только что кукушечка Виктора Робертовича Цоя в ее исполнении звучит еще прекраснее. Так, Лябуш, продолжение Бималава. Есть несколько приятных новостей. Возможно, у вас есть, кстати, классные новости. Что у вас там интересненького происходит? Давайте делиться. Я свои чуть попозже, вы свои можете прямо сейчас. +7 9 2 7 2 42 102 8.

мне нужно два участника. Нет, не два, один нужен точно. Один участник нужен в проект «Смотри на мир ярче». Звоните прямо сейчас по телефону 292-102.8. Прямой эфир.

спектакль «Абуш Бималова» в нашем эфире сейчас будет, ну, прям романтик. С нотками безысходности. Просили, друзья мои, мы с вами договаривались. Вы предлагаете песню из 90-х для того, чтобы подготовиться, кстати, к вечеринке 14 августа. Отличный медлячочек для последнего раза. Батырхан Шукена сейчас. Ну, а песня-то вообще по смыслу отличная в том плане, что каждый найдет в ней что-то свое, друзья мои. Так, песня называется «Дождь», и совсем скоро у нас игра под названием «Смотри на мир ярче». Всем желаю удачи!

0: радио.
1: Ну что, друзья мои, давайте знакомиться с приехавшими. Первым по старой доброй традиции оказался
2: Олег, добрый день.
1: Да, наслаждаешься летом, Олег?
2: Да, наслаждаюсь. Я отсюда не уезжаю, я тут стою и жду.
1: Ну и правильно, что уезжать-то? Все равно рано или поздно же приедем сюда. Привет кому передадим?
2: Бим Радио, спасибо за конкурсы, веселое настроение, Супротек обязательно, всей Казани, жене и сыну.
1: Молодец. Сыну привет, и хотя он взрослый уже. Да. Там какое мороженое там уже. Да ему надо сертификат в баню уже передавать. Второе оказалось девушкам. Большое спасибо девушкам, что они сегодня активны. Зовут вас как?
3: Меня зовут Руфина.
1: Руфина, большое спасибо, что приехали.
3: Вам большое спасибо.
1: Вам хорошего дня. Привет, кому передадим?
3: Своему мужу Артуру, своим детям и мамам.
1: И маму.
3: И мамам.
1: И мамам. Ну, и мамы, это которых в мечети, и маму.
3: Двум мамам, Татьяне и Светлане.
1: А, вон что, хорошо, спасибо большое. Им крепкого здоровья передавайте. Потому что там внуки же, это же какие нервы надо иметь. Хотя бабушки сейчас тоже хитрые, да? Они стараются издалека, вот с этой построенной высокой башни, смотреть, как они там внизу со своими родителями. Вот, и не приходите больше. Вот еще у них лозунг.
3: Хорошие бабушки, они хорошие. Нам помогают.
1: А, ну молодцы, вам повезло с бабушками. Спасибо большое. Давайте расходимся, ребят. Впереди еще одно включение с призами, подарками, приветами, хорошим настроением. Вперёху, приезжайте.
0: Коробка передач на Бим Радио. Смотри на мир ярче с Бим Радио.
4: Вместе с Бим-радио сейчас поиграем в игру под названием «Смотри на мир ярче». Информация на правах рекламы ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы.
3: Диане Светлане.
1: А, вон что, хорошо, спасибо большое. Им крепкого здоровья передавайте. Конечно. Потому что там внуки же, это же какие нервы надо иметь. Хотя бабушки сейчас тоже хитрые, да? Они стараются издалека, вот с этой построенной высокой башни, смотреть, как они там внизу со своими родителями. Вот, и не приходите больше, вот еще у них лозунг.
3: Хорошие бабушки, они хорошие. Нам помогают.
1: А, ну молодцы, вам повезло с бабушками. Спасибо большое, давайте расходимся, ребят. Впереди еще одно включение с призами, подарками, приветами, хорошим настроением. Вперёху, приезжайте.
0: Коробка передач на Бим Радио. Смотри на мир ярче с Бим Радио.
4: Вместе с Бим-радио сейчас поиграем в игру под названием «Смотри на мир ярче». Информация на правах рекламы ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов.

0: Радио. Смотри на мир ярче. С БИМ Радио.
1: Вместе с БИМ Радио сейчас поиграем в игру под названием «Смотри на мир ярче». Информация на правах рекламы ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи, 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов всех возрастов, с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника, короткий безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. На кону у нас подарочный сертификат в развлекательный центр. Есть телефонный звоночек, давайте общаться. Здравствуйте, доброго дня.
2: Доброго дня.
1: Да, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и начнем.
2: Меня Дамир зовут.
1: Дамир, очень приятно, Сереж Белов, да. И вопрос к вам будет следующий. Почему? Почему? Скажите, пожалуйста, Дамир, почему, да почему? В облаках, в узорах, на обоях, в трещинах на стене мы часто видим лица или изображения каких-то животных. Вы замечаете за собой?
2: Ну, если честно, как будто бы нет. Но в облаках это бывало, когда там собачку, может быть.
1: Ну, видеть. Мне кажется, это какому-то определенному типу людей свойственно. В узорах на обоях точно нет, а вот в трещинах на стене точно ни разу.
2: В облаках видел, но в остальном, да, тоже не видел.
1: Так, есть три варианта. Итак, почему мы в большинстве своем, я так понимаю, видим там каких-то животных? Потому что мозг всегда ищет знакомые образы. Это первый вариант. Второй вариант, потому что у облаков действительно есть формы. И третий вариант, науке это неизвестно. Нормально. Науке это еще неизвестно. В космос научились летать, а вот почему в облаке слоненка, видите, никак все это никак не могут объяснить.
2: Мне очень нравится третий вариант ответа, но, пожалуй...
1: Прекрасный, да. Слушайте, позабавило. Так, потому что мозг всегда ищет знакомые образы, потому что у облаков действительно есть форма, и науке это неизвестно. Красный, синий, голубой, выбирай себе любой.
2: Да, я думаю, что первый, но третий мне, конечно, нравится больше всего.
1: Давайте посмотрим.
0: Смотри.
1: На продолжение этой истории. Это явление называется... Паридолия. Долия. Зрительная иллюзия, при которой человек видит лица, человеческие фигуры или животных в случайных узорах, предметах или формах, где их на самом деле нет. Наш мозг так хорошо настроен на распознавание лиц, потому что это эволюционные механизмы. В древности нужно было быстро замечать врага или сородича, ну или в облаке какого-нибудь там жирафа. Поэтому специальная зона мозга активизируется даже при смутном подобии. Я вас поздравляю, это правильный ответ за вами. С нас подарок сертификат развлекательный центр, а с вас какие-то хорошие, приятные, теплые приветы.
2: Хотел бы передать привет всему городу. Хорошего солнечного дня. Погодка сегодня замечательная. И, конечно же, передать привет маме, которая всегда советует слушать БИМ Радио.
1: Маме привет, это святое. Вам большое спасибо, трубочку не кладите. Объясню, как вы получите ваш приз. Еще сегодня будут игры. Сегодня много чего интересного у нас. И в рабочем полднике, который начнется через минут 40. Всех приветствую, меня зовут Сергей Белов. Друзья мои, отличного вам дня желаю.
0: Смотри на мир ярче. С БИМ Радио. I don't know if you're looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you.

0: ваше, это ваше время, конечно же, и вы можете распоряжаться им как угодно, друзья мои. Но точно знаю одну прописную истину. Не отдавайте его ни в коем случае тем, кто вас не ценит. Отдавайте его тем, кто искренне вам улыбается и ищет встречи с вами. Об этом команда Сэм и Ханта здесь в эфире Бимразио. Денис пишет: «Здорово, Серега». «Здорово, Денис. Что ты делаешь, говорит, со мной?» «Ничего еще. Даже не имею такой возможности. По крайней мере, тактильно. Я, говорит, уже устал танцевать. Я так, говорит, уже схудну. Бим-болталка тоже пляшет. А бим-болталке огромный привет. Сразу после рекламы у нас будет и коробка передачи, и вам вашу топку танцевально. Отличный тручок от Бим-радио от меня, Сергея Белова. Всех рад приветствовать, друзья мои. Здравствуйте. И всем казанским таксистам тоже привет.
1: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская, 20.
2: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
3: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
4: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
5: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
7: Сыр Сиркан!

0: Яки, твое греческое настроение.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
3: Коробка передач на BIM-радио.
4: На Аделе Кутуре жду вас. Это вторая Аделе Кутуре, самая сумасшедшая улица в городе Казани. Если вы съезжаете с Гвардейской на Вознесенский тракт, то вам нужен второй поворот на Аделе Кутуре. Здесь когда-то был керамзитный заводик, который сносит жилье, очевидно, будут строить. Я жду вас с призами, подарками. Наш коробка мобиль на аварийных огнях. Сегодня с нами играет официальный представитель компании Супротек в Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт «Силиконовый воск» для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей, дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей дверных замков. «Силиконовый воск» представляет собой смесь силиконовых полимеров, некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие – за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнителей дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля. Также более подробную информацию можете получить представителей компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04Б, Татарь, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61, назовите кодовое слово «Биврадио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы автохимии. Напомню, Аделе Кутуре, жду вас, если вы съезжаете с Вознесенского тракта направо, на второй поворот после Гвардейской, на Аделе Кутуре. Да, их тут две. Тут бывший керамзитный завод, у въезда у ворот его сносит, стоит наш коробкомобиль на аварийных огнях. Но если вы от родины едете к Вознесенскому тракту, то здесь тоже нас легко будет найти. До скорой встречи.
3: Коробка передач на BIM-радио.
2: Новости.
5: Спонсор выпуска новостей на BIM-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
6: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
7: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на BIM-радио. В Госдуме прозвучало предложение уведомлять водителей об эвакуации авто через госуслуги. Оповещение хотят присылать за 15 минут до начала процедуры. Инициатива призвана сделать процесс удобнее и уменьшить недовольство граждан. Если водитель успеет оперативно исправить нарушение, машину не придется эвакуировать. Среди российских городов Казань вошла в тройку лидеров по кратчайшему времени в пути до работы. В среднем это 35 минут. При этом в мировом рейтинге столица Татарстана находится на 150-м месте. А теперь от городских ритмов к зажигательной вечеринке. Внимание! 14 августа BIM-радио официально открывает портал в эпоху вашей юности. Вас ждет вечеринка «Расколбас из 90-х». В программе «Тест на прочность» в конкурсах от Сергея Белова и любимые хиты от диджея Айона. Встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20 часов. Уровень расколбаса будет запредельным. Все подробности на maximilians.ru. 18+. Это были новости на BIM-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

начала, мне кажется, очень зайдет важная информация. Вчера уже обсуждали. Возможно, вы не слышали, для вас. В казанском зоопарке появилась капибара.

поймали себя сейчас на мысли, вот сейчас, вот в этот момент, вот сию секунду, что вы действительно сейчас хотите? Вот что вы хотите? Я мороженое хочу. Вот элементарно. Да. Что вы хотите? Пишите плюс 792-72-42-102-8. Да. Я к тому, что вот если вы напишете, я как бы это озвучу, мы вместе подумаем и по вот этой известной схеме отправим его в вселенную, вот это подкинем, вот это еще раз подкинем и смотришь, мороженое у меня появится здесь. Что вы сейчас хотите, истина? Плюс 792-72-42-102-8, пишите, друзья мои. Спать хочу еще. На великах хочу погонять. Диссонанс. Игорешка, самый веселый таксист этого города, домой хочет. Давайте подумаем о том, как Игорешка сейчас дома. Вот он заходит, и все, просто овощ лежит. Игорюшка отдыхает. Выходной у Игорюшки. Ну, или как он там себе представляет этот выходной. Давайте подумаем. Смотришь сейчас, Игорюшка, раз. Леша, подними, у тебя упало. Ну, уж не настолько. Алексей, держите себя в руках. Хочу, говорит, 1 миллиард денег. Хотя бы что-нибудь. Хотя, действительно, проси больше, получишь меньше. Я, говорит, спать хочу, я сплю. Я бы сейчас, говорит, Нюша, с удовольствием бы... Ну, понимаете, да? Антон все не отпускает эту мысль. Видимо, она его постоянно преследует. Так, хочу, говорит, 500 тысяч рей и отпуск. В обед, говорит, поеду отдыхать, Игорюшка. Что ты хочешь на данный момент? Ну, вот на какой мысли ты себя поймал? Пиши, плюс 792-72-42-102-8. Вместе мы сила, вместе мы танцы минус.

0: седых облаков.
1: А вот Махмуд Таракаев очень хочет уже поехать скорее домой. Это я знаю. Поэтому коробка передач с минут на минуту. Так, Лариса Гуськова пишет. Хотела интернет, а интернет раз и появился. Вот так вот, Лариса Гуськова. Сила мысли общая. Смотрите, что делает животворящее. Так, Феникс пишет. Просто мира и тишины хочется. Враг государства вторит. А еще хочу, чтобы дети больше сирен не слышали. Абсолютно по всем этим подписываемся. Вот. Хочу поздравить свою бывшую с днем рождения. Но я везде в блоке у нее. Да и на тебе это, Денис. Сиди ровненько. Так, Сергей, здравствуйте. Хочу свой остров с необитаемый, с бананами. С бананами он хочет. Паша, люди денег просят. Мира, родителей вернуть. А ты хочешь остров с бананами. Что такое? Друзья мои, что вы хотите на данный момент? Вот в эту минуту искренне, истинно, прям для того, чтобы это было рядом с вами, в ваших руках. Плюс 792-72-42-8. Отпустим Махмуда Аракаева уже домой.
2: Коробка передач на Бим-радио.
3: Ну что, друзья мои, давайте знакомиться с человеком, которого зовут...
4: Евгений.
3: А это вы, Евгений, что, сексуальная жизнь с супругой, вот так вот разнообразие вносите, в костюме, так сказать, с ящиком за плечами приходите, здравствуйте, я ваш курьер.
4: Да, все именно так.
3: Супруга такая, о, курьер, что-то новенькое. Вот это. Ну что, вы молодец, придумщик, прям придумщик. Ну, так... а, супругу вашу как зовут?
4: Алсу.
3: Алсу, Алсу, вам привет. Ну, Алсушка тут в машине сидит тоже. Вы прямо сейчас решили, что этим где-то заняться?
4: Нет.
3: Типа Алсушка сбивает курьера,
4: пока
3: вот
4: жарко,
3: это.
4: Пока жарко.
3: Искусственное дыхание сразу начинается, вот это все процедуры. Или наоборот, она с этим рюкзаком, вы ее сбиваете, прямой массаж сердца, там вот это все, всякое такое. Ну ладно, привет вам передадим.
4: Привет всей Казани.
3: Угу.
4: Ну, особенно диджеям. Спасибо вам за вашу работу.
3: И вам большое спасибо. Сертификатик держите, это вам. Хорошего настроения, удачной дороги. Ну что, все на сегодня все. Большое спасибо Сергею Белову, да, что он не забывает, что коробка передач идет параллельно с его блестящим, великолепным эфиром. Ну и впереди также от Сергея Рыбака Белова рабочий полдник. Услышимся, голос Елены Махмуд-Аракаев.
1: Я эти твои эпитеты собираю отдельно, скоро сделаю целый микс. Хочется сбежать с работы в деревню. Гулина пишет. В баню, а после бани вкусный чай. И беляш. Как песня звучит, ваше пожелание. Давайте Гулину уже в баню отправим, да? Подумали сейчас. Про Игорешку уже все забыли, что он хочет Нюшу. А вот Гулину в баню как будто реально отправить, да? Просто хотя бы. Мысленно подумаем.

0: Скоро прыгнем, у нас через несколько минут будет розыгрыш пригласительного билета на нашу классную вечеринку «Расколбас» из 90-х, 14 августа. Приглашаем вас. Так, всем счастья, пишет. Хочу, говорит, мне, говорит, много не надо. Миллион долларов и неограниченную власть. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но это я просто попробовал, представил, как бы она сейчас, если голосом сказал. Денис, который все хочет бывшую поздравить с днем рождения. Зачем тебе нужно это, скажи мне, пожалуйста. Ну, если хочешь, значит нужно. А вообще есть хорошее правило. Скучай, люби, но никогда не возвращайся.
1: Реклама на Бим-радио. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. Аурики, аурики, аурики. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
3: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
4: Яркие летние хиты на Бим-радио.

тело в лучах заката, бронзовой кожи свет, воздух любви смешался с запахом сигарет, бедра в объятиях крепких, кружево белый цвет, вкус поцелуев терпких.

0: Куда важнее знать, что в эти выходные в Свияжске пройдет фестиваль окрошки. Понимаете, да? В Свияжске всегда размах будет серьезным. Окрошка будет везде. Я так понимаю, что разную окрошку можно будет попробовать. Тем более любопытно. В эти выходные во всех Свияжских, но в нашем точно, пройдет фестиваль окрошки. Так что имейте в виду, куда деваться в выходные.
1: Без возрастных ограничений.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: на Бим-радио.
1: Самое время рассказать, что происходит на казанских дорогах, а весь казанский трафик сейчас оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения, например, на улице Бутлерова, Профсоюзная улица, от улицы Курашова до улицы Чернышевского. 8 минут, батюшка. 8 минут вы также будете ехать на улице Парижской коммуны, от Университетской, от улицы Тукая до Профсоюзной. Как будто, в принципе, это норма, да? Поэтому идем дальше. Ситуация на мостах везде, все хорошо. Все благоволит к тому, чтобы обернуть свой взор к ДТП, которых в городе, какие вы молодцы, каждый раз хвалю, соблюдайте правила дорожного движения, ни себе, ни другим ничего не испортили, все это к вам сегодня вернется прекрасным вечером вместе с Бим-радио, ну и с вашими планами. Как минимум хорошая прогулка где-нибудь, да, в городе. 11 часов 53 минуты, всем доброго дня.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: радио. Первое в Казани.
1: Возвращаемся к вашим мимолетным желаниям. Вот то, что вы прямо сейчас хотите. Вот прямо вот в эту секунду. Что вы действительно хотите? Пишите. +7 9 2 7 2 42 102 8. Николай хочет 2 лимона евро. А говорит, власти не надо. Вроде как справится. Марат, салям, Бимчик, доброго дня. Это другое. Это организационное. Спасибо, классно озвучил. Всем счастья. Действительно, всем счастья. Хорошая песня.

очень-очень ценю ваше сообщение. Я уж не все зачитывал о том, что все хотят мира, чтобы не было сирен, что не надо войны. Мы все устали от этого. Хотим любви, вкусного кофе и не думать о том, да, а думать о другом. Как детей рожать, да? Как холодильник новый купить, дачу обновить? С женой помириться наконец-таки, если у кого-то там что-то не срост идет, друзья мои. Возможно, следующая песня вам поможет. Вообще, отличная, позитивная движуха. Сегодня 5 августа на календаре. До вечеринки 14 августа осталось 9 дней. Баста, Максим, наше лето. Вот те оставшиеся дни надо прям выжимать из них все. Вот такая погода, как сегодня.

Вот что касается моря, давайте Рафилю как-то вот сейчас все мысленно подумаем за его желание. Отправим в космос, да, и, надеюсь, оттуда вернется ему. Рафиль пишет: а если прямо сейчас, то я, говорит, бы окунулся в море. Никогда не был. Ай!

0: пишет. Хочу, говорит, на ручке шоколадку. Не уточнил, какую шоколадку. Вот так. Молочный или горький? Вы за кого? Вы за что? За что топите? За горький или за молочный шоколад, друзья? Я за молочный. Плюс 792-72-42-8. Но я шучу, нет уж, конечно, не буду переносить это голосование на рабочий полдень. Кстати, он начнется уже... вот он уже начался, кстати. Всем доброго дня.
1: Дим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Госдуме предложили законодательно установить, что пенсия не должна быть меньше 40% от среднего заработка за год до выхода на пенсию. Если назначенная выплата окажется ниже этого уровня, гражданину будут доплачивать, чтобы довести пенсию до указанного порога. Росстандарт утвердил ГОСТ по эффективному управлению персоналом. Он вступит в силу 1 февраля 2027 года. Стандарт предписывает организациям выстраивать открытый диалог с сотрудниками, регулярно проводить консультации, делиться информацией и поддерживать их инициативы. Важно четко формулировать задачи, чтобы сотрудники осознавали суть и цель поручений. В России выступили с необычной инициативой – освободить одиноких женщин от работы по пятницам. По мнению активистов, это даст незамужним девушкам дополнительное время на уход за собой и построение личной жизни. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: 34 года в эфире, друзья мои. Что мы с вами только не испытали, что мы с вами только не прошли, да, и приятно, и не очень, и проходим до сих пор все вот эти моменты, и счастливые, и, ну, менее счастливые моменты нашей и вашей жизни. Здравствуйте всем, дорогие мои. Так ценно, что вы здесь на волне Бимрадио. Мы начинаем рабочий полдник. Меня зовут Сергей Белов. Те перемены, которые пугали, сейчас кажутся такими классными. Настроение просто шикарно. Давайте продолжим.
1: По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: Реклама на Бимрадио.
3: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П325-169-300-021-657-0+.
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
7: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
8: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
9: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
10: Запрещено для детей. 9 августа на стадионе «Акбарс-Арена» Рубин Оренбург. Специальный гость – блогер Карена Макарена.
11: Спасибо.
10: Начало программы в 19:00.
12: Билеты на официальном сайте клуба.
13: О, футбольный клуб Рубин. ОГРН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
14: Раз, раз. Раз, два, три. Меня слышно?
15: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
14: Мама, я в эфире!
15: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
16: 0+.
17: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
18: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Бим-радио – это просто и быстро. 2-930-800.

прямо сегодня, друзья мои, 5 августа. Например, из тех событий, которые сегодня пройдут в городе, очень любопытно, это концерт «Когда деревья были большими» в 16.00. Давайте посмотрим. Название интригует. Так, это 5 августа в парке имени Урицкого. В программе музыкальные и сценические номера в атмосфере ностальгии советской классики. Вход свободный. Там мы сейчас только о тех мероприятиях, где свободный вход, будем говорить. Прикольно. А здесь что у нас? Я сейчас смотрю, и на 22, и на 23 августа события есть. Вот пока Марк Нопфлер разогревать. Так, что еще прелюбопытно сегодня может состояться? Показ фильма «Тайна Коко» в 19.00. Дайте я скажу, даже не открывая сейчас эту ссылку, это будет со 100% вероятностью в парке Елмай. Да. Сегодня в 13.00 бесплатная выставка «Мы игрушку смастерили». А это где? Где? В культурном центре имени Александра Сергеевича Пушкина. Это Карла Маркса 2.

Если уж прям забегать вперед, давайте вот про 22-23 августа сказал. На Черном озере пройдет маркет. Большой летний фестиваль с музыкальной сценой, фудкортом и что-то там более 60 брендов, в том числе и наших. Да. Приедет группа Beautiful Boys. Красивые ребята, привет, да. Это 22-23 на Черном озере. Там тоже вход бесплатный. По регистрации можно заранее заморочиться, чтобы уже на те выходные так смело на Beautiful Boys. У нас команда кино здесь появляется с песней «Место для шага вперед». И мне нужно два участника для музыкального пересказа. Уже звонить, молодцы. 292-102-8.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Всем доброго дня, друзья мои! Здравствуйте! Музыкальный пересказ, традиционная игрушка к этому времени здесь на Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов, я буду сейчас приветствовать двух наших участниц. Да, первая дозвонилась к нам, Ирина. Ирина, здравствуйте, доброго дня вам!
2: Здравствуйте, добрый день!
1: Здравствуйте, как дела?
2: Хорошо.
1: Вот.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте. Музыкальный пересказ. Традиционная игрушка к этому времени здесь на Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов. Я буду сейчас приветствовать двух наших участниц. Да, первая дозвонилась к нам. Ирина. Ирина, здравствуйте. Доброго дня вам.
2: Здравствуйте. Добрый день.
1: Здравствуйте. Как дела?
2: Хорошо.
1: У вас такой голос

0: Здравствуйте! Музыкальный пересказ. Традиционная игрушка к этому времени здесь на Бим-радио. Меня зовут Сергей Белов. Я буду сейчас приветствовать двух наших участниц. Да, первая дозвонилась к нам. Ирина. Ирина, здравствуйте. Доброго дня вам.
1: Здравствуйте. Добрый день.
0: Здравствуйте. Как дела?
1: Хорошо.
0: У вас такой голос спокойный, как будто либо вы это уже, либо вообще не паритесь в этой жизни.
1: Не парюсь.
0: Молодец. Берем с вас пример и также реагируем на все происходящее. Так, вторая участница, ее зовут Альбина. Альбина, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Альбина. Да, да, здравствуйте.
2: Добрый день всем. Здравствуйте. Добрый день, любимое радио.
0: Отлично, супер, здорово. Скажите, пожалуйста, Альбина, у вас там как, все ли хорошо?
2: Все хорошо, сижу на работе, работаю, слушаю любимое радио.
0: Я слышу, как вы сидите на работе, работаете. Со мной уже 5 минут разговариваете. Так, смотрите, я вам сейчас буду пересказывать кратенько, интересно, витиевато, одну песенку, да? А вам надо будет догадаться, что же это за песня. Честно говоря, могу вам подтвердить следующий факт о том, что эта песня настолько... замудрено в моем описании, даже непонятно, что придется даже как-то интуитивно по-женски долго к этому приходить. Но я, по крайней мере, на это настроился. Так, но, возможно, нам всем повезет, и это произойдет, можно сказать, с первых аккордов. Так вот, ну, с первых кардиограмм моих слов. Поехали. Кто первый назовет название песни, либо исполнительницу, уже подсказал, да, тот и окажется у нас. Сейчас я, кстати, еще раз чекну информацию по призу. Сегодня приз в музыкальный пересказик, ну, как всегда, традиционно приятный. Очень на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилинс» вы сегодня претендуете. Так что ура, ура, ура. Поехали. Смотрите как. Это песня в песне. Легкая солнечная история любви. Про побег от рутины. Вместо серых будней яркие эмоции, дорога навстречу ветру и ощущение, что счастье прячется в простых моментах. Она знакомится с ним на улице. Казалось бы, обычный паренек. Они с ним проводят прекрасный денек. Один солнечный там. Вот, ну, как бы курортный роман завязывается, вы понимаете, да? Вот. А он ее провожает вечерочком и вроде как будто договаривается о следующем дне. И вот тут на следующий день он приезжает на такой крутой тачке. И она не ожидала, что он там мажор, что он мегамиллионер и прочее, прочее, прочее. Ритм будто зовет в путешествие, а мелодия рисует картинку. Лазурное море, теплый свет и чувство, что весь мир открыт для этой любви. Нашли друг друга два одиночества. Красивая Люся и какой-то молодой человек. Трек стал вирусным в соцсетях, под него снимали 1000 роликов. И именно эта волна популярности сделала его суперхитом. В аранжировке смешались поп и легкий танцевальный грув. За счет этого песня одинаково хорошо звучит и в наушниках, и на вечеринке. Сюжет вдохновлен атмосферой средиземноморских курортов. Авторы специально добивались ощущения каникул в каждом аккорде. Если не ошибаюсь, клип снимался в Дубаях. Все.
2: Не знаю.
1: Чебочина, Люся.
0: Так.
1: Солнце Монако.
0: Молодец. Ну ты же молодец. Вот.
1: Да.
0: Ну, научиться бы не париться, как поется в той песне. Все будет хорошо. Это же Ирина, да, Ирина?
1: Да, да, да,
0: да, я все, да, я понял по голосу. Мои поздравления, давайте с Альбиной сейчас разберемся, потом этот, вы согласны очередности. Альбина.
1: Спасибо.
0: Да, расскажите, пожалуйста, о ваших приветах, кому хотите передать привет?
2: Хочу передать привет своему сыночку Амирчику, который меня сейчас слушает. Хочу передать привет всем казанцам, всем хорошей погоды, удачи, счастья, любви.
0: Ну, все у нас получается с погодой и с остальным тоже верим. Альбин, большое спасибо. Удачи вам в следующих игрушках здесь на Бим-радио. Ирина, вы теперь на месяц вылетаете у нас из программы нашей конкурсной, потому что по правилам месяц участвовать не будете. Мы это фиксируем. Вас поздравляем с тем, что вы получаете сертификат на бизнес-ланч у наших друзей в баварском клубном ресторане «Максимилинс» и тоже ваш победный гип-гип. Ура и приветы.
1: Ура, спасибо. Хочу передать привет всем жителям Казани, привет своим коллегам и желаю всем добра, мира и любви.
0: Прекрасно, на самом деле. Солнце Монако, Люся Чеботина специально для вас и прозвучит здесь на Бим-радио. Трубочку не кладите, я объясню, как вы получите свой презент.
3: Реклама на Бим-радио. Люксиум, Омнитекс, Топ-Грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве.

0: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
1: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
2: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
0: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
1: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
3: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Соцсети могут прилечь. Абим-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Госдуме предложили законодательно установить, что пенсия не должна быть меньше 40% от среднего заработка за год до выхода на пенсию. Если назначенная выплата окажется ниже этого уровня, гражданину будут доплачивать, чтобы довести пенсию до указанного порога. Росстандарт утвердил ГОСТ по эффективному управлению персоналом. Он вступит в силу 1 февраля 2027 года. Стандарт предписывает организациям выстраивать открытый диалог с сотрудниками, регулярно проводить консультации, делиться информацией и поддерживать их инициативы. Важно четко формулировать задачи, чтобы сотрудники осознавали суть и цель поручений. В России выступили с необычной инициативой – освободить одиноких женщин от работы по пятницам. По мнению активистов, это даст незамужним девушкам дополнительное время на уход за собой и построение личной жизни. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».
3: Поехали, друзья мои. Да, будем поздравлять сейчас именинников ВКонтакте в нашей группе. И, конечно же, вас еще раз наделим такой информацией. Напомним о том, что у нас всегда для вас есть возможность поздравить вашего близкого, любимого человека, воспользовавшись услугой «Первый тост». Это можно сделать либо на сайте, оформив специальную, заполнив специальную форму сайт bimradio.ru. Заходите в наш обновленный сайт, там все очень доступно. Либо отправившись к мобильному телефону и набрав номер 2-930-800. Там, позвонив, спросите Екатерину, и она красивым женским голосом вам объяснит, что и как вы можете услышать здесь, какое поздравление. Это может быть и аудиопоздравление, видео даже поздравление. Поздравление, конечно же, в прямом эфире в назначенное время, где один из ведущих, два ведущих, три ведущих, опять-таки, могут разыграть. Опять-таки, или просто позвонить, поставить песню. Все согласно креативу вашему, нашему, соединимся, и человеку будет приятно. Помните, как в «Мимино» Фрунзик Мкртычян говорил: я, говорит, напишу ему письмо, он прочитает, ему будет приятно, ему будет приятно, и мне будет приятно. А теперь будем поздравлять именинников сегодняшнего дня, которые являются подписчиками нашей группы ВКонтакте, Бим-радио, добавляйтесь вы. Сегодня Сергей Трудов празднует, Елизавета Каменева, Нинусик Токпаева, Александра Николаева, Виталий Казан, Ильдар Галимулин, Леха Чугунов, Азат Камалиев, Анечка Гараева, Руслан Харисов, или Харисов, Наталья Миронова, Максим Монахов, Алина Сабирова, Алексей Елесин и многие-многие другие прекрасные люди. С праздником вас! С днем рождения!
1: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

Широк, шум и крик громче, звук ярче, свет. Кладь

0: И расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Всем здравствуйте, всем добрый день. Давайте будем разыгрывать уже пригласительные на 14 августа. Многие ждут. Три победителя в этой игре, вот которая сейчас начнется, будет представлено. И сообщение сразу обозначу, какие будут сегодня победными. Это 10-е, это 5-е и самое первое сообщение. Но прежде начнем с того, что информация есть на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. В программе конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилинс», ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Подробности на maximilins.ru для лиц старше 18 лет. Ну а вопрос сегодня звучит следующим образом. Напомню, первое, пятое, десятое сообщение станет победным. Авторы получат по одному пригласительному в руки. Вопрос. Сколько городов было представлено в самой первой версии GTA? С рекомендацией 18+. Вспоминайте. Если не вспомнили, то дам три варианта. Сколько городов было представлено в самой первой версии GTA? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Уже можно присылать ваши варианты. Достаточно цифру. На номер плюс 792-72-42-8. Возможно, может быть, даже в режиме реального времени. Так, вижу первое сообщение. Правильное. Алексей Матвеев идет 14 августа на вечеринку. Леш, молодец. Леш, классный вообще. Пишите.

0: произведений, да, из 90-х, друзья мои. Давайте подводить итоги нашему расколбасу из 90-х. А, здесь уже есть три победителя. Первое, пятое, десятое сообщение с победным ответом от Алексея Матвеева, от Юлии и Аиды. Они, именно они, окажутся у нас 14 августа на танцполе. Вместе с нами будут танцевать, участвовать в конкурсной программе нашей классной вечеринки «Расколбас из 90-х». 14 августа, Максимилинс, 20:00. Никто не опаздывает.
1: Реклама на Бим Радио. Замечательно.

0: Сервис, бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа. Подробности в «Глобал Сервис».
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире БИМ-радио. Заполни форму участника в социальных сетях БИМ-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
4: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
5: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
6: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
7: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
8: Тики-вики.
7: Родители и дети, приходите.
8: Тики-вики.
9: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
9: Красивая. 2-930-800.
11: БИМ-радио. Первое в Казани. Китайская народная мудрость гласит, человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Всем. Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Доброго дня всем. Здравствуйте, друзья мои. Здравствуйте, да. Те, кто за рулем, дорожная информация подоспела по данным Яндекс.Карты. На данный момент 3 балла, местами затруднения, ничего примечательного не происходит. Все очень хорошо, все степенно, согласно 5 августа. Вот по этому расписанию живем. Из затруднений прям серьезных, прям ух. Улица Бурхана Шахиди тут всегда. На улице Тукая, Техническая улица, от улицы Чернышевского до улицы Тимирью. В общем, время проезда здесь 12 минут. Я думаю, без труда соберетесь, разберетесь и доедете. Ленинская дамба, мост Миллениум, везде все дамбы, третья транспортная, в том числе по нулям, в обе стороны. По ДТП на данный момент, которые мешают всем нам жить, таковых нет. Это прекрасно, прелестно. Продолжаем слушать классную музыку на Бим-радио.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Тогда добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало,

0: Радио. Первое в Казани.
1: You got what I wanted, Sony, yeah.

0: Хим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В августе Казань остается в числе лидеров среди туристических направлений России. Город стабильно попадает в пятерку самых популярных. Эксперты подчеркивают, что гостей привлекают не только культурные достопримечательности, но и развитая инфраструктура, а также гастрономические впечатления. В Минпросвещение России поступило предложение перевести школы на электронные учебники. Авторы инициативы считают, что нужно создать программу постепенного перехода среднего образования на цифровой формат. Так школьники смогут не носить тяжелые рюкзаки с бумажными книгами. Взрослые все чаще выбирают детские занятия, раскраски, пазлы, конструкторы, лепку, рукоделие, чтобы снять напряжение и почувствовать себя творцами. Эксперты отмечают, ценность не в ностальгии, а в самом процессе. Он помогает отвлечься от рутины и сосредоточиться на моменте. С вами были новости на Бим Радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

приятно наблюдать за парочками, целующимися, в том числе, которые преграждают вам резко дорогу. Так вот, захотелось им, бац, они поцеловались, да? В какой-то момент это могло кого-то раздражать, а тут умиляешься, думаешь, как здорово, как классно. Вот люди в эмоциях просто взяли, остановились и поцеловали. Ибо нечего сдерживать. Примерно об этом же баста моя Мишель. Если хотите танцевать с любимым человеком, то танцуйте прямо сейчас.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
2: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
3: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН П-325-169-00-21-657-0+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
5: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.

Монако. В Марокко, конечно же. Жесткая, конечно, вас географически запутал. Так вот, а еще это очень известная голливудская мелодрама 42-го года, где Хамфри Богарт и Ингрид Бергман играют про любовь. Вот тот фильм, который вдохновил очень известного певца и композитора Берти Хиггинса написать эту песню. То есть, по сути, ту версию, которую мы слышим, она не является оригиналом. Это кавер в исполнении Джессика Джей. А там вообще история запутанная, несуществующий абсолютно персонаж. Это продюсерский проект, за голосом которой скрывается абсолютно другая женщина. Другое дело, следующий исполнитель в нашем плейлисте и в нашей программе, который сам писал тексты, сам писал музыку, а писал так, что вот еще свежо предание, и все его хиты до сих пор хитами стопроцентными являются.

Москву. 13.17 на студийных. Всем доброго дня. Рабочий полдник продолжается. А через минут так 13 у нас традиционная рубрика «Не дай себе обмануть». Лейсан Батрутдинова уже здесь. И мы готовимся к тому, к чему, собственно, очередной теме мы готовимся. К раскрытию ее, как всегда, для того, чтобы вам подсобить в том случае, если вы столкнетесь с этим, этой уловкой мошеннической и сможете противостоять и дать отпор, защитить. Потому что каждый человек имеет право на защиту. Давайте продолжим. Звери, до скорой встречи. Отличное продолжение сегодняшнего эфира. Всех еще раз приветствую. На все согласен. Сергей Белов, здравствуйте.

0: есть интересная статистика. Прежде чем позвонить и сказать «я тебя люблю», надо влюбиться, это понятно, да? А люди чаще влюбляются в тех, кого видят регулярно. Вот такой интересный факт, с которым, наверное, не поспоришь. Непреложный факт. Продолжим, друзья мои. Всем доброго дня и отличного настроения.
1: Раскаленный асфальт.

0: А насколько актуально? Да очень, потому что я слышал, да и видел, да и читал вроде о том, что Сергей Лазарев там купил какую-то дорогую себе виллу. Вот теперь то там, то тут. В общем-то, Антон, к этому делу, к тому, к которому я сказал чуть ранее. Это интересный факт был о том, что люди влюбляются в тех, кого чаще всего видят. Так вот, еще говорит доктор Лектор в «Молчании ягнят». Я, честно говоря, не помню этот момент, но тем не менее. Он говорил, что люди хотят тех, кого видят каждый день. Но в его случае это было сожрать. А в нашем случае приятное чувство. Всем любви и цените это чувство.
1: На Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете.

0: драки, твое греческое настроение.
1: Отец, чем будем новую беседку красить?
2: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
1: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
3: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум» на Журналистов 62.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В августе Казань остается в числе лидеров среди туристических направлений России. Город стабильно попадает в пятерку самых популярных. Эксперты подчеркивают, что гостей привлекают не только культурные достопримечательности, но и развитая инфраструктура, а также гастрономические впечатления. В Минпросвещение России поступило предложение перевести школы на электронные учебники. Авторы инициативы считают, что нужно создать программу постепенного перехода среднего образования на цифровой формат. Так школьники смогут не носить тяжелые рюкзаки с бумажными книгами. Взрослые все чаще выбирают детские занятия, раскраски, пазлы, конструкторы, лепку, рукоделие, чтобы снять напряжение и почувствовать себя творцами. Эксперты отмечают, ценность не в ностальгии, а в самом процессе. Он помогает отвлечься от рутины и сосредоточиться на моменте. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!
3: Не дай себя обмануть!
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
4: Всем доброго дня, друзья мои. Здравствуйте, здравствуйте. Да, у нас программа «Не дай себя обмануть» традиционно к этому времени, к 13.30. По средам мы встречаемся с нашим профайлером Александром Батрутдиновым для того, чтобы обезопасить вас. Рассказываем о мошеннических схемах, делаем вас сильнее. Вот это финансовая грамотность. Что еще, какая у нас? Цифровая защита. Да. Безопасность непременно. Какие-то лайфхаки даем, аффирмации даже вот у Александра Батрутдинова периодически проскальзывают там по поводу, что ты чувствуешь, что ты слышишь, что ты там...
5: Сегодня еще сделаем, раз тебе так нравится.
4: Не-не-не, спасибо. Спасибо большое. Не, мне нравится, но да, можно напомнить, конечно же. Но...
5: Да, конечно. Ну, что, начнем, да, пожалуй?
4: С большим удовольствием.
5: С большим удовольствием. Друзья, сегодня поговорим о том, как нужно любить свои деньги. Странная тема. Наверное, да, но больше это даже, наверное, про то, как правильно нужно распоряжаться своими картами, понимать, откуда, как деваются деньги. И сейчас даже не про финансовую грамотность, а именно про понимание, что вот представь, например, Сергей, да, к тебе на карту вдруг откуда-то свалилось, ну, 20 тысяч рублей, например, да, а через какое-то время звонит человек и говорит, ой, простите, пожалуйста, я тут циферкой обшибся, и вот, пожалуйста, будьте так любезны, вот на такой-то номер перечислить, пожалуйста, буду вам очень благодарен. Ты как порядочный человек, да, который вырос в СССР, ты, конечно же, берешь...
4: Не все порядочные человеки выросли в СССР.
5: Ну, нет, мы с тобой сейчас рассказываем вообще, как люди попадаются на эту схему. И, значит, как порядочный человек, конечно же, по-честному пересылает деньги, и все, уже к этому человеку, который проявил свою добрую волю, можно сказать, можно применить статью 159 УК РФ, мошенничество, или даже статью про финансирование экстремизма даже, до такой степени. Как вообще это работает? То есть вас, по сути, таким образом превращают в дроперы, так называемые. Мы с тобой уже разговаривали, что это такое. То есть мошенники для того, чтобы...
4: Туда-сюда бабки перегнали?
5: Да, чтобы потерялся след вот этих вот денег, они просто перегоняют через кого-то или даже через несколько, например, человек, а потом последний человечек эти деньги снимает, несет, вносит на какой-то крипто кошелек, и все, до свидули, и там уже концов не найдешь, просто-напросто. Это вот одна из историй, собственно говоря, и я сейчас еще про другие расскажу.
4: Ну, а рабочая история, я к тому, что
5: конечно.
4: Очень многие попадаются на нее,
5: да.
4: На
5: да.
4: эту уловку. Мошенники, они же рискуют. Можно попасться на человека, который им эти деньги не переведет.
5: Конечно, и это правильно, потому что в таких случаях...
4: Спасибо.
5: Да.
4: Я этими денежными средствами воспользуюсь сам.
5: Нет, и вот здесь вот как раз тоже есть ловушка очень
4: Какая?
5: Интересная, потому что если ты ты, например, воспользуешься этими деньгами, а человек, который тебе переслал эти деньги, подаст на тебя заявление в полицию, то тебя уже за растрату могут привлечь, понимаешь? То есть самое важное, вот в этом случае, когда вам прислали такие деньги и просят на какой-то вообще левый номер телефона перевести, вы в первую очередь им говорите: нет уж, извините, давайте официально я вам верну, а там вы куда хотите, туда переводите. Обращайтесь обязательно в техподдержку банка, говорите, что, ребята, тут какой-то странный перевод, будьте любезны, пожалуйста, начните там какую-то процедуру возврата, потому что я готов вернуть эти деньги. Это первое. Второе. Ни в коем случае не тратьте деньги с этой карты, даже если у тебя есть на этой карте деньги. Потому что, как я говорила, если ты это будешь делать, то полиция будет это рассматривать как растрату украденных денег, по сути. То есть ты...
4: если там больше, там мои деньги.
5: Вот. А для этого необходимо иметь несколько карт и, внимание, дополнительный расчетный счет, к которому не ведет никакая карта. И вот если у вас зарплата, например, приходит, я так, по крайней мере, делаю, я всегда основную сумму своих сбережений держу на этом счете. Он, как правило, даже процентики какие-то дает. Это практически в каждом банке есть. Он такой накопительный, туда можно в любое время деньги закидывать.
4: Я тоже есть, я
5: понимаю, чем. Да. И у меня, например, в каждом банке, который у меня есть, у меня две карты. На одну карту у меня установлено, что автоматически, если кто-то мне перечисляет деньги, автоматически падают именно на эту карту. Но вторая карта существует как, дополнительная, да, что в случае, в таких случаях, я даже вот без задней мысли в свое время так вот делала, а сейчас уже понимаю, что в подобных случаях я могу пользоваться вот этой второй картой для своих каких-то нужд. И, соответственно, не будет вот этой вот этих проблем. И когда, например, вам звонят и начинают уже даже, они же не просто так, они же на психику начинают давить. Вот, да мы там в суд подадим, да я там это, то, сё. И сразу можно сказать, что да, конечно, все, пожалуйста, в судебном порядке. Это вот как раз была реальная история. Мужчина получил перевод 15 900 рублей через вот это вот СБП, да, от незнакомых людей. Ему, естественно, звонили, он вот это вот все сказал. И самое главное, спустя сутки ему позвонили из полиции. Потому что тот вот отправитель написал на него заявление о мошенничестве. А тут как бы взятки гладкие, он все это им рассказал, они удивились, сказали: вы большой молодец, правильно сделали, и все как бы все это решилось. Вторая история. Это, наверное, про это знают многие, но я напомню. Девушка 22-летняя, точнее, из Казани сдала в аренду свою банковскую карту за 10 тысяч рублей. Да. И что из этого получилось? Так вот, через ее счет мошенники прогнали 13 миллионов рублей, которые были украдены.
4: Нормально.
5: У кого? У Ларисы Долиной.
4: Вот это да.
5: Если ты помнишь, в деле у Ларисы Долиной фигурировало 4 человека, кого обвиняли именно даже не в дроперстве, а именно в мошенничестве.
4: Одна из них из Казани.
5: И одна из них из Казани. Можно было бы сказать, что есть чем гордиться, но нет.
4: Что бы они там в Москве без нас делали?
5: Скорее всего, да. И что? И получается, суд признал эту девушку дропером и обязал ее выплатить эту сумму кому? Ларисе Долиной.
4: 13 миллионов.
5: 13 миллионов. Это 15 миллионов с процентами типа того. Понимаешь, то, что она вот куда-то делает, где-то она нажилась.
4: Она когда сдавала свою карту в аренду, она договор аренды оформила хотя бы?
5: Нет, ты знаешь, это вот как раз, и мы с тобой уже разговаривали на одной из передач, то, что многие дети даже попадаются на такое, они только там достигают 15-16-летнего возраста, и им предлагают создать карту и передать за какие-то денежки. Ну, конечно, там 5, 8, 10 тысяч для ребенка это большие деньги. Конечно, он сдает, и в ус не дует, что потом придут товарищи в погонах к ним в квартиру и будут разговаривать с его родителями. Он вынужден будет действительно, там и на учет ставиться, и вся вот эта вот, все истекающие из этого особенности. Еще даже я бы не сказала, что новая схема, но она очень особенно используется в Казахстане и сейчас уже есть в РФ. Называется такая игра. Дети публикуют данные своих карт в соцсетях и ждут перевода от тайного Санты.
4: Нормально.
5: Понимаешь?
4: Я тоже хочу.
5: Они выбирают, мошенники, значит, любую из этих карт, пересылают деньги, но потом требуют переслать их на другой номер.
4: Но все то же самое, опять дроп.
5: Да, опять дроп, опять то же самое. что в этом случае нужно сделать? Ну, конечно же, в первую очередь разговаривать с детьми. Они, конечно же, считают, что они, ай, да какие мы умные, да я и так все знаю, ля-ля-ля, ведутся на вот такие вот... Их же детей очень легко через игру вот так вот заманить, и плюс ко всему они кажутся, им кажется, что они такие взрослые вещи делают, что у них свои деньги появляются. Но это, как всегда, ловушка. Мы на этом с тобой не остановимся. В принципе, я вот схему, как работать, ну, точнее, как реагировать, если на ваш расчетный счет, точнее, на вашу карту упали деньги, мы с тобой уже обсудили. И я буквально сегодня видела рилс, под которым было огромное количество историй похожих. Значит, история была такая. Девушка где-то 2 месяца назад с молодым человеком в банкомате, не буду говорить, какой банк, в банкомате, который находится в торговом центре, они пытались несколькими суммами снять большую, достаточно крупную сумму. Ну, но аппарат тупил, да, и они что-то полчаса там промыкались, ушли. Через 2 недели, опять или там через 2 дня они попытались снять сумму в другом банкомате, а выяснилось, что, оказывается, эту сумму они уже сняли в тот же день. Они стали писать заявление в банк, те сказали, что нет ничего подобного, эта сумма ушла с вашего, это, и там все выписки предъявляют. Они стали, вот эти ребята стали требовать у них, дескать, ну, видео хотя бы с этого посмотрите, пожалуйста. А банк не дает эти видео, потому что это личные данные человеков, которые подходили к этому банкомату и так далее, только через полицию. Через полицию тоже не получилось, потому что, ну, что-то там все это затянулось. Прокуратуру уже, когда подавали даже видео с камер, которые были в торговом центре, они уже стерты.
6: Ну, в течение 30 дней там, если
5: ну, вот о чем и речь. Но понимаешь как? И уже 2 месяца прошло, и они не могут там 500 тысяч просто, ну, потеряли. Просто потеряли. И там пошли такие истории, ты не представляешь. Есть такая схема тоже. Например, мошенники, они, я уж не говорю про поддельные камеры, которые они ставят, чтобы видеть ваши, вот эти, какой пин-код вы набираете, потом они крадут, выкрадывают, точнее, карточку, и вот, ну, это уже чисто жульничество такое, да. Но мошенничество какое есть. Например, человек, который, ну, мошенник встает вот перед вот этим банкоматом, открывает свой, например, или на украденную карточку, там, ну, что-то они вот это вот мухлюют, да, опять же, с детскими вот этими карточками. То есть он оставляет открытый свой личный кабинет. Следующий человек по невнимательности, если он невнимательно посмотрел, он, если закидывает, например, деньги, он просто, ну, закидывает на чужой расчетный счет. Это, конечно же, можно решить тоже через техподдержку банка, чтобы там проверили и так далее, но мало ли, если вы протянете время и, ну, вот, видите, что не приходит, например, сообщение, а там вот девушка жаловалась, то, что говорит, почему она упустила этот момент, потому что у нее садился телефон, и она не могла посмотреть, пришли ли эти деньги. Вот так вот. Потом, другой момент. Если, например, вы сами снимали или клали деньги, например, в банкомате, обязательно дождитесь, чтобы на экране ваш личный кабинет закрылся. Для чего это важно? Потому что следующий за вами человек может зайти, и если он окажется, ну, нечистым на руку, он просто-напросто все ваши денежки оттуда снимет. Потому что вы оставили открытым свою личную вот эту
6: кабинет. Там ничего дожидаться не надо, там есть кнопочка «Уйти».
5: Вот,
6: нажимаешь, и
5: вот, но находятся люди, это вот опять мы с тобой возвращаемся к тому, что люди в основном все это делают в полусне каком-то, в полу вот этом гипнотическом состоянии.
6: А сейчас аффирмация.
5: Даже это не аффирмация. Это упражнение, чтобы стать именно здесь и сейчас, чтобы оказаться, чтобы мы ощущали вот эту жизнь, быть в моменте обязательно. Итак, да.
6: Слушайте нас, бандерлоги.
5: Да. Значит, напоминаю, практика, это не аффирмация. Практика это 5, 4, 3, 2, 1. Итак, 5 предметов мы вокруг себя находим и называем. Давай, Сергей, мне очень нравится, как ты это делаешь.
6: Стакан, очки, телефон, пульт от этого, зарядка.
5: Ага, хорошо. Теперь 4 предмета. звука, то есть мы включаем слух теперь.
6: Вот то, что эфир, твой голос, то, что за окном, то, что вот сейчас из редакции.
5: Там из редакции идет, да. Теперь осязание включаем. Три ощущения.
6: Осязание — это у нас что, мы чувствуем?
5: Это что ощущаем именно, вот, ну вот потрогал футболку свою, да?
6: Футболку,
5: у тебя часы на руках, у тебя на ушах.
6: Себя потрогал, приятный, кстати.
5: Да.
6: Волос поправил, нормально?
5: Да, да, вообще отлично. Теперь обоняние включаем. Два запаха.
6: Мой парфюм и что-то вот
5: пампушку я... ты понюхал микрофонную.
6: Не буду. Чай выпил недавно.
5: Все правильно. И последний — это вкус. То есть ощутить один вкус во рту. Я, например, вот здесь пока сидела, ждала эфира. Конфеточки
6: съела. Ты только одна эти конфеточки ешь.
5: Они приятненькие, они, потому что не приторные.
6: Кофейные, да. Никто их не ест. Забирай себе.
5: Ладно, ловлю тебя на слове. Вот у тебя что на вкус? Можно вспомнить какой-нибудь вкус?
6: Горький вкус твой. Так, подожди-ка, что я себе? Ну, давай капучино вот сегодня.
5: Ну, вот капучино, да, вот это вот. И, собственно, вот это нужно для того, чтобы вы включались в любой момент времени в то, что вы делаете. Вот за счет того, что вы находитесь в моменте здесь и сейчас, вы не будете пропускать такие вот моменты, что вот оставить открытым, например, личный кабинет, или скинуть деньги кому-то, или что-то как-то вот. И надеюсь, что вы внимательно слушали нашу сегодняшнюю передачу.
6: Интересно, я внимательно
5: слушаю. И ни в коем случае вы не попадете в такую ситуацию.
6: Большое спасибо.
5: Пожалуйста.
6: Это профайлер Алисан Батрединова. Она к нам вернется через неделю.
5: Обязательно.
6: В среду будет программа «Не дай себя обмануть». Продолжим цикл программ, которые посвящены, собственно, финансовой грамотности и безопасности вашей цифровой, личной, экономической, для того, чтобы вас не обманули. Всем хорошего дня и поменьше обману.
5: Да?
6: Счастливо,
5: да,
6: друзья мои.
3: Не дай себя обмануть.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Реклама на Бим-радио.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера — Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.
1: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

так мало осталось, припева нет. Припева нет. Припева нет.

0: на Бим-радио.
1: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
2: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Друзья мои, всем добрый день и всем удачи за рулем пожелаю. Немного о дорожной информации, которая на данный момент оценивается порталом Яндекс.Карты как 3 балла. Местами есть затруднения. В принципе, особых таких значимых я могу из них выделить как будто нет, но можно выделить. Улица Восстания, улица Маршала Чуйкова от Бакалейной улицы до улицы Бондаренко. Здесь по времени вы будете двигаться 11 минут. Везде все хорошо, ситуация с ДТП омрачена двумя событиями, которые произошли у нас на Мамадышском тракте. Прежде всего, двигаясь от улицы, видимо, какая улица? До Интернациональной произошло ДТП в районе газовой заправки. И на Мамадышском тракте, чуть ближе к развязке, которая находится на проспекте Победы. И вот как раз, если съезжать по лепестку направо в сторону поворота на Царицыно, в сторону Академика Арбузова, как раз здесь, не доезжая улицы переулка Дорожный, произошло тоже ДТП, которое, возможно, вас затруднит в движении. Знаете об этом? Если есть дополнительная информация, о которой я не сказал, то, конечно же, ее можно дополнить, отправив сообщение на номер плюс 7-9272-42-102-8. Пишите в Максе. Это Бим-радио.
0: Путевые заметки на Бим-радио. По будням с 12 до 15. Только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
4: Вот прямо сейчас у меня здесь в студии огромное количество детей. Они вот появились буквально с минуты на минуту. Дело в том, что я знал, что у нас сейчас на территории Бим-радио проходит иммерсивная экскурсия. Мы принимаем экскурсии, кстати. Вот, вы тоже можете записаться. Но вот те ребята, которые здесь оказались, мы можем уже спросить об их впечатлениях, что они сегодня видели, что им понравилось. Сколько человек здесь? Ну, я не знаю, ну человек, наверное, 12 точно как будто, да? Сколько? 10? 13 человек, да? 13 человек. А вас что всех объединяет? Это класс. Это что это такое? А, все, мне написали. Театральная студия «Конфитюр». О, прекрасно. Давайте поаплодируем. Театральная студия «Конфитюр» у меня сейчас в студии. Да, в студии театральная студия «Конфитюр». Что вы умеете? Театральная студия «Конфитюр».
5: Все.
4: Вы что делаете? Вот сейчас несколько человек у микрофонов. Mm-hmm. Давайте вот с вас. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь в театральной студии. Mm-hmm. Как вас зовут? Как вас зовут и чем занимаетесь?
5: Меня зовут Ясмина. Меня зовут Ильдана.
4: Так.
5: В театральной студии мы выступаем, рассказываем стихи. Mm-hmm. Танцуем. Поем. Mm-hmm. Наша любимая Диана Фатовна всему
6: Диана
5: нас Фатовна. Этому научила.
6: А, Диана Фатовна, это вы, да?
4: За моей спиной фотограф.
5: Мы ее очень любим и ценим.
7: Да.
4: А где находится театральная студия «Конфитюр»?
7: В Зеленодольске.
4: Вы из Зеленодольска, ребята, это же мой родной город.
5: В ДК-Родина.
4: В ДК-Родине вы находитесь,
7: да.
4: Классно. Вот следующий, кто у микрофона у нас, это Лера. Валерия, здравствуйте, добрый
8: здравствуйте.
4: День. Лера у нас тоже в театральной студии «Конфитюр», но примечательно, что она уже озвучивала мультфильмы. Я правильно говорю?
8: Да.
4: Я же правильно понял информацию, да? Что за мультфильмы вы озвучивали? Что за персонаж был у вас?
8: Я озвучивала «Леди Баг и Суперкот» и «Удивительный цифровой цирк». Я озвучивала...
4: Сейчас, на секундочку, «Леди Баг и Суперкот»?
8: Да.
4: Но это очень популярный мультик. Вы какого персонажа там озвучивали?
8: Озвучивала, ну, Маринет, там, разных Квами.
4: А можете попробовать вот вашим персонажем сейчас тут небольшой отрывочек, который вы озвучивали, дублируя?
8: Да, сейчас.
4: Давайте. Мне очень интересно. Обожаю просто актеров дубляжа, особенно которые маленькие. Тихо. Надо человек собраться.
8: Если я буду печь по 10 макарон в минуту, то у меня получится где-то 300 макарон. Они опять не получились. Тики, помоги мне. Ты хочешь, чтобы я тебе принесла еще побольше теста? Может, просто превратишь меня в Леди Баг? Может... Может быть... Лиди, Супершанс даст нам огромную болтушку или печку полными пирогами.
4: Все здорово, спасибо. Спасибо большое, да. А теперь следующий, кто у микрофона. Рассказывайте о вас. О вас речь.
7: Меня зовут Василиса.
4: Василиса и?
7: Я Мирослава.
4: И Мирослава. Почему-то мне так и казалось, что рядом с Василисой должна сидеть Мирослава. Да, рассказывайте, девчата, что вы делаете в театральной студии? Что вам больше всего нравится там? Чем вы занимаетесь?
7: Нам больше всего нравится, когда мы разминаемся, говорим разные скороговорки.
4: Какие у вас любимые скороговорки? Любимую какую-нибудь? Дайте там.
7: Бык тупогуб.
4: Блестяще. Ну, можно ближе только к микрофону, потому что эфир-то у нас через микрофоны проходит. Давайте скороговорочку какую-нибудь. Кто ее знает? У кого хорошо получается? Ребята вот стоят возле этого.
9: Намели мы налима.
7: Бык тупогуб, тупогубенький бичок, у быка белогуба была тупа.
4: Молодец вообще. Вот оно, пожалуйста, да, молодцы, молодцы. Так, ну а Мирослава, что расскажет о себе? Черкните пару строчек.
7: Мне нравится вообще заниматься в театральной студии «Конфитюр». Нравится разучивать разные сценки, стихи, песни, танцы. Ходить туда нравится.
4: Эх, какая веселая. И смотрит на преподавателя. Преподаватель здесь за каждого переживает, на самом деле. Давайте преподавателю аплодисменты. Это очень здорово. И вам большое спасибо всей театральной студии «Конфитюр», которая здесь оказалась у нас. Вот. А быстренько можно передать привет и все те, кто вот, да, желает это сделать. Прям молнией, пожалуйста. Не забывайте только там самых главных ваших близких людей. Слушаем.
10: Я Аюпов Арслан. Передаю своей маме Юле большой привет.
11: Я Страх Марсель, я передаю своей маме Марьям привет и своему папе Стасу.
12: Я Ахмедзянова Ясмина, передаю своей семье привет.
13: Я Рахманова Ильдана, и я передаю привет всем своим подругам, всем своим друзьям и, конечно же, своей семье, маме и папе, ну и вообще всем.
14: Я Вика, и я передаю привет своим родственникам, родителям и друзьям.
15: Меня зовут Василиса Корчинская Евгеньевна. Передаю привет всем своим родственникам.
4: Евгеньевна.
16: Меня зовут Махмутова Ралина. Передаю привет всем своим родственникам и друзьям.
4: Молодец. Так, держать. Молодой человек, пару слов о себе.
17: Меня
4: зовут... Сейчас соберется.
17: Что говорить?
4: Что говорить? Как зовут для начала?
17: Меня зовут Марк.
4: Марк. Маме, папе привет. Как маму зовут?
17: Ну... Мама Марьям.
4: Ага, папа?
17: Стас.
4: Все, ну и большой привет, правильно? Все.
8: Я передаю всем своим близким друзьям, которые могут меня сейчас слушать, так как я выложила кружочек для них, что я сейчас нахожусь в БИМ-радио и жду их поддержки. И моему папе, который сейчас сидит в машине и слушает нас.
4: Да, папа сейчас там в восторге, наверное, в восторге, папа, прям.
18: Меня зовут Маляка, мне 8 лет, но я не из театра «Конфитюр». И я хочу передать привет всем, кто меня знает, всем своим родным, друзьям.
4: Спасибо большое. И еще один остался.
19: Меня зовут Булат, мне 11 лет. Я из театральной студии «Конфитюр». Я хочу передать привет всем своим родным, особенно маме Венере, папе Айдару и всем учителям гимназии номер 3, который меня знает.
4: Вот он всю ночь готовился, это 100%. Текст как будто прям готовый, заученный. Так, и Мирослава у нас.
20: Передаю привет всем, кто меня слышит.
4: Все. Отлично. Все, кто живой, все, кто нас слышит. Это была театральная студия «Конфитюр». Большое спасибо за то, что посетили. Давайте. Посетили студию «Бимрадио». А я двигаюсь дальше в следующий час программы.
0: Новости. Спонсор выпуска новостей на «Бимрадио» – клубный автосервис «Land Rover» и «Jaguar». «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей «Land Rover» и «Jaguar». Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань. Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
21: Здравствуйте. У микрофона «Айбим» и новости на «Бимрадио».
9: С 1 сентября в России меняются правила оплаты сверхурочной работы. Лимит годовой переработки вырастет со 120 до 240 часов. По новым правилам, если сотрудник отработает свыше 120 часов в год, то начиная с 121 часа, каждый час переработки будет оплачиваться в двойном размере. При этом работник вправе вместо повышенной оплаты взять дополнительные выходные. Власти Казани наращивают темпы выделения земли многодетным семьям. Для увеличения земельного фонда используют территории 5 районов Татарстана, Верхнеуслонского, Пестричинского, Зеленодольского, Высокогорского и Лаишевского. Благодаря этому землей смогут обзавестись еще более 1500 семей. Исследование показало, что свадебные традиции в России меняются. Масштабным торжествам все чаще предпочитают камерные церемонии. Молодожены делают акцент на эстетике, деталях образа и качественных фотосессиях. Эксперты связывают тренд с выходом на брачный рынок поколения зумеров. У них иные потребительские установки. Это были BIM-новости. Хорошего дня, любимые слушатели!

0: Вот все те, кто был в театральной студии «Конфетер», здесь у нас в студии на иммерсивной экскурсии, они сейчас выстроились в автограф-сессию, получается. Вот 13 человек. Пока «Шакира» звучала в начале этого музыкального часа, я только семерым успел дать. Остальные еще стоят и ждут, пока я договорю, друзья мои. Так что давайте я быстро договариваю, отпускаю детей обратно в Зеленодольск. Кстати, Зеленодольск к солнечному. Самый солнечный город Республики Татарстан. Огромный привет. Меня зовут Сергей Белов. У нас совсем скоро игра под названием «Однажды в Казани». Будет шикарная возможность выиграть очередной классный приз от БИМ-радио. Хорошего вам дня, товарищ.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035. Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2», ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
3: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии БИМ-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.

0: «Однажды в Казани».
1: А на кону, между прочим, сертификат в картинг-центр на 1500 рублей. Можно покататься до полторашечку. Отличный подарок от Бим-радио. Его еще надо, знаете ли, заслужить, выиграть. Сразу обозначу, что сообщение станет у нас 8-м победным. Соответственно, если вы 8-м сообщением пришлете правильный ответ на мой вопрос, то можете претендовать смело на этот сертификат в картинг-центр на 1500 рублей. Вопрос сегодня связан с таким историческим фактом. И сегодняшним днем отчасти 5 августа 2020 года министр культуры Татарстана Ираида Аюпова представила нового директора Республиканской национальной библиотеки Мадину Тимирзянову, ранее занимавшую должность заместителя генерального директора телеканала ТНВ. В этот же день в Казани презентовали новую концепцию многофункционального культурного пространства на месте бывшего НКЦ. И сейчас мы это знаем как Национальную библиотеку Республики Татарстан. Вообще, нас интересует здание НКЦ. Там раньше располагался Ленинский мемориал до 1992 года. Помню времена, даже когда мы туда на дискотеки ходили. В общем-то, все поменялось с 2020 года. То есть сейчас принадлежность к Национальной библиотеке очень даже вещественна для меня, потому что самое классное место для того, чтобы хранить такое количество книг, это здание НКЦ, и когда оно было построено. Давайте вспомним, в каком году было построено это замечательное здание, которое сейчас видно почти со всех уголков Казани. Ну, с исторической части точно. Пишите, пожалуйста, +7 9272 42 102.8. В каком году было построено здание НКЦ? 8-е сообщение с правильным ответом победным, и его автор получит от нас сертификат в картинг-центр. Дерзайте, господа, всем удачи!
0: По будням с 12 до 15 только для настоящих трудоголиков. Рабочий полдник.
2: О чем твои мысли? Когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно, кажется.

картинг-центр на полторашечку, на 1500 рублей. И, в принципе, все решено, потому что 8-е сообщение с правильным ответом я уже посчитал. Получено оно было, кстати, от Светланы, которая регулярно пыталась что-то выиграть, начиная с июня. И вот только сейчас у нее это получилось, между прочим. Принимал все правильные ответы с 87-м и 88-м годами. Вот это как раз период, когда здание НКЦ было построено на берегу города Казани. Поздравляю!

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM Radio 2 930 800.

0: приятная, интересная новость чем? От Бим-радио. Но после них сразу будет проект, который вы ждали, который вы ждете. Это проект «Моя любимая песня». Вы в него можете дозвониться и вне очереди передать свои приветы и послушать самое главное, послушать свою любимую песню. Набирайте прямо сейчас. Линия свободна. Студийный номер 292-102-8. 292-102-8. Поехали дальше.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. С 1 сентября в России меняются правила оплаты сверхурочной работы. Лимит годовой переработки вырастет со 120 до 240 часов. По новым правилам, если сотрудник отработает свыше 120 часов в год, то начиная с 121 часа, каждый час переработки будет оплачиваться в двойном размере. При этом работник вправе вместо повышенной оплаты взять дополнительные выходные. Власти Казани наращивают темпы выделения земли многодетным семьям. Для увеличения земельного фонда используют территории 5 районов Татарстана, Верхнеуслонского, Пестричинского, Зеленодольского, Высокогорского и Лаишевского. Благодаря этому землей смогут обзавестись еще более 1500 семей. Исследование показало, что свадебные традиции в России меняются. Масштабным торжествам все чаще предпочитают камерные церемонии. Молодожены делают акцент на эстетике, деталях образа и качественных фотосессиях. Эксперты связывают тренд с выходом на брачный рынок поколения зумеров. У них иные потребительские установки. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая

0: «Моя любимая песня».
1: Здравствуйте, дорогие мои хорошие, здравствуйте. Игоря приветствуем, который первым дозвонился в проект «Моя любимая песня» в 14.30. По будням это происходит здесь, но в рамках рабочего полдника, конечно же. Добрый день, Игорь.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Игорь. Я, говорит, вообще, говорит, не понял, что произошло. Говорит, вы цифры сказали. Я так хочу быстро, как шустрый Гонзалес набрал, да?
2: Да-да-да.
1: Да, вы самый быстрый ковбой в этом городе сегодня оказались к этому времени, Игорь. Ну, расскажите о себе. Очень любопытно, так сказать, узнать, кто ж нас слушает, да.
2: Катаю, перевожу этот город.
1: А, с утра до вечера, да? Переживайте, когда отдыхаете. Они же ваши деньги тратят для других целей.
2: Ну, ладно, че.
1: Но со скрипом.
2: Где-то прибывает, где-то убывает.
1: Да, абсолютно верно. На что деньги тратите?
2: Дом, семья, ипотека.
1: Ну, то есть цели есть, это главное. А радовать кого будем песней? Себя или семью тоже?
2: Радовать будем город.
1: Да что ты весь город прям заперевозил, да. Песню поставил. А за это чаевые сегодня не дадут.
2: Чего, если я вас не
1: дадут? За это чаевые сегодня не дадут.
2: Да я привык.
1: С какой стороны к тебе не подойди, ты везде оборону держишь. Молодец. Игорь, давайте рассказывайте ваши приветы. Песню мы зарядили, это Михаил Боярский. Песня называется «Большая медведица».
2: Привет любимой жене, детям, друзьям, знакомым, кто может слышать, Казань мастерам. Ну и хватит.
1: Ну и отлично, друзья мои, достаточно. Краткость сестра таланта, а песня хорошая в довесок. Игорь, большое спасибо. До свидания и удачи вам за рулем, хорошего, учитывая.
2: Да, хорошего вам дня также.
1: Спасибо большое. Побольше заказов, приятных клиентов.

августа отмечается День светофора, по этому поводу и новость. В руку, как говорится, количество умных светофоров в Казани достигнет 269 штук. Новые объекты появятся на улицах Кулгали, Магистральной, Тецевской и на перекрестке Айдарова-Лукина. В общем, ждите, друзья мои, жизнь станет намного лучше для вас, автомобилистов. Прям пойдем блицем, да, еще один заголовок. Доля новостроек в ипотеке упала до 47%. Вторичка рулит. И в Казани впервые проходит чемпионат России по гольфу. Республику представляют 7 игроков. Очень любопытное зрелище всегда. Так что, если есть возможность подсмотреть, я прям вам рекомендую. Продолжим, друзья мои. Всем доброго дня. Здесь Рабочий Полдник, здесь Сергей Белов. И мы движемся к чему? К тому, чтобы услышать здесь про угонщицу 2023 года версии Mitchell's Miller Elona для вас на Бим-радио.

0: Хороший коверок оттуда из 90-х, да, помним. Аллегрова, младший лейтенант еще у нее есть там. Вот, с днем рождения мы очень часто используем эту песню. Угонщица, угоняйте, девчата, на свободных, мы не против. Не трогайте только женатых. Каждый раз подчеркивает. Карма сразу вернет вам. Что касается предстоящей вечеринки, раз мы 90-е так вскользь затронули в новой интерпретации, то знайте, что мы к 90-м готовимся к этой вечеринке 14 августа. Настолько, что прям у нас чуть ли не деловые понедельники. Так вот, все будет очень круто, все будет тип-топ. Информация на правах рекламы. Бимрадио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, что за что в 90-х было совсем не стыдно: участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилинс», осторожно. Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilins.ru для лиц старше 18 лет. Всех буду ждать.
1: Реклама на Бимрадио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа, сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Я еду на колбасу.
2: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Анин Альберт говорит, все, говорит, готов, заряжен, выспался. Выспался же ты, да, Альберт? О, как он выспался, ребят. А мне пора, мне пора. Я сейчас часов 18, наверное, как... За раз, 18 часов, так сладенько. О! А оставляю это прекрасное место, эту альма-матер радиовещания казанскую в руки этого великолепного ведущего Альберта Батанина. Мне, Сергею Белову, реверанс. Вам хорошего дня, замечательного вечера. Возможно, и у меня силёнок хватит там на что-то трепахаться. Всем отличного времяпрепровождения вместе с Бим-радио, друзья мои. Едем дальше. Классная музыка, позитив, настроение, новости. Все это Альберт Батанин здесь на Бим-радио. Мне пока.
1: Лучше.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Татарстан вошел в число лидеров по росту потребностей в кадрах. По данным Росстата, за год спрос работодателей в республике вырос почти на 40 тысяч человек. По этому показателю регион уступает только Москве и Московской области. 8 августа в Казани отметят Всероссийский день физкультурника. В экстрим-парке «Урам» развернется масштабная спортивная программа. Горожане смогут испытать силы в набивании мяча, баскетбольных бросках, стрельбе из лука, трюках на самокатах и слэмболе. Также заработает площадка ГТО. Лучшие результаты участников официально зафиксируют как городские рекорды. Спорт, рекорды и адреналин – это 8 августа. А 14 августа адреналин будет другого рода. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бимрадио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас» из 90-х в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Бим Радио.
1: 15.04, 37 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Батанин появился. Как всегда, с собой куча новостей, сплетен, мимасиков, приколов и прочего для вас заготовил на эти два часа. Ну вот, например, давайте с хороших новостей начнем. На Земле еще можно будет жить 9,1 квадриллиона лет. Все нормально. Фу, выдохнули. А не 1 миллиард лет, как раньше вот считали ученые. В общем, что значит? Ученые нашли, как спасти планету от перегрева Солнца. Вот, оно же как бы расширяется. И нам же будет скоро жарко, примерно через 1 миллиард лет. Но это по старым данным. Теперь 9 квадриллионов, все нормально. В общем, для этого предлагают построить гигантский щит у орбиты Луны. Вот, а Землю снабжать энергией с помощью реакторов из Юпитера. Вот. Ну, наконец-то, новости с дедлайном, так сказать, не на этой неделе.
0: Реклама на Бим-радио. Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.
0: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
0: Начало программы в 19.00. Билеты на официальном сайте клуба. ООО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2. 0+.
4: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
5: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
4: Мама, я в эфире!
5: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
6: 0+.
5: Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: на работу.
1: Значит, с учетом совещаний вам надо будет присутствовать на работе максимум 6-7 дней в неделю. Да, а все остальное время работа удаленная.
2: Смешно было, да.
3: Слушай, дырявых.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.
0: Процветай с БИМ-радио.

0: Дим Радио.
1: Любопытных новостей вам накидаю. Каждый третий россиянин, каждый третий угрожал увольнением, чтобы выбить прибавку к зарплате. Такой вот опрос подоспел, и в 60% случаев это срабатывает, пишет РБК. Представляете, что оказывается, чтобы получить прибавку к зарплате, нужно сказать: начальник, я все, я не могу, я увольняюсь. Это да сколько можно? Да за такие копейки, это же... И начальник говорит: ну ладно, ладно, давай добавим тебе немножечко. Только 6% боссов сразу увольняют сотрудника. Они говорят: не нравится? Все, свободен, до свидания, следующий. Вот. А другие же все-таки повышают зарплату, либо пытаются договориться и найти компромисс. Ну, как-то, в общем, замаслить, удобрить. Так что вот, пожалуйста, новый план вам в руки. А, кстати, каким образом еще можно получить повышение зарплаты? У кого-нибудь, может быть, есть какие-то годные рабочие лайфхаки? Подкиньте нам, пожалуйста. 92-72-42-102-8. Ну, а мы пока будем готовиться к игре «Смотри на мир ярче». Она очень близко уже.

Очень близкая игра «Смотри на мир ярче». Прям очень близко. Так что можно прямо сейчас даже позвонить. 2-92-102-8. 2-92-102-8. Телефон прямого эфира. Действуйте, пока вас никто не опередил.

0: Радио первое в Казани.
1: Смотри на мир ярче. С БИМ Радио.
2: Ну а спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста, с рождения до глубокой старости. «Смотри Клиника» – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. А у нас на связи Игорь. Игорь, день добрый.
3: Здравствуйте.
2: А вы где-то там в пути, судя по всему, да?
3: Да, немножко.
2: Немножко? Это как немножко? На небольшой скорости?
3: Да.
2: Ну что, Игорь, как у вас со зрением? Скажите мне, пожалуйста, все ли хорошо или как у меня плохо?
3: Ну, линзы одеваю хорошо, без линз плохо.
2: Такая же история, представляете? Понимаю вас. Смотрите, у меня для вас есть один вопрос и три варианта ответов. Я думаю, что вы справитесь, и если справитесь, то ваш приз – это подарочный сертификат развлекательный центр. Итак, Игорь, смотрите, почему во время чтения текста мы не замечаем, как моргаем? Ну, то есть, не только текста, вообще в целом, когда на мир смотрим, мы даже не замечаем, когда мы моргаем. Варианты ответов следующие. Первый – потому что моргание слишком быстрое. Второе, потому что мозг выключает зрение на момент моргания. Или третий, потому что глаза не закрываются полностью. Как вы думаете?
3: Так, ну, наверное, потому что это быстро происходит.
2: Потому что мы очень быстро моргаем, вы думаете? Прямо и настолько быстро, что мы даже прям не успеваем замечать.
3: Ну, или мозг, наверное, тоже.
2: Ну, не знаю, мозг тоже может выключать. Или может, потому что глаза не до конца закрываются, как вы думаете? У меня такая задача запутать немного слушателя. Да, я такой, я коварный. Давайте еще раз прочитаю варианты, а вы уже выберете. Потому что моргаем слишком быстро, потому что мозг выключает зрение на момент моргания, или потому что глаза не закрываются полностью.
3: Так, вариантов... А два, может быть, нет?
2: Нет, только один. Надо что-то выбрать, Игорь. Не тяните. Мы не любим растягивать. Мы любим, когда все быстро, динамично. Итак?
3: Ну, потому что это деятельность мозга там связана.
2: Потому что мозг выключает зрение на момент моргания. И это правильный ответ! Да, все правильно. На мгновение отключается обработка зрительной информации во время моргания, чтобы не было черных вспышек, иначе с ума сойдешь. Это называется саккадическим подавлением. Вот так вот, Игорь, теперь вы это знаете. Поздравляю с победой. Да. Кому привет передадим?
3: Любимой жене. Надеюсь, она с Алисой договорилась, чтобы колонку включить. А ну и дочери Алисе, которая там кушает ням-нямы. А тоже привет вам.
2: Привет.
3: Папа скоро будет дома.
2: Пап, глаза не закрываются полностью.
3: Так, вариантов два, может быть, нет.
2: Нет, только один. Надо что-то выбрать, Игорь. Не тяните. Мы не любим растягивать. Мы любим, когда все быстро, динамично. Итак.
3: Ну, потому что это деятельность мозга там связана.
2: Потому что мозг выключает зрение на момент моргания. И это правильный ответ! Да, все правильно. На мгновение отключается обработка зрительной информации во время моргания, чтобы не было черных вспышек, иначе с ума сойдешь. Это называется саккадическим подавлением. Вот так вот, Игорь, теперь вы это знаете. Поздравляю с победой. Да. Кому привет передадим?
3: Любимой жене. Надеюсь, она с Алисой договорилась, чтобы колонку включить. А ну и дочери Алисе, которая там кушает ням-нямы. А тоже привет вам.
2: Приветами.
3: Папа скоро будет дома.
2: И он еще вот еще.

0: Да. Кому привет передадим?
1: Любимой жене. Надеюсь, она с Алисой договорилась, чтобы колонку включить. А ну и дочери Алисе, которая там кушает ням-нямы. А так и привет вам.
0: Привет.
1: Папа скоро будет дома.
0: Папа скоро будет дома, и он еще вот еще и приз привезет. Ну все, молодец, Игорь. Поздравляю с победой. За эфиром расскажу подробнее, что, где, как и когда. А игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим-радио. Главное дождаться.
2: Смотри на мир ярче с Бим-радио.

0: Ну вот, летящей походкой сейчас, наверное, Игорь, выигравший в предыдущей игре, сейчас направляется домой. Кстати говоря, по поводу подарков. У меня этих подарков на предстоящие уже полтора часа целая куча. Обязательно будем все разыгрывать, раздаривать, так что будьте наготове. Ну, например, у нас на подходе игра «Расколбас» из 90-х. Пригласите нашу предстоящую вечеринку совсем скоро. Кто-то сможет заполучить бутинчику.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
3: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
4: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фаны, приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Татарстан вошел в число лидеров по росту потребностей в кадрах. По данным Росстата, за год спрос работодателей в республике вырос почти на 40 тысяч человек. По этому показателю регион уступает только Москве и Московской области. 8 августа в Казани отметят Всероссийский день физкультурника. В экстрим-парке «Урам» развернется масштабная спортивная программа. Горожане смогут испытать силы в набивании мяча, баскетбольных бросках, стрельбе из лука, трюках на самокатах и слэмболе. Также заработает площадка ГТО. Лучшие результаты участников официально зафиксируют как городские рекорды. Спорт, рекорды и адреналин – это 8 августа. А 14 августа адреналин будет другого рода. Экстренные новости для любящих оторваться. 14 августа Бим-радио объявляет сбор на вечеринку «Расколбас» из 90-х в ресторане «Максимилианс». Здесь вам официально разрешено чудить. Диджей Айон уже готовит ностальгический плейлист. Сбор гостей ровно в 8 вечера. Пора устроить настоящий расколбас. Подробности на maximilians.ru. 18+. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Мне кажется, эта песня отлично подошла бы как финальные титры.
1: Радио.
0: Финальные титры какого-нибудь сериала. Кстати, о сериалах. Тут любопытная новость промелькнула. В общем, пожилая богатая китаянка, уже звучит интересно, да? Пожилая богатая китаянка полностью оплатила 50-серийную микродраму. Ну как микродрама? Прям мелодрама, полноценный сериал. Чтобы сыграть главную героиню и зацеловать любимого актера. Анча. Она сама выбирала на главную мужскую роль 23-летнего некого Чжунь Юфея. Ну, наверное, ихний егоный красавчик. И настояла, чтобы в сериале было ровно 60 сцен с поцелуями. Понятно вам? Ни больше, ни меньше. Я плачу, сколько заплачу, столько и будет. На съемках женщина целовала актера почти в каждом дубле. Держала его за затылок, садилась к нему на колени и добавляла более откровенные сцены, несмотря на сценарий и возражения команды. Когда из сериала вырезали больше 20 таких сцен, спонсорша разозлилась и отказалась выплачивать съемочной группе оставшуюся часть денег. Вот вам. Если тоже вы богатые и хотите сняться в каком-то сериале, кто вам запретит, собственно говоря?
1: Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье — быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Бим Радио.
1: Так, значит, любители посидеть в телефоне. Для вас новости. Особенно вот передайте детишкам своим. В сети, значит, тут посчитали, сколько времени за жизнь человек проводит в телефоне. Если сидеть за экраном по 4 часа в день, ну, мы в среднем столько, наверное, и держим телефон в руках, пока ты там ответишь на сообщение, пока ты там что-то полистаешь и так далее и тому подобное. В общем, на это уходит 10 лет жизни. Ничего себе, как бы 10 лет жизни в телефоне. Постоянное листание ленты в соцсетях, а также может снижать уровень счастья, ухудшать психическое здоровье, отношения в семье, особенно ты, если там не то лайки ставишь, учебу и карьеру. Вот. А если проводить в телефоне по 8 часов каждый день, это вот сейчас СММщики напряглись, то за жизнь это придется 21,3 года. 21 год, ничего себе в телефоне сидеть. Почти треть жизни получается. Расчеты сделаны для человека, которому сейчас 16, и который доживет до 80. Ну, оптимистичные, конечно, расчеты, но тем не менее, вот поменьше сидеть в телефоне. Лучше радио побольше слушать.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для
3: детей. Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от «Бим-радио». August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: расколбас из 90-х от БИМ-радио.
1: А вот и он. Принимайте, пожалуйста, полный расколбас из 90-х от БИМ-радио уже совсем скоро. Информационно-правовых рекламы. БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х» 14 августа. Официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. А именно конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы. Ну, естественно, полный расколбас. Все это, напомню, еще раз 14 августа. Сбор гостей в 20:00. Как всегда, ресторан «Максимилен» с ведущей вечера харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей он. И будьте, пожалуйста, аккуратны, потому что там уровень расколбаса просто будет запредельный. Подробности на maximilians.ru, 18+, естественно. У меня есть задание, есть вопрос, три варианта ответов. И вот кто-то из вас сегодня сможет заполучить пригласитель на предстоящую вечеринку. Куда буду принимать правильные ответы? Все как обычно. Либо в МАКОС, либо туда. Туда тоже можно. Не знаю, запретили, не запретили, сейчас еще. Вот, это все вижу, все читаю, все работает. Значит, номер телефона на всякий случай продиктую. 9272 42128. Итак, внимание. Пробежимся по играм. Ну, мы как-то вот по играм пробегаемся в последнее время. Все же помнят игру «Танчики» Battle City. Моя любимая вообще на Денди. Обожал просто. Там в этой игре почти нет фоновой музыки во время боя. Ну, то есть как бы нет. Ну, вообще как бы почти нет. Вот. А что же звучит вместо нее? Вспоминаем, что там есть. Варианты ответов. Вариант А. Тишина. Там вообще нет музыки. Вариант Б. Короткий веселый джингл в начале каждого уровня. Или вариант В. Постоянный ритмичный бит. Вот такой. Жду ваши варианты на номер 92-72-42-102-8. Первый, второй или третий, правильный ответ. Ну и самое первое сообщение с правильным ответом. Долетело. И это Алексей! Конечно, это вариант Б, друзья. Это короткий такой ритмичный веселенький джингл. Вот и все, больше музыки там нет. Кстати, да, очень многие говорили, ну, одна из главных претензий к игре, что вот там нет музыки. Как же, почему там в Super Mario такая крутая музыка, в других играх тоже есть запоминающаяся музыка, а там нет. Ну ничего, вот благодаря этому-то мы танчики и запомнили. Ну там еще выстрелы, взрывы всякие были, но вот кроме вот этой самой мелодии. Так, интересно, есть она у меня сейчас? Я поищу. Танчики. Ну-кась. Вот, наверное, вот это, наверное, я думаю, да? Сейчас, ну-ка, попробуем. Да, помним, да? Ну ладно.
0: БИМ-радио.
1: Все, кого мы поздравляем? Алексей, мы поздравляем. Алексей, вам отправлю сейчас такой веселый смайлик, чтобы вы точно знали, что это вы победили. Номер телефона ваш не вижу, у вас скрыт. И напишите еще фамилию, пожалуйста. Занесем вас в список победителей. Полный расколбас от БИМ-радио совсем скоро. Готовимся. Что бы вам из 90-х такого поставить? О, Айвазова поставим. Помнит такую песню, интересно, кто-нибудь?

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Государственный музей изобразительных искусств Татарстана участвует во всероссийской акции «Веди родителей в музей по Пушкинской карте». Она продлится до 15 августа. В рамках нацпроекта «Семья» молодежь от 14 до 22 лет может оформить Пушкинскую карту. Ежегодно на нее поступает 5000 рублей, до 2000 из которых разрешено тратить на кино. Осень 2026 диктует смелые обувные тренды. В фаворитах – модели с острым мысом. Также дизайнеры делают ставку на яркие оттенки и броские принты. Еще один устойчивый прием – сочетание обуви с носками и колготками. Теперь в почете контрасты и игра фактур. Актуальны варианты с невысоким каблуком разных форм. Опрос показал, что большинство россиян так или иначе вовлечены в спорт и следят за питанием. Значительная часть тренируется регулярно или время от времени, меньшая – очень редко. Больше половины опрошенных занимаются дома, около 30% предпочитают открытые площадки и спортивные объекты. Всего 3% предпочитает фитнес-клубы и секции. Это были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Бим-радио.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Мечтаешь об отдыхе, море, горах и развлечениях? Выбирай Сочи. Оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бим-радио. Заполни форму участников в социальных сетях Бим-радио и жди звонка в прямом эфире. На вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи» и получай гарантированный подарок из Сочи. А если ты ответишь верно и на вопрос викторины, в финале сможешь выиграть крутые подарки от отелей, ресторанов и развлекательных комплексов Сочи.
3: Все подробности на сайте bimradio.ru. 18+.
4: Сочи – это прохлада пещер, шум водопадов, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь пяти звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Выбирай Сочи, оно того стоит.
5: Раз, раз, раз, два, три. Меня слышно?
6: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
5: Мама, я в эфире!
6: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
8: Отдыхай! С Бим-радио!

пока Лемар тут допивает, хочется напомнить, что в этом часе нас ожидает тоже немало игр. Ну вот, например, игра Сочи. Совсем скоро нас эта игра ожидает. Будьте наготове, все, выбирай Сочи. Все те, кто оставляли свои заявки на участие в этой игре, тоже будьте, пожалуйста, готовы. Кому-то из вас мы позвоним в середине часа. Ну и билеты на концерт, как же без этого, тоже кому-то достанутся. Тут главное тоже ничего не пропустить.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Деньги на нужды семьи.
2: Ну, здесь тональник, вон, смотри, патчи для глаз, бутылка вина, понимаешь?
1: Семья нуждается в красивой и счастливой женщине.
3: Ча-ча-ча. Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Ну что, тут небольшой скандальчик в отечественном кинематографе. Говорят, что на Колобка билеты не покупают. В общем, отечественный фильм под названием сейчас я даже скажу, как он называется. «Последний богатырь Колобок». Судя по всему, это про этот фильм. На премьеру этого фильма... Так, где же эта новость была? Ну, что такое? Вот, значит, в одном из казанских кинотеатров на 9 сеансов не нашлось ни одного зрителя. Да, в Москве, значит, на 9 сеансов купили всего 4 билета. Такая вот история. Ну, как-то... не знаю, честно говоря, даже я не смотрел про ни первого богатыря, ни второго богатыря. И так, я вот зашел тут на один из ресурсов, где можно купить билеты онлайн. Значит, ну, то есть, вот прям, пожалуйста, раскладка, выбирайте места. Все места свободны. Получается, вот, пожалуйста, прямое подтверждение. Ну ладно, в общем, идете вы на Колобка или нет, я не знаю. Но совсем скоро в 16:30 с небольшим, вот так вот подскажу. Нас ожидает игра «Выбирай Сочи», так что будьте наготове, кому-то позвоним.

как оказывается, опасно работать в офисе. А мы-то думали, опасно работать, быть космонавтом, там, да, или еще какие-то вот. А тут в офисе ты смотри, что сидишь и здоровье все положил. В бухгалтерии это, конечно, очень тяжело, я понимаю, представляю. Поэтому бухгалтерию мы очень любим. Да, вот они нам зарплату еще начисляют.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
0: для детей. Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
2: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
3: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
4: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
5: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-00-73. 6+.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа ламинат 32 класса, 8 мм, дупной хаузен, светлый,

0: всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Доблента.
1: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.
2: Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. BIM-радио. Первое в Казани.

0: Иногда надо делать паузу, ну, например, паузу для того, чтобы узнать каких-нибудь любопытных новостей. В этом деле мы, конечно же, вам поможем.
1: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. Государственный музей изобразительных искусств Татарстана участвует во всероссийской акции «Веди родителей в музей по Пушкинской карте». Она продлится до 15 августа. В рамках нацпроекта «Семья» молодежь от 14 до 22 лет может оформить Пушкинскую карту. Ежегодно на нее поступает 5000 рублей, до 2000 из которых разрешено тратить на кино. Осень 2026 диктует смелые обувные тренды. В фаворитах – модели с острым мысом. Также дизайнеры делают ставку на яркие оттенки и броские принты. Еще один устойчивый прием – сочетание обуви с носками и колготками. Теперь в почете контрасты и игра фактур. Актуальны варианты с невысоким каблуком разных форм. Опрос показал, что большинство россиян так или иначе вовлечены в спорт и следят за питанием. Значительная часть тренируется регулярно или время от времени, меньшая – очень редко. Больше половины опрошенных занимаются дома, около 30% предпочитают открытые площадки и спортивные объекты. Всего 3% предпочитают фитнес-клубы и секции. Это были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.
0: На подходе, напомню, у нас игра «Выбирай Сочи», так что, претенденты, приготовьтесь.

0: Ну а вот и она, игра, которую все так долго ждали. Мечтаешь об отдыхе на море и развлечениях? Выбирай Сочи, оно того стоит. С 1 по 31 августа принимай участие в уникальном проекте «Выбирай Сочи» в эфире Бимрадио. Заполни форму участника в социальных сетях Бимрадио и жди звонка в прямом эфире. А на вопрос ведущего «Куда едем?» отвечай «В Сочи!» Ну и получай гарантированный подарок из Сочи. Вопрос очень простой. «Куда едем?» Ответ тоже очень простой. «В Сочи!» Все понятно, все понятно. Ну а если верно ответить и на вопрос викторины, в финале можно получить крутые подарки от отелей, ресторанов, развлекательных комплексов Сочи. Все подробности на сайте bimradio.ru 18+. Информация на правах рекламы. Сочи – это прохлада пещер, шум водопада, высота скайпарка, скорость автодрома, свежесть лесов Мацесты, магия закатов на яхте, роскошь 5 звезд и уют палатки под звездами. Тысячи форматов – одно прекрасное место. Твой отпуск на максимум. Выбирай Сочи, оно того стоит. Ну и прямо сейчас выберем кого-нибудь из тех, кто оставлял свои заявки вот в нашем этом невероятнейшем сражении. Так, кого бы нам выбрать? Ну, пусть это будет, например, вот Анатолию сейчас попробуем позвонить. Надеюсь, он возьмет трубку. Так, сейчас, как обычно, выведем на максимум. Подложечку берем. Тихо, не спугнуть. Анатолий, берите трубку. Что-то не берет Анатолий трубку. Хм. Анатолий?
1: Алло.
0: Куда едем?
1: В Сочи.
0: Да, выбирай Сочи, оно того стоит. Анатолий, молодец, справился с заданием. Вовремя сообразил, да?
1: Да.
0: А то как-то, алло, что, кто, куда едем, что, в смысле, куда? А первая какая мысль была, первая какая, Анатолий? Вас кто-то зовет куда-то тусить, наверное? Бывает такое у вас?
1: Бывает.
0: Бывает. Ну что, Анатолий, значит, с первой частью задания марлезонского балета вы справились. Теперь вам предстоит вторая часть. И есть у меня, естественно, вопрос. Варианты ответов следующие для него тоже имеются. Скажите мне, пожалуйста, Анатолий, для любителей уединенного и спокойного отдыха в Большом Сочи есть прекрасные курортные поселки. Какой из них славится... А вы были, кстати, там в тех краях когда-нибудь?
1: Нет.
0: Нет? Ну вот, есть возможность. Значит, смотрите, какой из них, из этих поселков, славится самыми широкими пляжами? Варианты ответов следующие. Первый – Боровое Матюшино. Второй – Живописное и Просторное. Или третье – Лазаревское.
1: Мне кажется, второй вариант.
0: Живописное и Просторное, Лазаревское. Ну и отобрали ответ! Анатолий, молодец. Анатолий, молодец. Во-первых, правильно ответил на вопрос, куда едем. Сразу быстро сообразил. Это значит, что гарантированный подарок у него уже точно есть. Ну и, естественно, он отправляется в финальный розыгрыш. Все это состоится у нас 31 августа. А там чего только не будет. Вот чего в природе не существует, вот оно все существует в этом розыгрыше. Разыграем классные призы и подарки. Анатолий, вы молодец. Кому привет передадим?
1: Ну, всем, кто меня узнал, в первую очередь вам, конечно, большой конкурс. Мне, дочке, сыну, всем, кто меня знает, кто узнал.
0: Супер был. Анатолий, трубочку не кладите, за эфиром подробнее расскажу, что, где, как и когда. Ну и всех остальных тоже призываю, заходите в наши социальные сети. Есть там специальные формы для участия, оставляйте, ну, как обычно, номер телефона, имя, фамилию, возраст, банковская карта, пароли, вот это все. Ну и кому-то из вас случайным образом мы набираем и выбираем вот так вот претендента на победу.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Нужны автозапчасти? Хочешь сэкономить? Закажи на автозд.ру. Престиж авто. Автозапчасти для иномарок в наличии. Профессиональный подбор автозапчастей. Большой ассортимент. Престиж авто. Зеленодольск, Октябрьская, 35Б. Телефон 8-953-497-5000. Индивидуальный предприниматель Мушарапов А.С. Газединович. ОГРНП 307-167-333-80-00-16.
2: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника. Клиника

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыпачок.
2: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
3: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
1: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
2: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
0: Подробности на maximilians.ru 18+.
4: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на восстанавливающие триботехнические составы для двигателя и трансмиссии, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа по промокоду «БИМ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Николая Ершова, 29Б.
6: Что делать, если каждый день ты едешь в машине, а вокруг вирусы, вредоносные бактерии, болезни? Как быть? Чем себя защитить? Очиститель-дезинфектор системы вентиляции салона автомобиля «Супротек» «Апрохим».
7: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
8: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от «Бим-радио». «14 августа официально разрешено чудить!» «Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно!» «Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс!» В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru 18+.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

0: Бим-радио.
1: Вот как все-таки мало нужно человеку для счастья. Вот мне тут из рекламного отдела взяли, конфетки принесли. Целых шесть. Нормальные они. Ярослава тут сидит, уже пытается. Ну, хочешь одну, бери. Ну, хочешь две. Так вот, я вам сейчас тоже подниму настроение, потому что пару билетов на крутейшее мероприятие разыграю. Информация на правах рекламы. 7 августа впервые в Казани исполнитель хита 26-го года. Она танцует под Шаде by India с клаб-шоу в ночном клубе Джангл. Спартаковская 2, корпус 1, начало в 21.00, 18+, естественно. Ваши правильные ответы буду принимать на номер 92-72-42-102.8. Но вы и так все знаете, в принципе. А вопрос у меня сегодня непростой. Непростой вопрос. А сколько же у нас всего радиоведущих Бим-радио Казань на данный момент? Ну-ка, давайте-ка посчитаем. Сколько радиоведущих? Вот кто самый первый цифру мне пришлет правильную, тот и победит. Я сидел, считал. Ярослав, ты знаешь сколько? Не, Ярослав, 12. Не знаю. Не, не 12. Петр сейчас будет. Ну-ка, Петр, твой вариант. Я ему сказал правильный ответ. Так, тут посыпались правильные ответы, но пока не вижу среди них правильного. Так, нет, не. Давайте, ребята, накидывайте. Нужен победитель. Нас сейчас достаточно большое количество. Пока ни одного правильного ответа не вижу. Так, что-то у меня тут все подзависло. Ох уж этот Макос. Так, ну-ка, давайте-ка вот. А, у нас же еще другой мессенджер есть. Да-да-да, в нем тоже посмотрим. Ой, посыпались цифры. Но все равно нет правильного ответа пока. Пока не вижу правильного ответа. Давайте, ребята, соберитесь. Ну-ка.
2: 16?
1: Тихо, почему же? Может, 15, может, 17. Вот 17, например, есть. Вот вариант такой, но это тоже неправильный вариант. Вот уже подсказал, не 17. Нет правильного пока. Есть правильный, Сергей! Молодец, Сергей. Справился с заданием. Сейчас, Сергей, мы отправим какой-нибудь смайлик, чтобы он точно знал, что это он победил. У меня подложка заканчивается. Погодите. Так, Сергей. Сейчас, а где? Почему смайлики не прогружаются? Ну, давайте вот такой смайлик отправим Сергею. Все, Сергей, молодец. Номер телефона ваш нужен, вижу. И фамилию только укажите, пожалуйста. Мы вас внесем в список на вход. А на самом деле правильное количество, правильное число диджеев Бим-радио сейчас 16 человек. Вот так. Так, что тут в завершении этого часа? Ну, потанцуем немножечко под Шаде, что ли? Потому что у нас на подходе вечерний Трубим, прям рядышком.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Да. Да.
2: Хабиби?
1: Да. Ты ж хотел на букву Х.
3: Джонни Лоханте Эстамилока.
2: Хабиби, это ж мое любимое слово вообще, ты что?
1: Да.
2: Да-да.
1: Да, мы, наверное, без музыки так дико смотримся, да?
2: Да, без музыки очень странно, да.
1: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Сегодня будем на троих соображать.
2: Добрейшего вечерочка. Что, ложка есть,
3: ложка
2: у вас?
3: Ложка есть, да. Ну, вот ложка существует.
1: Подождите, мы не так зашли. Давайте
2: выйти, зайдите обратно. Попробуем втроем.
1: Давай эфир разнообразим. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим» сегодня на троих. Петр Нежинский, Альберт Ботанин.
2: И Ярослава.
1: Он был быстрее.
3: Он молодец.
1: Да.
3: Он опытный человек.
2: Ваши кони медленно скачут.
1: Кто сегодня будет сидеть за пультом, решаете вы, потому что мы все хотим.
2: А вы знаете, что это крайне меняет
3: картину.
2: Это,
3: да. Нет, это, я бы сказал.
2: В целом вообще ландшафт музыкальный
1: как
2: меняется.
1: Как режиссер просто в театре. Вот как
2: совершенно
1: поставить,
2: верно,
1: так оно и
2: совершенно
1: будет.
2: Совершенно верно. Совершенно верно.
1: Очень люблю вот это в своей работе.
2: Кто-то Чехов, а кто-то Виктюк.
3: Так я что... конфетку дожую, ладно?
1: Она вообще может не работать сегодня.
3: Мне столько конфеток подарили сегодня.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Это наши мессенджеры. И, во-первых, кто сидит за пультом сегодня, решаете вы. Вот прямо сейчас пишите. И сегодня среда. Это значит, что вы задаете нам вопросы. Ну, такие вопросы. Почему птички, например?
3: Летают.
1: Почему они оставляют на нас следы?
2: Почему люди не летают, как птицы, вот, а бухают, вот, как свиньи? Да, вот риторический вопрос. Риторический.
1: Также, почему, например, быки так несимпатично едят? Или, а вы знаете, что у быков нет резцов передних?
2: Мы посмотрели, да.
1: Нет, там еще у меня
2: видосик.
1: Серия про быков что? Снимала. Я с козлов перешла на быков.
2: С козлов на быков. Это чревато, кстати.
3: Ярослава на ферме.
1: Это там, знаешь, как у меня называется рубрика? Деревня без Wi-Fi.
3: Деревня без Wi-Fi?
1: Да.
3: Понятно.
1: Стремно, да?
3: Ну так, мы придумаем что-нибудь поинтереснее. Ладно, тебе рубрика какая-нибудь.
1: Петра за пульт, уже двое!
2: Петра за пульт!
1: Да,
2: спасибо.
1: А за чей пульс, Петра?
2: За пульт.
1: За пульс.
3: Дайте пульт от телевизора. Вот, на, пульт тебе. От кондиционера могу тебе дать пульт.
2: А что не в пакетике, внучок?
3: Сейчас найдем.
1: Там бабки лежат.
3: Где, в пакетике?
1: А из-под молока, да.
3: Я сразу подумал про других бабок, честно говоря.
2: Я подумал, знаете, про одно место, где в пакетиках иногда вот лежат. И бабки, кстати,
3: я
2: тоже.
3: Вот я прошу про это.
2: Извините, если что.
1: Все так и предполагалось. В общем, сейчас мы снимем видео для наших соцсетей. Обязательно вступайте. Канал Альберта за пульт. А за Ярославу кто-нибудь есть?
3: Не, меня не надо. Если меня посадить за пульт, там начнется в канале.
1: Да, Альберт все путает у нас обычно.
3: Я могу забыть. У меня конфетки. Вкусненько.
1: А, кстати, табуретка тоже сегодня с нами. Вы задаете где-то вопросы. Там, за лучший вопрос мы будем сегодня награждать. Я думаю, в конце следующего часа сегодня мы будем награждать. Поэтому успевайте задавать нам вопрос. Мы в прямом эфире будем отвечать. Всем еще раз здравствуйте. Ярослава,
3: а ты напомни, куда писать-то?
2: Плюс 7-9-2-7. Все, я сбился.
3: Давай, ну-ка, ты умеешь.
1: Ну, ты не просто так что
3: 92-72-42-102-8. Все очень просто, да. Все.
1: Ярославу за пульт написала Альбинка.
0: Это вечерний трубим. Реклама на БИМ-радио. Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-7-4-1, 16+.
4: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий. МТС – лидер технологий, согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС Республики Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
0: Слышите?
6: Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
7: 0+.
6: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Трубим.
1: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Он такой умный, он такой умный, он даже автошколу окончил с золотой педалью.
3: Не по Хуану Сомбреро.
4: Соусы пилявых.
0: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
0: Это «Вечерний Трубим».

0: Но на самом деле я пока подвела предварительное голосование. Кто сидит за пультом, я спросила. Плюс 7-9-8-2-42-2-8. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим».
1: Всем привет, привет.
0: Альберт Батанин.
1: Привет.
0: И я, Ярослава.
2: И жара!
0: На самом деле, Петр у нас 2 голоса получил, Ярослава получила 3 голоса. Поэтому я пока за пультом. Но как только Петр выиграет, придется сесть за пульт, Петр.
2: Запросто. Я это сделаю без проблем.
3: Молодец.
2: Я по-другому не умею и не хочу.
3: На конфетку с арбузом.
2: Сам ешь свои конфетки, у них странный эффект, нам подсказали.
3: Да?
2: Да.
0: Странный или
2: сраный? Дранный.
3: Дранный?
0: Вообще, да, нам сказали. Так что ешь конфетки, мы не просто так от них.
3: А сколько их надо съесть?
2: Мы через 20 минут посмотрим, как ты будешь себя чувствовать дальше.
0: Джек, я лечу, Джек, я буду болеть.
2: Давайте разговаривать, как актеры.
3: Я с Нагиевым и с этой... Нет, если бы тогда...
2: Тогда бы я разговаривал вот так.
0: Подожди,
3: а, это почти уже Александр этот.
0: Подожди, не заставляй меня орать. Я не уверена, что эти конфетки можно есть. Нет, нет, Джек, нет, не ешь. Нет.
4: Вкусные конфетки от Джек Дэниелс. 18+.
3: Ужас какой.
4: Вредят вашему здоровью. Зато весело.
3: Арбузные, прикольно.
0: Итак, сегодня среда, это значит, что вы задаете нам вопросы, мы на них отвечаем.
2: Среда-то.
0: Из...
2: Дурдом!
0: Сразу понятно, Петр вчера отдохнул. Я, кстати, в отпуск через...
3: Ну вот можешь не напоминать нам про это вообще-то, про свой отпуск.
0: Через 4 дня я иду в отпуск.
3: Все, ходишь, бесишься всем этим отпуском.
2: Иди.
0: Ну и пошла ты,
2: иди.
0: Да.
5: Без тебя как
2: без тебя, без тебя. Шоня.
3: Простите, пожалуйста. Вырвалось.
2: А?
3: А? Кто здесь?
2: Как сегодня среда-то?
3: Да.
0: Итак, дорогие работа, радиослушатели, вы задайте нам вопросы, мы на них отвечаем. В конце следующего часа мы будем награждать автора за лучший
2: вопрос. Ну да,
0: вот
2: который...
0: по делу вы вот что-нибудь...
2: Самый, который будет неожиданный какой-то, знаете,
0: самый,
2: такой.
0: Самый,
2: мы же
0: самый.
2: Любим такой-то разрыв шаблона, когда происходит.
3: Чтобы мы оборжались прям тут.
2: Ну, так. Дело даже не в оборжании, может быть. Я вас оборжаю. Вы такая смешная, я вас оборжаю.
0: Ярославу за пульт, потому что давно не было слышно...
2: Да, просто позавчера было слышно.
6: Поднимайте руки вверх, мы делаем сердечки.
7: Мы хорошие.
0: Мы что молчим, ребята? А, мальчишки, что молчим? Делаем сердечки.
7: Мы хорошие, мои человечки. Поднимайте
0: руки вверх. Есть уже вопросы у нас.
2: Давайте.
0: И здесь вот пишут, что 2 недели тишины будет, значит, и грустный смайлик. Я же не в декретный, подождите, я ухожу не в декретный отпуск.
3: Ну, там как пойдет уже, знаешь, всякое бывает.
0: Я ухожу всего
3: отпуск,
0: на неделю.
3: Он такой непредсказуемый.
0: Да, так, итак, вопрос. Если мы все в матрице, интересно, зачем в мою версию матрица прогрузила мне Ярославу? Мальчики, вам тоже матрица ваша прогрузила Ярославу, зачем?
3: Ну, это этот же, как его...
0: Невезение
3: как там этот
0: бывает,
3: вирус-то вот этот вот, мистер Смит? У них там мистер Смит, а у нас Ярослава вездесущая. Пусть будет так. Не знаю, какая у вас там паленая версия матрицы. Вы антивирус какой-нибудь загрузите. Что там еще нужно в этих случаях делать?
0: Так, Петр за пульт. Петр у нас пока ничья.
3: Пока ничья, да.
0: Добрый
3: что вечер. С матрицей-то делать будем?
2: И ты ничей, и я ничья! Я вас просто оборжаю.
0: Это был Петр, ребята. Кстати, если что. Если вдруг кто-то не узнал.
8: У меня сегодня придурочно игривое настроение.
3: Да?
2: Придурковато.
3: Вата?
2: Вата.
0: А чего ты не зачитываешь вопрос от Артема?
2: А я пока вообще ни один не могу. Как будто все открыто у меня уже. У меня все открыто. У меня все открыто. И переломы, сердце, и вопросы. Вот.
3: Заходите в мой дом.
2: Не надо.
3: Мои двери открыты.
2: Вы про себя пойте. У нас там нормально все это. Я держу свою дверь закрытой, прежде чем стучал, чтобы она перед тем, как ко мне
3: просто
2: войти,
3: не все
2: чтобы
3: дома.
2: Не осталась она той, но и давно забытой, той, с которой мне не по пути.
0: Пара-па-па-па. Пам! Так. Петр, да. Чтоб ты понимал, моя подруга пишет Петра за пульт.
2: Что вы говорите? Спасибо вам
0: мы
2: большое,
0: подруга. Мы моих подруг уважаем же.
3: А симпатичная это подруга?
0: Симпатичная, да. Это я тебе как-то ее показывала.
3: Айгульчик,
0: да.
3: Что
0: итак,
3: ли?
0: Итак, внимание вам.
3: Айгульчик?
2: Айгульчик.
3: Oh, yeah. Айгульчик.
2: Oh, my. Какие у нее очки интересные.
0: Это, кстати, она слушает. Это, опа, это она меня уму-разуму учит.
3: И Петру ты показывала Айгульчик, что ли?
0: Так, есть вопрос у нас. Почему автобусы и троллейбусы в свой карман не заезжают, а встают посередине дороги?
3: Не поместяются они, не поместяются.
2: Держи карман шире.
3: Босие они. Они потом заедут и не знают, как выехать.
0: Не пускайте Ярославу за пульт, ей скоро в отпуск. Ярослава должна быть за пультом, следующее сообщение.
3: Как будто не пускайте ее за пульт, ей рожать скоро. Вы что, куда ей, зачем?
2: Так, где находится Кычканда? Ты знаешь, что такое?
3: Кычканда?
2: Да.
3: Кычканда.
2: А вы знаете, уважаемый Андрей, Кычканда находится рядом с поселением, которое, в свою очередь, основали во имя Уитни Хьюстон. С Тыщендой. Буквально 50 метров друг от друга. Кычканда и Тыщенда. Вот так вот.
0: Я напомню, что у нас здесь происходит сегодня среда. Плюс 7, 9, 2. Давай, давай, какой сегодня день?
2: Среда ты.
0: Вы задаете нам вопросы, мы на них отвечаем. Если мы затрудняемся, Виктор Степанович, табуретка к нам будет присоединяться. Виктор Степанович, здравствуйте.
1: Ну, здорово.
0: Виктор Степанович, а почему огурцы вырастают разных размеров?
1: О, это, знаете, это очень интересный вопрос. Дело в том, что огурцы – это такая культура, которая изначально выращивали не в качестве потребления.
2: Обратите внимание, даже у огурцов культуры бывают.
1: Это очень культурные овощи, между прочим. Они никогда ничего не говорят. Они сидят молча потихонечку, и все. Да важно их поливать. Важно их поливать, иначе они будут горькие попки. Мы это не любим. Мы предпочитаем, чтобы они хрустели. Так вот, значит, огурцы. Огурцы – это очень древнейшая культура. Дело в том, что... О чем был вопрос?
0: А почему у соседей помидоры всегда краснее?
1: Здесь преломление света происходит на дачном участке соседа под другим углом, и поэтому кажется краснее. На самом деле это не
2: они
1: так.
2: Они зеленее,
1: да.
2: А жена почему краше кажется у соседа?
0: Да.
1: То же самое, преломление света.
2: Спектр световой играет.
1: Рефракция, дифракция. Вот это.
2: Ох, какая фракция?
1: Спектр, фракция коммуниста России. Не знаю, есть такая сейчас, нет?
0: Ярославу за пульт, Альберту за пульт. Но Альберт при условии, что ставит песня, которая говорит ему Ярослава. Здесь так написано, это не я придумала.
2: Что там еще нам пишут?
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Во-первых, кто сегодня будет сидеть за пультом в следующем часе? В этом, я так понимаю, что уже судьба распределилась. Вот так вот.
2: Эх, судьба моя, судьбинушка.
0: Вы скидываете ваши вопросы, вы задаете нам вопросы, мы в прямом эфире на них отвечаем. Автора лучшего вопроса будем награждать в следующем часе.
3: Автопатви? Простите,
0: нет,
3: вырвалось.
0: Нет, этого не будет. Не вырвалось, будет? Подотри за собой. Это вам, кстати, песня лично от меня, пока я за пультом.

0: Вечерний Трубим.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.
1: ТТС.
3: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
4: Спасибо.
3: Начало программы в 19:00.
5: Билеты на официальном сайте клуба. ОФ «Вольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Тики-вики. Веселые каникулы только с Тики-вики.
3: Тики-вики.
2: Родители и дети, приходите.
3: Тики-вики.
4: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
5: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
6: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
7: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
8: Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
9: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН НП 325-169-300-021-657-0+.
10: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: помнят?
1: Она плохо учила, видимо.
0: Нет, смотри. She's up all night till the sun. I'm up all night to get sun. She's up all night to get fun. I'm up all night to get like. Теперь ты.
2: Непереводимая игра слов с использованием иностранных.
0: Теперь ты.
2: Не успеваю.
0: Ты музыкальная коряга.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Знаете, 25 градусов сейчас в Казани, но не такая уж высокая температура. На солнце, например, 6 миллионов градусов, и ничего никто не жалуется. Осадков сегодня не ожидается, примерно так же, как на Меркурии, там вообще их никогда не бывает, между прочим. Так, посмотрим, что у нас. Завтра 6 августа, 27, ну чуть-чуть ближе к солнцу, конечно, далековато еще, конечно, почти как в песне Цоя. К вечеру тоже без осадков, в пятницу тоже 29 уже, мы прям стремимся, ничего себе, ничего себе. Так, что там у нас дальше-то? В субботу дожди. Деревню Гадюкина смыло. Все сведения о погоде предоставлены не цитологии генетики, а электронным средствам массовой информации.
7: Просто лучший.
8: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
9: Это вечерний ТРУБИМ.
7: Всем еще раз добрый вечер. Петр Нежинский, Альберт Ботанин, Ярослав и Виктор Степанович Табуретко. Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, поэтому подождите, не так, вот так надо. Плюс 7-9-2-7-2-42-8. Если у вас есть вопрос, вы можете задать его сегодня в прямом эфире. На кону у нас классный подарок, который уже в следующем часе будет разыгран. Поэтому пишите ваши вопросики. Все, что вас волнует вообще в этой жизни, мы будем на них отвечать. Итак, внимание, вопрос. Почему он – это оно, а она – не они?
6: Да... Знаете, с точки зрения лингвистики, это, конечно, да, полнейший абсурд. Я немножечко пропустил. Он – это она.
7: Он – это оно.
6: А он – это оно, да?
7: Да.
6: У нас это запрещено в Российской Федерации. Нет, это так невозможно. Нет, я бы не рекомендовал бы.
10: Это там у них вот это.
6: Это туда, да. У них у нас такое нельзя. Нет, у нас такого нет.
7: Она – это не они. Нет, когда она рожает, становятся они.
6: Они, когда она рожает, становится
7: да.
6: они.
7: Она становится они, да.
6: Они, они, по-татарски, они биту, точно биту. Королесина, блесамусам, ай-яй-яй. Так, нерсенда, язлан. Чё, англомыться мы?
7: Ничего, нерсен.
10: Интересно, на вас конфеты действуют, Виктор Степанович.
6: Это
10: интересно.
6: Арбуз, да.
10: Вы же дыневые любите.
6: Ну, там недалеко, в принципе, что дыни, что арбуз.
7: Так, внимание, вопрос. У какого числа больше всего синонимов?
6: Числа?
7: Да.
10: Я знаю, похоже. Это число пи.
6: А в целом, как бы...
10: много синонимов.
6: Там много синонимов. Да,
10: 3,14 и так далее понеслось.
6: Пи, это самое.
10: Да,
6: это
10: ты давай тут не это, пи, понимаешь, микрофон,
6: да,
10: пи.
6: Молодец, да. Это правильный ответ, знаешь, правильный ответ.
10: Мы прошли полуфинал.
6: Согласен.
10: Смотрите, вот такой еще вопрос нам интересно задают из области истории. Артем интересуется, почему императрица Екатерина II, повелев, так сказать, обезглавить Емельяна Пугачева, фактически его пожалела?
7: Потому что пи.
6: Нет, подождите. Пугачев. А, Емельян Пугачев.
10: Емельян Пугачев.
6: Да. Важно уточнение, что. А почему я пожалела? Ну, я. Черт, я разбираю. Женщина, это же такие.
10: А, женщина, потому что.
7: Потому что она была эмпатичная очень.
6: Эмпатичная.
7: Да.
10: Хотите, я вам открою секрет, почему она пожалела?
7: Давай.
10: Потому что Емельяна Пугачева колесовали.
6: Это была жалость.
10: Это было милосердие.
6: Милосердие.
10: Скажем так, как в фильме «Храброе сердце» в адрес Уильяма Уоллеса поступили.
6: Приятно.
10: Достаточно, Артем, верно ответил на ваш вопрос?
7: Если бы ваш внутренний голос заговорил вслух, вас бы сразу уволили или посадили?
6: То на 15 суток точно посадили бы, конечно. Там, потому что... число пи, я же...
7: Опять пи, да, вот это?
6: Я же, да, вспоминается там до 14-го порядка в целом. Как минимум 14 эквивалентов, я знаю, значит, к этому слову.
7: Подожди.
6: Чего?
7: Все, у меня следующий вопрос. Почему голуби на белую машину делают черным, А на черную машину – белым.
10: Так что разбираются они в колористике просто.
6: И да, нет, цвета очень хорошо.
10: Вот понимаете, у голубей получается, Виктор Степанович, вы согласитесь со мной, наверняка.
6: Порядок у них.
10: У них, во-первых, да? порядок, во-вторых, да. художественный вкус есть. Да. Они понимают, что если на черную черном не будет видно, неинтересно. Как бы никого это да. радость не добавить, ни владельцу автомобиля, ни голубям.
7: Как найти вторую половинку?
6: Там, где первые оставили, там вот
10: там
6: примерно
10: ищите.
6: Там
7: как раз
6: рядышком где-то.
7: Нет, как раз там не надо искать. Нет. Надо в другом месте
10: там,
7: поискать.
10: Там, где клен шумел.
6: А что его располовинило-то? Где его располовинило?
7: Почему лето — это маленькая жизнь?
6: Ну, хотелось бы ответить, потому что гладиолус, конечно. Маленькая жизнь?
7: Да.
6: Почему маленькая? Летом очень много всякой разной жизни рождается. Такое летает иногда дрянь вот эта вот кровососущая.
7: На белую машину черную, да? На белую, на черную белом.
10: Я сейчас подушню, по-моему, это отсылка к Олегу Митяеву. Потому что Олег Митяев решил написать именно так. Поэтому лето — это маленькая жизнь.
7: Как терпят операторы порнофильмов?
6: Да.
7: Это группа?
10: Вот это хороший вопрос.
6: Знаете, мало кто знает, но в молодости мне приходилось, так сказать,
7: мы должны это знать,
6: наблюдать,
7: да?
6: наблюдать процесс формирования некоторых докторских диссертаций. И это в целом...
7: Я думала, про познание собственного тела говоришь.
6: Очень похожий процесс на вот этой съемки вот этих, значит, фильмов, так сказать.
7: И как терпят?
6: И как? Ну, один глазик закрывают, половину мозга отдыхает. Потом второй глазик открывает, вторая половина мозга отдыхает. И просто не успевает, просто симпатическая система организма не успевает, так сказать, зацепиться, шарики за ролики. Там.
7: Шарики там успевают зацепиться.
10: С трудом, но терпят.
6: Ну, в том числе, с другой стороны, что там насмотрелись всякого разного.
7: С другой стороны, говорят, в профиль там тоже самое.
6: С другой стороны, там по-другому немножечко там, да.
7: Откуда в студии появился сосед Анаса Ананасовича? Кто его позвал? Мы переглядываемся.
10: Я просто... Где сосед?
7: Я просто рассказываю, что у нас...
11: Что, тут не было никого вроде?
10: Странно. Какой сосед? О чем вы?
7: Как найти единственную неповторимую? Может быть, спросить у Киркорова?
12: Единственная моя!
10: Он еще, знаете, ответил так.
13: В жизни так бывает.
11: Нет, на самом деле найти ее никак не получится, потому что единственная она, как поет Киркоров, она его уже, все, больше не найти ее. Он ее нашел первый. Логично же.
10: Вот так вот.
7: Так отбить можно.
11: Не ну, успели. Иди попробуй, 2 метра ростом.
10: И отбей. Мышцы у него, видишь, какие-то.
11: Ну, там мышцы
7: какие?
11: Не очень много, но...
7: Какие? Операторы бы терпели и терпели, терпели и терпели, да?
11: Ох, эти операторы.
7: +7 927 242 102 8. Тут вот еще спрашивают, как в студии появилась говорящая табуретка. На этот вопрос мы ответим позже. Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем в прямом эфире. В следующем часе будем...
11: Ты все арбузные конфеты. А, это уже виноградные.
7: В общем, мы еще и конфеты тут за эфиром едим.
9: Это «Вечерний Трубим».

0: Бро. Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
1: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
2: Люксюм, Омнитекс, Топгрейд – это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу журналистов 62.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
4: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру на 3 июля 2026 года.

0: Six7. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «Стел МС».

0: Фаны, приходи. Звони 5-174-174.
1: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.
2: Это вечерний Трубим.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Я, кстати, в нашем мессенджере вылезли. Ну ладно, это моя личная жизнь. Выложили видео. И там вот опрос как раз, кто сидит за пультом. На второй час будет шоу впереди. Кто будет сидеть за пультом, Альберт или Петр, решайте. Вы пишите, я пересяду на свободный стол. Тепленький, кстати говоря, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Есть вопросы, на каком основании, кто дал право Ярославе быть такой красивой, в то же время эрудированной?
1: Ничего себе!
2: Это Боженька, это всего он.
0: Ну и вселенная еще, ну и мама с папой.
2: Так вот.
3: И законодательство Российской Федерации.
2: И генетика.
0: Есть вопрос, ругаетесь ли вы вне эфира матом?
2: Никогда, мы вот буквально 10 секунд назад ничего не слышали друг от друга такого.
0: А как часто вы врете, следующий вопрос?
2: Никогда.
0: Да. Если да, как вы себя сдерживаете в эфире? Я нет, я не матерюсь.
2: Мы просто не материмся по жизни, вот реально. Вот
4: это все как, фу.
2: Это некрасиво, это загрязняет вашу речь.
0: Так, вот есть звезда Райли Рид. Знаете такое?
3: Райли, знаю,
2: Йолдыз,
3: да.
2: Знаю я, Йолдыз знаю.
0: Ну, это как Саша Грей, только вот Райли Рид.
2: Саша Грей, не знаю, это певец какой-то, это вот «Ты меня любишь».
0: Это актриса 18+.
2: А, нет, я таких не
0: знаю. Ну, вы, мальчики, любите вот это кино.
3: Сейчас я тебе покажу Райли Рид.
0: Ой, знаю. Мне тоже покажи. Она купила себе Бентли. Вопрос, она на него заработала или как?
3: Ну, конечно, заработала.
0: Да,
3: мы прям видели, как она заработала.
0: Подождите, я сейчас на нее посмотрю и отвечу вам на вопрос. Можешь Райли Рид мне показать?
3: Вот, ну, она как бы,
0: Не, ну сама заработала,
3: сама,
0: собственным
3: да.
0: трудом.
2: Она, наверное, это
0: не просыхая просто не поднимая
2: вот
0: головы.
2: Это, понимаешь, может, она этот слесарь вот какой-то мегапрофессиональный.
3: Где-то
2: вот она,
3: слесарь.
0: Может,
3: там,
0: у нее рот рабочий, дикция хорошая.
2: Подкручивает там, хорошо, да. подтягивает там. Дай-ка да. мне на 13, вот. А, не на 14, на 13.
0: Много-много 14.
3: Вот, да. да, много профессий у нее было.
2: Вот, вы так это глубоко в эту мысль не уходите.
0: Пусть она уходит глубоко с этой мыслью. Так, как в студии появилась так говорящая табуретка? Вот вопрос
3: ну,
0: мы
3: как,
0: не ответили.
3: Как взяла и появилась.
2: Как, пригласили?
0: Ожидается ли говорящий стол в
2: пригласили?
0: Будущем?
2: Пригласили. Вот знаете, Евгений Александрович ни чпоручка, ни чпоножка хотели к нам еще зайти, но пока все никак откладывают с визитом.
3: Они на симпозиуме.
2: Да-да, но это коллеги вот как раз вот Виктор Степанович. Человек-пароход. Иван Федорович Крузенштерн обещались быть, но ближе, говорит, к осени. Пока вот, знаете ли, в экспедиции.
3: Во льдах.
0: Почему бандиты в сериалах во время важных переговоров всегда едят?
3: Нервничают.
0: Им больше некогда поесть.
2: Они же понимают, что это переговоры могут быть последние в их жизни. Почему бы не поесть?
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы задаете... Сейчас я тут подложку удаляю. Вы нам задаете вопросы, мы на них отвечаем в прямом эфире. И есть еще вопрос. Кто сядет за пульт в следующем часе? Сегодня решаете вы, Альберт, Ботанин, Петр или, может быть, мне тут оста?
2: Ой, не вижу, у меня зрение подводится. Слава богу, видимо.
0: Альберт Ботанин решил посмотреть все с участием вот этой самой. Как ее там?
2: А, это вот это на симпозиуме, да?
0: А там прям без цензуры, в общем, не повторяйте.
3: Младший научный сотрудник.
0: Это кошмар, пойду глаза мыть.
5: Путевые заметки на Бим-радио.
6: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
7: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Итак, глаза промыло вовремя. Сейчас будем смотреть ситуацию на казанских дорогах. По данным Яндекс.Карты, 5 баллов движения плотное. Давайте рассмотрим крупнейшие пробки. Итак, Борисковская улица до Валикеевской улицы, Новодеваликеевская улица от Дудинской улицы до моста через железную дорогу. Время проезда 14 минут. Аграрная улица, Мамадышский тракт от улицы Назиба Жиганова до Клубной улицы. Время проезда 12 минут. Улица Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Время проезда 12 минут. Улица Копылова, Ленинградская улица от улицы Побежимова до улицы Пржевальского. Время проезда 10 минут. Проспект Ибрагимова, улица Копылова от улицы Академика Королева до Тецовской улицы. Время проезда 9 минут. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская дамба, мост Миллениум в обе стороны 0 баллов. Кировская дамба в центр 1 балл, из центра 7 баллов. Третья транспортная дамба в обе стороны 0 баллов. В общем, куда бы вы ни ехали, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. И, конечно же, не забывайте написать, кто будет сидеть за пультом уже через 3 минуты. Альберт Ботанин, Петр Нежинский. Всем доброго пути.
5: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Вечерний Трубим.
1: Они оба не хотят за пульт садиться, чтобы вы понимали. Они танцуют, едят конфетки.
2: Хорошо.
3: Наблюдать за творчеством Райли Рид, да?
2: Да. Я все посмотрел.
1: Ну-ка, давай, да, ты, кстати, садись за пульт.
2: Че я?
1: Не-не-не,
2: и тогда табуретка пропадет.
1: Не пропадет, сядешь пропадет. На нее.
3: Виктор Степанович не пропадет, это мужик золотой.
1: Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим», второй час.
2: Второй час.
1: Петр Нижинский, Альберт Ботанин, Виктор
3: Степанович. Да. И Виктор Степанович Ярославушка.
1: Да, вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. Ярославушкин. Вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. На кону у нас классный подарок. В этом часе уже, кстати, объявим победителя. За лучший вопрос будем награждать, поэтому обязательно пишите. Два ДТП Щербакова нам пишут.
3: Осторожнее.
2: Ой, там такое, там сейчас трафик сильный.
1: Ярославу оставляем за пультом. Не хочу. Почему Шаумянский перевел?
2: Чего?
1: Перевал не закатывают в асфальт. Здесь смотри.
2: Шаумянский перевал. Ярославушка остается за пультом. Я вижу.
1: Это котеночек, я думала, это на тебя.
2: Не.
1: Хорошенький котеночек.
2: Тебе же не нравятся котятки, щенятки.
1: Ну, на картинках нравится, дома не нравится.
2: Такая вот она бессердечная.
1: Бабай нам пишет. Всем привет из Питера.
3: Привет, Бабай, Питеру, Бабай. Вообще. Привет, Питеру.
1: Молодец. Змеюки тоже привет передавайте.
2: В гости уехал Бабай или
1: может... Отдыхать, сколько можно работать? Ну Бабай да, вообще не поднимаю. Вот как?
2: Как, да.
1: Скажу в защиту Петра, лично его знаю много раз. Пересекались, матом он вообще не ругается. Петра в студии.
2: Петр, заходите. Петр, да.
1: Все, жертва найдена, Петр сидит за пультом.
3: Что значит жертва? Вот после таких слов.
1: Ну вы не хотите.
3: Вообще не сяду никуда.
1: Вы не хотите.
3: Не присяду.
2: Давайте на кулачках скинемся.
3: Кобриолет.
1: Нет, я первый час отсидела.
2: Ну, дебатика, а я два часа до этого сидел.
3: А я отсидела первый час.
2: От звонка до звонка.
3: Пара-па-па-пам.
2: Чего, где вопрос-то? Где вопрос?
1: Да, вы задаете вопросы, мы на них отвечаем. Вопросы вообще разные. Почему из стены торчат провода? Почему ремонт в доме не делается? Ну, вот такие какие-нибудь вопросы. Почему красный цвет — это красный? Кто придумал слова, например? И так далее.
2: Кирилл Мефодий.
1: Почему у кого-то губы тонкие, а у кого-то пухлые?
3: Нет, не Кирилл Мефодий. В начале было слово.
2: А, вот прям настолько вот далеко.
3: Там придумали слова.
2: Ну, ладно.
1: Ну, вон, смотри, вам вопрос.
2: Какой?
1: Ну вон же.
2: А я, ты думаешь, я вижу, у меня зрение минус 84.
1: Почему Альберта Ботанина плохое зрение?
2: А, это... Книжки много в детстве читал.
1: При фонарике?
2: И телевизор
1: или
2: смотрел.
1: При луне.
2: Больше телевизор, честно.
3: Или на сайтах сидел, непотребных.
2: Тогда еще не было сайтов в те времена.
3: Карточки были?
2: Нет, да, фантики. И фантазия.
3: Наклейки?
2: И фантазия.
1: Так, Коржик, карамелька и компот. Миу-миу-миу-миу-миу. Добрый вечер. Почему летом жарко? Смотря где.
2: Правильно, да. В Аргентине, например, там сейчас не лето, там сейчас зима.
3: Время погулять.
1: А что, там концерты сейчас дают?
2: Наверное, там не лето, да, точно.
1: Ну, я вот, может, неправильно вопрос прочитала. Зайди, пожалуйста, Петр, ты Почему? Же видишь.
3: Ой-ой-ой, у меня тут все что-то это затроилось. Сбой в матрице, коллеги, сбой в матрице.
2: Почему Шаумянский провал за...
1: Перевал.
2: Перевал не закатывают в асфальт? Тут нужна пояснительная бригада. Пояснительную бригаду в студию.
3: Мы не знаем, кто такой Шаумян. Это кто-то из Армении, скорее всего.
2: Шаумян
1: Ашотович. Это улица такая.
3: Шаумян Ашотович, может быть.
2: Шаумянский перевал, нет у нас такого. Что-то я не знаю.
3: Вы не путаете с этим другим перевалом, где этот? Это
2: так,
3: Дятлова.
2: Сейчас, нет.
1: Почему там... закон подлости не работает на подлость?
2: Зараз к заразе не пристает, потому что... Шаумянский...
1: Слушай,
2: а у нас есть такое? А, нет, это, знаешь, это в Краснодарском крае. Туапсинский район.
3: Привет, Краснодар.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Вы задаете вопросы, мы отвечаем на них. За лучший вопрос в этом часе будем награждать. Кстати говоря, в этом часе еще будем играть в необычные зубы. Бабкины зубы сегодня будем играть.
2: Накладные.
3: Зуб с гнильцой.
2: Вставные. Уж с какой.
3: Не-не-не, чистые. Белоснежные зубы.
1: Просто они в стакане.
0: Это вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Six Seven.
4: Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073-6+.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
9: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
10: Что делать, если вы очень любите Татарстан? Можно писать и делиться этим в соцсетях. Или позвонить и сообщить об этом близким. Но сначала подключить особый тариф «Люблю Татарстан» от МТС и пользоваться бесплатными звонками на номера МТС в Татарстане и безлимитным интернетом. МТС. Лидер технологий.
11: МТС – лидер технологий. Согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Jason & Partners Consulting» 1.10.2025. Тариф доступен только при новом подключении по 30 сентября. Бесплатные звонки на МТС в Республике Татарстан. Подробные условия на mts.ru.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Если к валюте доверия нету, иди покупать золотую монету.
14: Золотой монетный дом. Продажа и выкуп золотых и серебряных монет. Гарантия подлинности. Лицензированная деятельность. Подробности по адресу Ершова 1А, ГТРК Корстон, офис 440.
15: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне.
16: Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Beam Radio и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+.
17: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
18: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Что может сильнее напрячь мужа, чем жена, которая просит и просит и просит купить сову?
1: Так это жена, которая просит и просит и просит купить шубу, а потом раз и в шубе ходит.
0: А муж не покупал.
2: Цепелявы.
3: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
4: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони. 278-78-78 kamacement.ru.
5: Полный расколбас из 90-х от BIM-радио.
6: Ну и в самом начале информация про рекламу и BIM-радио представляет вечеринку «Расколбас из 90-х». 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать это вместе, делать то, за что в 90-е было совсем не стыдно. В программе трешовые конкурсы, вы такие любите, я знаю, подарки, это мы любим еще больше. Любимые хиты, безудержные танцы и полный «Расколбас». 14 августа сбор гостей во сколько? Правильно, в 20:00. А где? Правильно, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно, уровень расколбаса, говорят, будет просто запредельно. Оторвемся вместе на вечеринку расколбаса 90-х. Подробности максимилианс.ру 18+.
7: Два кусочка расколбаски.
8: Мы готовы прямо сейчас разыграть. 292-102-8, звоните, кто хочет выиграть в прямом эфире. 292-102-8, прямо сейчас набирайте. И все, кто хотят пойти на эту вечеринку, участвуйте, написав в наши мессенджеры. +7 9 2 7 2 42 102 8.
7: Вот прямо сейчас звоните по этому номеру телефона. Вижу, уже идет у нас телефонный узвоночек. Здравствуйте.
9: Алло.
7: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
7: Вас как зовут?
9: Фарида.
7: Добрейшего вечерочка, Фарида. Вы на вечериночку-то собираетесь пойти? Хотите?
9: Хотим, да.
7: Это прекрасно. Ну что, один единственный вопросик, три варианта ответа даже, наверное.
8: Итак, напомню,
7: будет.
8: Что Фарида у нас участвует в прямом эфире. Все остальные желающие пойти на вечеринку 14 августа на полный расколбас, пишите в наши мессенджеры правильный ответ. Итак, внимание, вопрос. Этот предмет в виде мягкой желеобразной массы был назван в честь одного из персонажей популярного кинофильма «Охотники за привидениями». Есть варианты у вас?
7: Фарида, как вы думаете, кто это? В стену еще кидали его постоянно.
8: Липучка, слизняк или лизун?
9: Лизун.
8: Это правильно!
7: Ути мой лизун!
8: Лизун-сосун еще конфета была.
6: Да. Дал сосун, шампунь такой был.
8: А?
6: А, да.
8: Фарида, молодец, мы вас поздравляем. Это правильный
7: вот все
8: ответ.
7: Все туда, про Бугатти.
8: А правильно ответил у нас... сейчас я вам скажу, кто правильно ответил. НЛ, правильно ответил наш мессенджер. Тоже поздравляем. Фарида, вы на правах дозвонившейся можете еще и привет в прямом эфире передать.
9: Передаю в первую очередь привет всем вам, диджеям BIM Radio. Спасибо большое вам за то, что вы поднимаете нам настроение всегда. С вами очень весело. Передаю своему супругу Азату, своим сыновьям Кариму и Булату и всем, кто меня узнал.
8: Спасибо огромное.
9: Всем хорошего вечера. У меня сегодня первый день отпуска.
8: А у меня тоже скоро. Я к вам присоединюсь, Фарида. Трубочку не кладите. За эфиром расскажем, как вы получите свои билетики. Еще сегодня обязательно будем разыгрывать билеты на полный расколбас.
5: Вечерний Трубиз.

0: Ну что ж, мы с удовольствием продолжаем принимать ваши вопросы и с удовольствием продолжаем отвечать, конечно же, на них по возможности. Виктор Степанович к нам присоединяется. Здесь по-прежнему Альберт Вячеславович.
1: Петр Викторович Нижинский.
0: И Ярослава Олеговна. Давайте уж раскроем все карты.
2: Да, можно просто Ярослава.
0: Ярославушка,
2: просто Славик, вообще как удобно. МС мать, матушка.
0: Я вот Ярик пишу. Нормально?
2: Где ты пишешь?
0: А вот на этих бумажках я пишу Ярик.
2: Лень, что ли, тебя? Тут вот спрашивают, почему Ярослава ставит новые треки в эфир? Вот вам, пожалуйста, лень, потому что у людей. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Есть вопросы. Кстати, за лучший вопрос будем награждать вы уже в конце этого часа. Почему в Казани сейчас нет крупных ночных клубов, как раньше Арена, ЦКЖ, Эрмитаж, Доктор, 51-й штат и т.д. и т.п.? Ну, вообще, наверное, потому что те, кто ходили по клубам, они уже другие
3: вопрос
2: клубы...
3: Вопрос по адресу. Я как старый тусовщик. Сейчас вам объясню.
2: Реально старый тусовщик.
3: Смотрите, да, иногда прихожу танцпол посыпать. То время, когда были вот эти крупные клубы, в которые мы приходили, вот этот танцпол огромный, диджей там где-то вдалеке, там гоу-гоу, программа, прочее-прочее.
2: Гоу-гоу,
3: прочее.
2: Конечно, да.
3: Да, особенно на гоу-гоу, да.
2: Да-да.
0: Так, эти времена прошли, да, вы хотели сказать, что?
3: Нет, те времена, вот когда такое было, нас, молодежь, было достаточно много, а вот нынешней молодежи их меньше. Демографическая яма, да.
0: Да, да. Им и неинтересно, как будто.
3: Нет, нет,
0: особо.
3: Им может
0: там
3: быть...
0: Там что-то как-то по каким-то более камерным таким заведениям они собираются.
3: Я вам открою секрет. Это все
0: камерным не от слова камера.
3: Возвращается.
0: Все возвращается на круги своя.
3: Да, все вернется. Скоро молодежи опять вернется в то же самое количество, которое было. Пример,
0: после
3: чуть побольше.
0: Ночей.
3: Люди ночами делают новых людей, да. И все, и клубы будут, опять же, будут вот эти тусовочки. Ну, сейчас новый формат, сейчас вот эти open-air делают на природе. Ну, пока лето где-то.
0: Пока лето.
3: Пока лето.
2: Пока.
3: Пока жарт. Пока жарт. Приходи.
2: Почему выходит зуб мудрости, если... Вот здесь вот, внимание, вопрос. Даже подложку можно чуть убавить.
0: Давайте, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Наиляна, Илюшечка. Почему выходит зуб мудрости, если она гниет самая первая? Кто? Мудрость гниет?
3: Ну, с головы же всегда все гниет, а голова мудрая всегда. Все логично.
2: Нет.
3: Устраивает такой ответ, нет?
2: Нет.
3: Нет.
2: Ну, здесь можно подложку нам вернуть, да, спасибо.
3: Ну нет, смотрите, чтобы не гнило, нужно чистить. Во-первых, сразу к стоматологу, и все нормально будет.
0: Очень много от генетики зависит, чисть, не чисть, понимаете?
3: В том числе, да.
2: Если вампир и оборотень покусают друг друга, то кто в кого превратится?
0: Это будет вообще туса.
3: Это будет, во-первых, волосатый вампир.
2: Я сегодня видела на пляже волосатого, но и правда не вампира.
3: Ну, там
2: прям...
3: Прям, да?
2: Прям. Я такой удивлен. Вообще первый раз видела, как будто...
0: Слушайте,
2: мужчину
0: скажу,
2: оклеили волосиками.
0: Вы что вы говорите? Да. Вот ему хорошо зимой.
3: И летом тоже.
0: Да.
3: Комары не кусают.
0: Был такой фильм про вот эту историю вот вампиров или кан.
2: «Сумерки»?
3: А, да-да-да.
0: Нет, не «Сумерки». Это вообще тухляцкий фильм какой-то.
3: «Другой мир»,
0: да. «Другой мир», да. С Кейт Бекинсейл как раз. Вот я что-то рассказывал тебе про Кейт
3: Бекинсейл.
0: Нравится Кейт, да?
3: Мы одни фильмы смотрели.
0: Хорошенько, хорошенько. Вот, и там был такой, в общем-то, персонаж, который был и вампиром одновременно, и ликаном одновременно.
3: Да-да-да.
0: Был
3: такой
0: персонаж. Так что нормально как-то он
3: уживался. Тяжело ему было.
0: Ну, тяжеловато. Там полный луна, он весь оволосатился, понимаешь. Прошла какая-то молоденькая, он это...
3: Сразу.
2: Те не покусают друг друга, то кто в кого превратится?
0: Это будет вообще туса.
3: Это будет, во-первых, волосатый вампир.
2: Я сегодня видела на пляже волосатого, но и правда не вампира.
3: Ну, там
2: прям...
3: Прям, да?
2: Прям. Я такой удивлен. Вообще первый раз видела, как будто...
0: Слушайте,
2: мужчину
0: скажу,
2: оклеили волосиками.
0: Вы что вы говорите? Да. Вот ему хорошо зимой.
3: И летом тоже.
0: Да.
3: Комары не кусают.
0: Был такой фильм про вот эту историю вот вампиров или кан.
2: «Сумерки»?
3: А, да-да-да.
0: Нет, не «Сумерки». Это вообще
3: тухляцкий фильм какой-то.
0: «Другой мир», да.
3: «Другой мир», да.
0: С Кейт Бекинсейл как раз. Вот я что-то рассказывал тебе про Кейт Бекинсейл.
3: Нравится
0: Кейт, да?
3: Мы одни фильмы смотрели.
0: Хорошенько, хорошенько. Вот, и там был такой, в общем-то, персонаж, который был и вампиром одновременно, и ликаном одновременно.
3: Да-да-да.
0: Был
3: да,
0: такой
3: да.
0: персонаж. Так что нормально как-то он
3: тяжело
0: уживался?
3: Ему
0: ну,
3: было.
0: Тяжеловато. Там полный луна, он весь оволосатился, понимаешь. Прошла какая-то молоденькая, он это...
3: Сразу. Непонятно.

0: ему было.
1: Ну, тяжеловато, там полный луна, он весь оволосатился, понимаешь. Прошла какая-то молоденькая, он это...
0: Сразу. Непонятно, что делать.
1: Вот такие дела.
2: Добрый вечер. Какую песню вы тайно слушаете, когда вас никто не видит? Сядь мне на лицо. Песня «Комара», кстати говоря.
0: Да, да, да. Я в целом не
2: вот
0: против.
2: Вот я свое сдала.
0: Да. Ты сдала?
2: Да. А ты?
0: Да, я тоже такое послушаю. В целом мне пойдет, да. Нормально, я не против, даже за.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8.
0: Что? Хорошая песня.
2: Вы задаете нам свои вопросы, мы в прямом эфире на них отвечаем. В конце часа будем награждать за лучший вопрос.
1: Такие претенденты, кстати, есть, вот на самом деле.
0: А как вы выбираете лучший вопрос? Мне вот интересно.
1: Сердцем.
0: Сердцем?
1: Сердцем, исключительно.
0: Главное, ребята, сердцем не стареть.
1: Да, и чтоб костюмчик сидел.
3: Бим радио.
1: Полезная информация на правах рекламы, конечно же, о том, что БИМ-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущий вечеринки – харизматичный Сергей Белов, за пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный «Расколбас». 14 августа, сбор гостей 20.00, ресторан «Максимилианс». Осторожно, уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
3: Реклама на БИМ-радио. Ищите авто с пробегом? Ждем вас в ТТС. У нас более 2000 проверенных автомобилей с прозрачной историей в наличии. А ваш автомобиль мы готовы принять в зачет или выкупить по рыночной стоимости. Быстро и честно. Приезжайте в автосалоны ТТС Авто с пробегом.

0: Сервис Бро.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа. Подробности в Global Service.
2: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Начало программы в 19.00.
4: Билеты на официальном сайте клуба.
5: О, футбольный клуб Рубин. ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2, 0+.
6: Спонсор спецпроекта «Ответь на 5» с «Аврора Канц» ООО «Аврора К».
7: Все, от стерки до альбома на «Аврора Канц» купите. И любимому ребенку рюкзак счастья подарите.
8: Интернет-магазин «Аврора Канц». Широкий ассортимент школьных принадлежностей «Брауберг». Выбираем, заказываем и учимся на 5.
9: ООО «Аврора К». ОГРН 1121-69-00-27-250. Казань, 1 Муромская, 117.
10: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 85 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
11: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар с нами». Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.

0: тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.
1: 292-102-8. Это номер телефона в студии BIM Radio. На подходе игра «Ты мне зубы не заговаривай». Немножко в обновленной даже версии. Нам нужно два игрока, мальчик и девочка. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Канавто и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230 30 30. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026 года.
2: Соцсети могут прилечь.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Спонсор программы «Прогноз погоды на БИМ-радио». Спецзастройщик ООО «Октава».
2: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
3: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
2: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
3: А метро далеко?
2: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
4: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
5: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Да, тут, видимо, лаборантки неистологии нам оборвали, в общем-то, фактически все мессенджеры. Говорит, Виктор Степанович просто великолепен с погодными условиями. Знаете, поэтому мы ему и передадим слово, пожалуйста.
7: В бытность моя работа в гидробицентре имени «Всея планеты». Я, значит, припоминаю, как-то было очень интересные лаборантки, там ходили две одинаковые. Значит, пофиг на цель, все, я вам буду в кельвинах все рассказывать. Итак, сейчас в Казани 297,15 градусов по Кельвину. Завтра у нас 20... Какой? Шестой, да? Шестой.
6: Смотри, откуда считать, Виктор Степанович.
7: Завтра нас ожидает 300,15 градуса по Кельвину. Также могу в фаренгейтах. Хотите? Нет?
6: Да, в следующий раз в фаренгейтах.
7: В следующий раз в фаренгейтах. Ну, а послезавтра, значит, 302 градуса и 15 сотых по Кельвину. Пожалуйста, вот такие сведения о погоде получены в моем мозгу большом.
8: В твоей молодости. Да, в моей молодости, да. Если на русский язык перевести, к вечеру сегодня плюс 21 градус, завтра
7: это
8: днем...
7: Это попса, господи, я вас умоляю.
8: А попса живет, а попса поет.
6: Виктор Степанович, тот еще хардрокер.
8: В общем, а завтра к вечеру 22 без осадков. Я все правильно перевела?
7: Ну, как без осадков? Строго говоря, совсем без осадков не бывает. Дело в том, что в воздухе в атмосфере всегда некоторое количество жидкости присутствует.
6: Все сведения о погоде получены из электронных средств массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
9: Ты мне зубы не заговаривай!
6: Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5». Стенет «Канавто». Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. Стенет «17» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет «17» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Тенет 17 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года, по данным автостатута.ру, на 3 июля 2026 года. Ну ничего, выдержал, дикционно все-таки мы подкованы. Итак, на кону у нас приз-сертификат в кафе национальной кухни. Давайте знакомиться с нашими игроками. Первым до нас сегодня дозвонился
8: Денис.
6: Да.
8: Денис, здравствуйте.
10: Здравствуйте, всем привет, приветствую Казань, приветствую Татарстан, приветствую Россию, весь мир.
6: Здравствуйте, Денис.
8: Олимпийский, я вас не слышу! Денис, здесь вот есть вопрос от наших слушателей. Я один задам вам. Что будет, давай, если миллениала укусит зумер?
10: Ну, милизумер.
6: Все правильно, и это правильный ответ. Я буду свет и милизумер, да. Маленький такой зумер. Зумилиал.
10: Хорошо. Зумилиал, да.
6: Да, познакомимся с вашим конкурентом, скажем так, на сегодняшнюю игру. Это Лейсан. Здравствуйте, Лейсан.
11: Добрый вечер.
8: Лейсан, здравствуйте. У меня к вам тоже есть вопрос. Если поставить обогреватель в холодильник, кто победит?
11: Холодильник.
8: Я думала, макароны.
12: Она знает, она пробовала. Видишь,
6: интересно,
12: так уверенно сказала.
6: Интересно.
8: Хозяйственная.
11: Я действительно пробовала.
6: Ужас какой. И победил у вас холодильник.
11: ЗИЛ нет, до сих пор работает.
12: ЗИЛ непобедим, да.
6: Здорово, здорово.
8: Здесь вот, кстати, написали, если миллениалу укусит зумер, он приложит подорожник. Неплохо.
6: Прикольно.
8: Да.
6: Какие вы вообще веселые, молодцы. Давайте напомним правила игры. У нас ровно по одной минуте у каждого игрока ровно 20 слов у нас написано. Всех их объединяет только одно. Все они на буковку «Д». Если не ошибаюсь.
8: Да.
6: Да, на букву «Д». Вы можете выбрать, с кем играть, а мы хотим предложить вам персонажей, с которыми вы можете поиграть.
8: А, так, это бабка.
7: Это, знаете, вам всем знаком, Виктор Степанович, табуретка потрясающая, невероятная. Конечно же, да.
8: И?
6: И все.
8: Нет.
7: Нет, давай, что-то предлагай.
8: Ты же сказал, что ты армянин.
6: Нет, вы что, как так можно, безобразие какое-то. И Петр Нежинский. Давайте вот так попробуем. Денис, вы дозвонились первым. С кем хотите поиграть? Бабка Виктор Степанович.
10: Подождите, а Ярослава?
13: Не было Ярославы.
6: А Ярослава не
10: было.
8: Ярослава это бабка. У нее на погоду колени крутят.
10: Да, ну с бабкой тогда играем.
6: Тогда играйте с бабкой, все понятно.
8: С бабкой поиграли, поспали с молодой. Погнали.
6: Ну что, ваша минута начинается прямо сейчас.
8: А слова-то где?
9: Ты мне зубы не заговаривай!
14: Итак, мы в нем живем.
10: Дом.
14: Да, а еще вот есть бревно, а есть их подкидывают туда.
10: По линии.
14: Да нет, по-другому.
10: Дрова.
14: И, да, они когда пьяные, потом, значит, кровь он сдает, милок.
10: Еще раз вопрос.
14: Кровь сдает, он идет.
10: Донор.
14: Да,
10: донор.
14: А еще есть такой мягкий для вашей, для вашей этой пятой точки он. Мужской. Да, на букву «Д». Есть кровать,
10: да.
14: А есть...
10: Диван.
14: Да, есть вот... Ты пришел такой пьяный, она тебе... Где ты был? Это она вам устроила что? Она, да, да, на букву «Д». Она задает вопрос, только первое «Д».
10: Допрос.
14: Да, а есть деревня, а есть вот она такая, без коров, там вот это, все дряхлые не ходят там.
10: Дача.
14: Да, а еще вот есть пляж там эти, он, есть свинья такая, она, значит, это, ну это, она такая, неприспособленная, она не домашнее животное, она какое животное? Ну,
10: еще раз вопрос.
14: Да, милочек, поздно уже думать-то, поздно.
9: Не заговаривай.
6: Однако ж.
8: У нас 6 слов, но бабка справилась, поэтому плюс 1.
7: Знаете, я как настоящий душнило, должен вам заметить, там было...
6: Допрос-вопрос.
7: Да, да, так сказать, однокоренное.
8: Оно не однокоренное.
6: Однокоренное.
7: Не спорьте, я...
8: Погуглил, что ли?
7: Конечно, мне же...
6: Не понимаете.
7: Степень
6: имени цитадели.
7: Да.
6: Цитадели французской революции. Итак, в итоге получилось сколько у нас? 5, что ли?
10: 5 слов.
6: 5 слов. Денис, это хороший результат в любом случае.
10: Да не.
13: Ну, с бабкой, знаете ли, это не просто.
6: Для игры с бабушкой это было очень хорошо, Денис.
8: Смотрите, да в слове «допрос» корень «допрос», а в слове «вопрос» корень «прос». Это
10: вот,
8: разнокоренные.
10: Все, 6.
8: Я погуглила.
10: У нас 6 слов.
6: Нет, кто еще тут душнило, хочется спросить.
8: У нас 6 и 7, потому что я бабку душнило. Объясняла. У нас 7 слов, что вы наговариваете? Плюс 1
6: сейчас,
8: балл.
6: Сейчас посмотрим, как у нас дальше продолжится игра. Там уже будем делать свой кардинальный выбор. Итак, Лейсан.
15: Да-да.
6: С кем будете играть?
15: С Денисом.
13: А с Денисом?
6: Вот это интересно!
13: Мы можем вам скинуть номерочек.
6: Денис, вы как насчет, что с вами поиграют?
10: Я готов. Вопросом не перешить.
8: С бабкой поиграл, теперь с молодой.
6: А если с вами поиграют и бросят, Денис? Ладно, Лейсан, смотрите, есть у вас два персонажа, скажем так. Это Федор Степанович Крузенштерн.
8: Виктор
6: Степанович Табуретка и Петр Нежинский. С кем хотите поиграть?
15: Петром.
6: А Виктор Степанович чем вам не угодил? Прекрасный мужчина. Я вас понял.
13: Возможно, холостой. Ну,
6: возможно,
13: это не точно.
6: Возможно. Возможно, и табуретки делать умеет. Ладно, понятно. В общем-то, вы готовы?
15: Внимательно слушаю.
6: Прекрасно. Я запускаю таймер, наш минут начинается.
9: Ты мне зубы не заговаривай!
6: А, ну вот есть бабка, есть...
15: Детка.
6: Ага, ну просто проще. Вот бабка и...
15: Дедушка.
6: Еще проще, из трех букв.
15: Дед.
6: Молодец. А, это такая птица, которая дерево клювом.
15: Дятел.
6: Угу. А, вот есть черт, сатана, а есть вот попроще немножко, такой тоже на буковку «Д». Нет, это уже не попроще. Еще вот.
15: Демон.
6: Демон, отлично. А, арбуз есть, а есть?
15: Дыня.
6: Молодец. А, по этому полотну автомобили ездят.
15: Дорога.
6: Молодец. Есть валет, а есть...
15: Дама.
6: Правильно. Когда заканчивает институт, его получает. Ну, он красный бывает,
15: диплом.
6: Например. Угу. Вот такая субстанция внутри человека живет. Говорит, ой, какая у вас тонкая, вот ранимая, вот она вот.
15: Душа.
6: Молодец. А это вот, раньше говорят, на Земле жили огромные рептилии.
15: Динозавры.
6: Верно. И вот есть латы у рыцарей, а по-другому они называются на букву «Д».
15: Доспехи.
6: Блестяще. Блестящие доспехи.
9: Ты мне зубы не заговаривай!
8: Ну, давайте по факту. Денису было сложнее, потому что он играл с бабкой. И бабке тоже было сложнее, потому что она была бабкой. Вот. Денис, вы молодец, это была очень веселая игра, на самом деле. Мы с вами
10: очень,
8: отлично справились.
10: Очень.
8: Но слово «дикий», неужели вы прям не узнали? Там домашние
10: да
8: животные.
10: Чё?
8: Пляж
10: ну, что-то как-то не узнал. Ну, извините.
8: Давайте, да нет, ничего страшного.
13: У вас когда-нибудь были бабки, Денис?
10: У меня бабки.
8: На что потратили, да.
10: Смотря какие, да, вот на отпуск бабки я потратил. Бабка есть у меня, которая бабка, которая старая.
8: Ага. Смотрите, Денис, чтобы уж так, ну, продолжим немножечко с вами забавляться. Виктор Степанович Табуретко вам еще три слова да объяснит, которые
16: давай,
8: есть в бумажке.
16: Давайте.
7: Знаете, Александр Сергеевич, он стрелялся с Дантес, вот этот вот процесс, как назывался?
10: Пушкин?
7: Да,
10: молодец. Дуэль.
7: Есть такой жанр библитристики, когда там профессор Конан Дойль, профессор Мориарти, вот это все... Это что?
10: Детектив.
7: Прекрасно. И самое большое дерево у нас в России это...
10: Это дуб.
8: Молодец.
10: Это я.
8: Молодец. Вот на словом дикий мы с вами споткнулись, а все потому, что мы с вами домашние, да, Денис?
10: Домашние.
8: Вы прямо сейчас можете... Во-первых, я вас хвалю, вы большой молодец. И прямо сейчас можете приветы передать в прямом эфире.
10: Передаю привет всем, кто меня услышал, кто меня узнал. Поздравляю сегодня сыночка своего. У него сегодня день рождения, 19 лет. Вступает в полноценную, уже в полноценную свою взрослую жизнь.
13: Он год назад вступил уже.
10: Ну, сегодня продолжает свое вступление, так сказать.
8: А что подарили вы ему? Что подарили?
10: Ну, пока ничего не подарил. Любовь свою только. Любовь и ласку.
13: Настоящий папа.
8: Я же говорю, мы с вами не дикие.
16: Жизнь вы ему подарили, создатель.
10: В первую очередь жизнь подарил, да?
16: Вот.
10: Леха, слышишь меня? Я тебе жизнь подарил в первую очередь.
16: Папку называй создатель.
10: Точно.
8: Дикий создатель.
16: Домашний создатель. Ну что ж, Денис.
10: Вам трио вообще молодцы, короче. Вообще очень интересные, смешные ребята.
16: Класс, спасибо.
10: Вообще, вам спасибо. Вообще, респект дарите. Удовольствие, настроение прям на целый вечер вообще все.
16: Очень рад
10: всем
16: стараться.
10: Привет. Спасибо. Всей Казани, всему Татарстану, всей России. Всем привет. Все. Всем
16: планета
10: пока.
16: Земля!
8: Спасибо
16: обязательно
8: большое.
16: До нас дозванивайтесь. Денис, вы веселый игрок. Очень классно с вами играть. Но у нас есть победительница Лисан. Ура, Лисан, я вас поздравляю.
17: Спасибо, ура.
16: Вы куда-то отходили?
13: Мне кажется, она чаю налила себе праздничного.
16: С щебрецом обязательно.
13: Щебрецом.
16: Лисан, я напомню, что вы получаете сертификат в кафе национальной кухни. Как вы любите национальную кухню? Давайте угадаю, татарскую.
17: Все верно.
16: Прекрасно. Я поэтому сказал прощай, щебрецом.
13: Мятрушка, блин,
17: да.
16: Супер. Лисан, кому хотите привет передать?
17: В первую очередь своему супругу, который помогал мне отгадывать. Да, он рядом, мы едем как раз домой. Попили чай у мамы Мэтрюшки Эвелин, и вот едем домой вместе и слушаем ваше замечательное радио, в первую очередь ему. Также огромный привет моей маме, ну и, конечно же, любимому своему радио, Бим-радио. И всем большой-большой привет.
16: Здорово, за эфиром, в свою очередь, расскажем, как вы заберете свой подарок, поэтому трубочку, пожалуйста, не кладите. Ну, а игра «Ты мне зубы не заговаривай» вернется к нам уже за утро.
9: Ты мне зубы не заговаривай!
18: Реклама на Бим-радио.
19: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
20: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
21: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
22: Отец, чем будем новую беседку красить?
23: Нужно проверенные составы выбирать. Я деревянный дом Пинотекс красил. Уже 12 лет прошло, а все как новый.
22: Он теперь Омнитекс называется. И в мастерской цвета на него сейчас скидка 20%.
24: Проверенные краски и сезонные скидки в мастерской «Люксиум». На журналистов 62.
25: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. 14 августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Я еду на колбасу.
1: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
2: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2 930 800.

0: трубим.
1: Совсем скоро мы, кстати, подведем итог за лучший вопрос, наградим нашего слушателя. А сегодня, напомню, у нас такой тройной не одеколон, а эфир. Альберт Батанин, Ярославушка, Петр Нежинский. Такой вечер на троих. И мы принимаем ваши вопросы в наши мессенджеры плюс 7-9-8-2-42-102-8. И стараемся, конечно же, на них отвечать. Ну, как-то вот интересненько тоже. А вопрос есть действительно прямо с чего выбрать сегодня.
2: Распаковывайте.
1: Победители есть. Давайте.
3: Как вы думаете, умер ли медвежонок в мультике «Ежик в тумане»? И это все было обычным воображением ежика.
1: А я вот не понял, почему вам пришло в голову, что ежик, медвежонок, они же сидели, пили чай с веточками можжевеловыми.
2: И лошадка там еще была.
1: Прилетала,
2: да,
1: к ним.
2: Чай с можжевеловыми веточками. Очень трогательный мультик. Никто там не умер, все нормально, все хорошо. Там все попили чай и
1: спать пошли.
2: Да, спать. Завтра на работу.
1: Поздно, потому что было.
2: Да.
3: Какая вещь в вашем доме лежит на всякий случай уже больше 5 лет?
1: О, какая!
4: Прикольно.
1: Все.
4: Хороший вопрос.
1: Все лежат на всякий случай. Во-первых, есть коробка с проводами. Со старыми, от всякие там удлинители, какие-нибудь провода, которые давно, ну, не знаешь, когда вот. И когда-нибудь наступит тот момент, когда тебе нужен именно этот провод, а его может не оказаться под рукой. Пакет с пакетами, опять же. Потом, что еще лежит? От ремонта всякого барахла, всякого осталось тоже. Вот, ну, не выкидывать же, там такие прикольные стройматериалы: винтики, шурупчики, гаечки, вот это все. Отдельный пакет, отдельная коробка, даже две. Что еще лежит? На всякий случай. Значит, это...
4: Одеяло с подогревом.
1: Два одеяла. Второе одеяло на всякий случай лежит.
4: Да.
1: Ну, обычно под одним,
4: спиннинг,
1: конечно.
4: Спиннинг раунд, например, тоже на всякий случай.
2: Нет, спиннинг это к Ярославе, она в рыбалке разбирается.
3: Но я вот удочку, у меня нет пока своей.
1: Соль, порох, пока? Свечи, радиоприемник.
3: Здесь нам Ренат, кстати, предлагает интересную идею. Напомните за эфиром вам ее обязательно озвучить.
1: Да, хорошо.
3: Так, это та-та-та, сейчас про миллениал. Вопрос на внимательность. Ой, там так много.
1: Если животные начнут разговаривать на человеческом языке, что будет?
2: Будет очень громко.
1: Логично.
2: Представляешь, все одновременно.
1: Очень логично.
2: А им же что-то надо всем.
1: И что-то они жрать, что-то будут рассказывать. А еще смотри, как научиться летать человеку?
2: А, ну, нам надо вообще. Зачем?
1: Ну, тут либо надо к просветлению идти, понимаете, вот от левитации
3: обладать.
1: Парашюты?
2: Парашют, брошюра, абажур.
1: Ну, тогда дельтаплан?
2: Не, да? Ну, парашют только вниз.
3: Тогда Леонтьев.
1: Тогда Леонтьев, да.
2: Леонтьеву все вопросы, да, он знает, умеет.
1: Могет.
2: Да, он такой.
1: К успеху идет.
2: Пришел уже.
3: Подожди, есть еще вопрос на внимательность. Вот
1: давай,
3: здесь вот.
1: Давай.
3: Этот вопрос был в «Утроменах». Что держал в руках раб известного итальянского художника, приходя в гости к богатым помещикам?
2: Ой, господи.
3: Пожалуйста.
2: Так, раб известного кого итальянского?
3: Художника.
2: Приходя к известным...
3: К богатым помещикам.
2: Он держал собственный портрет. Он приходил и говорил: смотрите, вот я и вот мой портрет. Смотрите, как рисует классный этот художник. Не хотите ли заказать у него картину?
3: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Мы уже совсем скоро в этом части не успеваем, но в начале следующего обязательно объявим победителя. Ты правильно ответил на вопрос. Я вам больше скажу,
2: да?
3: Потому что Альберт Батанин принимает участие в разработке вопросов на «Утромены». Ладно, все.
0: Бим-радио. Путевые заметки на Бим-радио.
5: Спонсор программы «Путевые заметки» ООО «Клиника Кузляр».
6: Лето скидок на лазерную коррекцию зрения в Кузляр. Восстановите зрение в клинике Кузляр с максимальной летней выгодой. Стоимость от 12 500 рублей за оба глаза. Подробнее об акциях на сайте офтальмологической клиники Кузляр.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: По данным Яндекс.Карт, 3 балла, местами затруднений сейчас в нашем замечательном тысячелетнем городе. Крупные пробки, рассказываю, где это: улица Копылова, Ленинградская, от Побежимова до Пржевальского 17 минут вы там потеряете. На Чернышевского от Нариманова до Кремлевской 8 минут. По 7 минут затруднения на Закиева от проспекта Победы до Академика Сахарова, та же Давлекеевская улица, Новодавлекеевская, от Борисковской до моста через железную дорогу. Ну и совсем коротыш в 6 минут. А улица Чернышевского от Кремлевской до Московской. Ситуация на мостах и дамбах. В общем-то, все мосты и дамбы совершенно свободны в обе стороны. Всем желаем удачи в пути. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Соблюдаем все правила дорожного движения.
0: Путевые заметки на Бим-радио.

Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим. Шик-шабам!

0: карамельчик и компот.
1: Джонни, лоханты из Эмилока.
2: Лока, лока. What's your name?
3: My name is Polly.
2: Давай, Альберт, подыгрывай.
4: What's your number?
5: Потрясающая игра, Альберт Вячеславович.
6: Я

0: Когда закончится уже это?
1: А что, вам не нравится, что ли?
2: Ну, мы по второму кругу можем начать. Вообще, кстати, по третьему уже начали. Третий час вечернее шоу «Трубим». Петр Нежинский, Альберт Ботанин. Все еще здесь?
1: Да, совершенно верно.
2: И, конечно, я, Ярослава. В этом часе, во-первых, мы подведем итоги по вопросам. Лучший вопрос выбран. Кстати, Альберт у нас сегодня выбирал. На правах
0: да?
2: того.
0: Ничего себе, а что это на меня сразу все ответили?
2: Ну, ты сказал, вот этот
0: тут
2: вопрос
0: еще
2: ничего.
0: Не все вопросы, мы не на все ответили.
2: Плюс в этом часе у нас будет игра за бабушка, и мы будем разыгрывать.
0: Разыгрывать мы будем. Пригласительное, ну, крутое мероприятие. Смотрите, ребята, информация про рекламы. 7 августа впервые в Казани исполнитель хита 26 года «Она танцует под шаде» by India. Все это с клаб-шоу в ночном клубе «Джангл», «Спартаковская 2», корпус 1, начало в 21.00, 18+. Ну и, собственно говоря, вот кому-то два билета достанутся на это великолепие. Все. Так, слушайте, тут еще, знаете, какие вопросы не прочитаны? А вот про «Привет, ребята, в кабане есть золото уже или достали уже?» Вот.
2: Может, в кабане? В Охотникова. Ха! А там!
3: Вы знаете, дело в том, что я должен вам заметить, в кабане есть не только золото, там есть и вообще вся таблица Менделеева.
4: И желудь!
3: Там что только туда
2: вчера
3: не сливают.
2: Вчера там парни плавали, лет 16.
3: Там трехглазые рыбы плавали, что там только нет, да. Своя эволюция.
1: Плавать знаете что?
3: Ну да.
1: А трехглазая рыба ходит.
3: Но в целом я не исключаю эту вероятность. Вполне возможно, трехглазый ходун.
1: Да-да-да.
2: Кабан.
1: Тот самый знаменитый казанский трехглазый ходун.
3: Да-да-да, ходок. А что дальше по вопросам? Есть не прочитано-то.
2: На самом-то деле уже время вышло. Давайте будем награждать прямо сейчас победительницу. Итак, лучшим вопросом сегодня становится: у какого числа больше всего синонимов?
3: И это число пи, как вы выяснили, да?
1: Да-да-да.
3: Число такое.
2: Поэтому мы поздравляем победительницу, мы отправляем ей сообщение с вами.
3: Мы отправляем вам число пи полностью, целиком. Оно очень длинное.
2: Отправляем вас на... Да. Ну и будем приступать к забавушке.
1: Совершенно верно. Прямо сейчас она к нам возвращается.
5: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим Радио.
2: Здесь на Бим-радио. Что нужно будет сделать? Мы вам даем фразу, а вы нам пишете окончание этой фразы в нашем мессенджере +7 9 2 7 2 42 102 8. С юмором, конечно же, давайте как-нибудь все прилично. Хотя фраза, она такая скользкая, она такая серая, такая вся такая. Ну, такая. В общем, на кону у нас есть билетики, которые мы в этом часе обязательно разыграем. Итак, фраза сегодня на забавушку звучит.
1: Звучит!
2: Не, но теперь я точно умная, сказала Саша после того, как.
1: +7 9 2 7 2 42 8 это наши мессенджеры.
2: Ни в чем
1: вашим
2: себе не отказывайте.
1: До 19:40 мы будем принимать ваши вариации. Поэтому сочиняйте, пусть победит веселейший.
6: Бим Радио.
7: Реклама на Бим Радио. Спонсор игры «Ты мне зубы не заговаривай» ООО «Канавто 5».
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Канавто» и получите спецпредложение августа на Сибирском тракте 51 и Оренбургском тракте 209. Подробнее по телефону 230-30-30. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026 года. По данным автостат.ру. На 3 июля 2026 года.
9: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
10: Спасибо.
9: Начало программы в 19:00.
11: Билеты на официальном сайте клуба.
12: ПО «Футбольный клуб Рубин». ОКН 117-169-0013-120. Казань, Копылова 2+.
13: Спонсор игры «Утро Мани» ООО «Глаз Клиник». Офтальмологическая клиника «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне, днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик smu88». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
2: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
3: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. БИМ-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
2: Мама, я в эфире!
3: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800. 0+.
4: Соцсети могут прилечь. А БИМ-радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет. У Кости не было денег, поэтому стриптизерши в трусы он просто крикнул «Спасибо!»
1: Не по Хуану Сомбреро!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
4: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
5: Здесь на Бим-радио. Что нужно сделать? Продолжить фразу, которую мы вам сегодня даем. Подключаемся активнее. На кону у нас есть классный подарок.
6: А на кону у нас два билета на предстоящее мероприятие 7 августа в Казани. Исполнитель хита «Она танцует под шаде» by Индия. Да, на склаб-шоу в ночном клубе «Джангл» Спартаковской 2, корпус 1, начало 20.00, 18+.
5: Я забыла, что Альберт вообще домой должен был уйти.
7: Я тоже что-то забыл. Да. Смотри, как заигрался с нами.
5: Итак, фраза до 19.40. Принимаем ваши ответы. Фраза сегодня звучит так. «Не, ну я теперь точно умная», сказала Саша после того, как... И давайте будем зачитывать ваши ответы. Спасибо, мальчики, что поддержали меня после того, как перевела денежку Альфонсу.
6: Бедный Альфонс.
5: Добрый вечер. После того, как ей в мозг вживили чип с интернетом. Чипс.
6: Чипс. Хорошо, да.
5: Так, не, ну теперь я точно умная, сказала Саша, после того, как 10-й раз наступила на одни и те же грабли.
6: Логично. После 10-го раза обычно там становишься умной, да?
5: Не, ну я теперь точно умная, сказала Саша, после того, как перекрасилась из блондинки в брюнетку.
7: А вот такое еще после того, как разгрызла сушку на шоссе, чтоб ее мусолить. То скороговорка нам подсказывает. Спасибо.
5: Про шоссе, да, мы ждали такой вариант. Привет, Бим. Теперь я точно умная, сказала Александра после того, как съела 5 кг орехов.
6: Ну, там... Ну, толстая она, скорее всего,
5: там,
6: будет после 5 килограмм орехов.
5: Да.
7: А, ну, теперь, как там я точно умная, сказала Саша после того, как воспользовался помощью искусственного интеллекта.
5: Не, ну, теперь я точно умная, сказала Саша после того, как родила.
6: Так, а вот тут, где как бы... Ну, ладно, пусть будет.
7: А что, так можно было, что ли?
6: Мы же не против.
5: Не, ну, теперь я как Маша, сказала Саша, и выпрыгнула с самолета. А на земле ее ждал Квинтин с букетом, предложил ей руку и сердце. И мы счастливы!
6: Вопрос, а какая Маша?
5: Да отстань, это фантазия Булата.
6: Там была какая-то Маша. Булат, хоть фантазировать, там не было.
5: Нет, тебе, значит, можно про твою Рину и ты как ее там?
6: Я не женатый человек.
5: Саша Грей, вот это все.
7: Ты что там все, про Рину Зеленую фантазируешь, что ли?
6: Там
7: была я когда-то молода.
5: Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша после того, как сходила на депиляцию.
7: Ну, нет, теперь я точно очень умная, сказала Саша после того, как смыла за собой.
5: И скинулась на оплату ЖКХ, да?
7: Полчеловечества, видимо, смыла за собой.
5: После того, как залила полный бак дизеля в бензинового нового китайца.
6: Хана китайцу, так. Хочется сказать.
5: Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша, после того, как с разбегу ударилась головой об стену. Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша, после того, как прыгнул с парашютом, съела бананы, отравилась, яблоко Ева просто сгорело.
6: Мне кажется, это Иришка написала какая-то.
5: Это Димочка, сынок, нам пишет. Плюс 7-9-2-7-2.
7: Болталка, ты что, к нам не присоединился?
6: Болталка, что-то тишина. А болталка где вы? Мы записали кружочек вам, болталку. Давайте, накидайте тоже свои варианты. Я сижу, готов читать, зачитывать.
5: Болталка! Бездельничает. Ну-ка, пишите, давайте. Болталка, подключаемся. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша, после того, как нужно продолжить эту фразу. В нашем мессенджере до 19.40 на кону классный подарок. Два билета на Шаде.
8: Бим-радио.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «Забавушка» на Бим-радио.
1: Совсем немного времени остается у нас до того, как мы будем не принимать ваши варианты ответа в нашей игре «Забавушки». До 19.40, я напомню, у нас будет полным ходом идти здесь игра. Кто-то торопится написать самый ошеломительный ответ, да? Видимо, для нас. Да. Напомним, сегодня чуть фраза у нас звучит так. Давайте напомним.
2: Теперь я точно умная, сказала Саша после того, как.
3: Заглянула, значит, в болталку посмотреть. Ну. Тут в основном еда. Ребята.
2: Там сливы. Я пойду куплю все сливы, болталка.
3: Груши тут еще у них тут вкусненькая.
2: Теперь я точно умная, сказала Саша после того, как приклеила на подаренный ей папиком авто треугольник У. Нет, он не У, а У.
1: Вот так вот, наверное.
2: С облегчением, да.
1: Теперь я точно умная, сказала Саша после того, как... надев кофту задом наперед, чтобы защитить спину от сглаза.
3: А вот это хитро!
1: На сложном как-то.
2: Да. Теперь я точно умная, подумала Саша, после того, как оказалась в кругу физиков-ядерщиков, но круг был какой-то чаепитий, а не такой, какой она подумала.
3: Узкий круг она хотела, да?
2: Нет, наверное, они и хотели узкий круг,
1: она предпочитала широкий.
3: Она предпочитала плавательный.
1: Так, как там еще у нас фраза? Я начал, серьезно говорю.
2: Теперь я точно умная, сказала Саша
1: После того, как прочитала все цитаты Стэкхэма.
3: О, это серьезно. Это второй высшее, как минимум.
1: Это совершенно верно.
3: Точно.
2: Так, подождите, мне тут надо... Да, читайте пока.
1: Теперь я точно умная, сказала Саша после того, как доказала теорему Пуанкаре.
4: Вообще-то она была доказана давным-давно.
1: Как раз тем самым Пуанкаре.
4: Перельманом она была.
1: Да. Наш соотечественник, между прочим.
4: Коллега, да.
2: Я не знаю про Шаде. Дайте мой билет Ярославе, она красотка. Спасибо. Я работаю...
3: Подкат засчитан.
2: Подкаст.
1: Назад, вперед, X. Подкат засчитан.
2: Теперь я точно умная. Умная, сказала Саша после того, как поменяла фамилию Грей на умная.
1: Оу, май. Буквально остается у вас немного времени. До 19.40 мы принимаем ваш вариант ответа на сегодняшнюю фразу. Теперь я точно умная, сказала Саша после того, как.
5: Бим-радио.

0: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Папа, еще круг!
3: А я на боулинг.
4: Мам, я в игровые автоматы.
5: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.

0: Маяки. Твое греческое настроение.
1: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2 930 800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Режим активации на максимум. Остается буквально 10 минут до того, как мы перестанем 8. Принимать. 8. Все, тогда умолкаю. Давайте читать. Плюс 7-9-8-2-42-102-8.
2: Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша после того, как эту фразу нужно продолжить наши мессенджеры. Сказал Саша после того, как развелась 101 раз.
3: Какая она молодец, на 101 только сообразила. Ну теперь я точно умная, сказала Саша после того, как ее позвали Шуриком.
2: Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша после того, как... Вот это, да, наконец-то помог ей сдать экзамен по физике.
3: Кто помог ей сдать экзамен?
2: Ну, зарядное устройство, от которого женщина получает удовольствие.
3: А, этот инструмент.
2: Да.
3: Да, все, понятно. А после того, как выиграла 10 тысяч в утромане у утроменов.
1: Или урезала у утроменов соточку. Вот
2: да,
1: такое
2: да,
1: есть.
2: Да. Не, ну теперь я точно умная, сказала неоднократно судимая Саша после того, как попросила адвоката в полиции.
3: А вот это вот прикольно. После того, как диктовала голосовое сообщение в заблокированный телефон.
2: После того, как тронула задним ходом.
3: Тронула задним ходом?
2: Тронулась.
3: А, тронулась. Ну, да. После того, как выпила 10 упаковок магний B6. Кстати, не помогает. Проверено. Себе.
2: После... Так, тут три варианта. Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша. После того, как побрил волосы на голове. После употребленного крепкого вредит здоровью. После того, как сходил в школу. Мальчик Саша у нас
1: да,
2: тут сегодня.
1: Да. После того, как узнала на Бим-радио, что сыр от сиртаки добавляют греки в свой салат.
3: Это хорошо, да.
2: Ну, это смешно.
3: Ну, теперь я точно умная, сказала Саша после того, как Петр заявил, что умеет готовить, потому что знает, где лежит сковородка. Саша уверенно добавила, теперь я эксперт по кулинарным лайфхакам.
1: Вот такой еще вариант. После того, как перекрасилась из блондинки в брюнетку.
2: После того, как заказала доставку. После того, как надела очки, задумчиво уставилась в книгу и сморщила носик.
3: После, а тут прям целый список. После того, как выучила три слова на диджейском сленге. Джингл, подводка, плейлист и уже готова вести утреннее шоу. Как вам такое? Ну, теперь я точно умный, сказал Саша, после того, как успешно отсортировала носки по парам и подумала, логика — мое второе имя. Это сложно, кстати.
1: Ну, теперь я точно умный, сказала Саша и запела песню «Чужие губы тебя ласкают».
2: Не, ну, теперь я точно умная, сказала Саша, после того, как сообразила, что поднять уровень — это про громкость, а не про карьерный рост, и не побежала писать заявление на повышение прямо посреди эфира. Мы продолжим совсем скоро.
4: Бим-радио.
5: Прогноз погоды на Бим-радио.
6: Спонсор программы «Прогноз погоды на Бим-радио» – спецзастройщик ООО «Октава».
7: Слышала? Старт продаж в жилом комплексе «Октава».
8: Правда? Нам с детьми что-то подойдет?
7: Конечно! Есть и студии для студентов, и трешки для семей. Подземная парковка. Свой бесплатный фитнес-зал только для жильцов.
8: А метро далеко?
7: Всего 13 минут пешком. Рядом ТЦ «Горки парк» и Горкинско-Аметьевский лес для прогулок.
9: «Октава». Найдем квартиру для каждого. Звоните 216-06-36 или смотрите octavadom.ru.
10: Застройщик, специализированный застройщик «Октава». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Так, ну сейчас в Казани 75,2 градуса по Фаренгейту. Завтра нас ожидает другая температура. Завтра у нас 78,8 градуса по Фаренгейту. Ну да, да будем учить физику. А послезавтра целых 84,2 градуса по Фаренгейту. Жарко, в общем. Давайте так, все сведения о погоде получены благодаря Фаренгейту и сведениям электронных средств массовой информации. Да.
4: У природы нет плохой погоды.
5: Программа для именинников «Первый тост».
2: И прямо сейчас гость с оригинальным голосом будет поздравлять именинников, будет говорить умные слова, научные факты, в общем, все то, чего именинникам в сегодняшнем дне как раз-таки не хватает. Подарки есть, бабки есть, деньги есть, опыт есть, мудрость есть, все есть, но нет пожеланий от нашего сегодняшнего гостя с необычным голосом. Просто все спрашивают, что за гость у вас сегодня здесь? И вот, пожалуйста, он подготовил поздравления. Я, кстати говоря...
1: Что, да, Виктор Степанович, что ли, не все узнали просто?
2: Да, Виктор да Степанович Табуретка у нас сегодня.
1: Это известнейшая персона. В научных кругах. Знакомьтесь.
2: Я, кстати, пока открываю группу Бим-радио Казань ВКонтакте, будем поздравлять тех, кто отмечает свой день рождения. Сергей Трудов или Трудов?
1: Трудов и трудов.
11: Трудов-трудов, ее двойная фамилия.
2: Ольга Вершинина, Танюша Пшеницына, Лариса Анфимова, Елизавета Каменева.
11: Вот список них, этих девочек, скиньте потом.
1: Виктор Степанович.
11: А что я?
2: Вы на работе.
1: Ну, не
2: при Анечка Гараева, Олег Александрович, Алена Жерникова.
11: А что, девчонки там, они только, да, у тебя?
2: Виталий Казанский.
11: Нет, это мне
2: неинтересно. Галина Иванова, Надежда Индирякова, Юлия Ебадулина, Дмитриева Наталья, Ильгиз Нигамедзянов, прошу прощения, Динара Хасанова, Екатерина Фахриева, Нинусик Такпаева, сегодня именинница, Дима Дмитриев, Азат Камалиев, Алексей Елесин и Алексей Лебедев. Также хочу поздравить лично от себя Петю Сапарова. Он знает, он поймет. В общем, с днем рождения, дорогие именинники. Итак, добрые слова от нашего сегодняшнего гостя с необычным голосом. Виктор Степанович, вам слово.
11: Ну, девчонкам пожелаю высокого ферритина. А мужчинам, так сказать, цифровых значений на их банковском счете. Там и ферритин будет хороший, там и все остальное замечательно. Вот этого добра мне не жалко. Не из моего кошелька же, главное.
1: Золотые, как говорится, слова. Ну, я напомню про номер телефона 2-930-800, позвонив по которому, вы можете очень неожиданно и приятно неожиданно поздравить своих родных и близких. Пользуйтесь. По традиции рассказываю, с кем из знаменитостей вы родились в один день. Вот смотрите, хочется сразу задать вопрос. Гиде?
11: Мапасан?
1: Гиде Мапасан, совершенно верно. Также Илья Ефимович Репин родился именно сегодня, 5 августа. Нил Армстронг, Мари Ле Пен, актриса Вера Холодная, актер Игорь Лагутин, телеведущая Юлиана Шахова и многие-многие интересные, как говорится, люди другого формата. А что же за люди из другого формата, вы хотите спросить? Джон Хиксон?
11: Да, это мисс Марпл.
1: Вот так вот. Это мисс Марпл. А также Адам Яч, участник знаменитого панк-рэп-трио Beastie Boys. Ну и еще один очень интересный рок-исполнитель Пэт Смир. Отмечает свой день рождения именно сегодня, уже в годах. Такой почтенный дедушка Пэт, принимая наши поздравления. Это сессионный гитарист группы Nirvana, ну и действующий гитарист группы Foo Fighters.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Холодос, стоп, мобилдос,
2: стоп, Атос, Портос и Арамис.
1: Итак, будем зачитывать ответы. Все, что вы присылаете с этой минуты, уже пойдет вне конкурса. Игра за бабушка. Нужно было продолжить фразу в нашем мессенджере. На кону у нас классный подарок.
3: Это два билета на предстоящий концерт By India. Ну, это вот «Она танцует по шаде». 7 августа. Да, 7 августа с клаб-шоу в ночном клубе «Джангл». Все это будет 18+, естественно.
1: Вы пишете, что у нас классное трио. Спасибо огромное. Теперь к фразе.
2: Пишите об этом чаще.
1: Да, спасибо. Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша. После того, как посмотрела все рилсы.
2: Нормально, актуальненько.
3: Прикинь, да. После того, как прочитала инструкцию к микроволновке и все равно поставила ее в металлическую тарелку у нее.
1: После того, как разгадала секрет идеальной укладки. Просто не трогать волосы полчаса. И назвала это техникой пассивного объема.
3: Это называется...
1: После того, как обнаружила, что любимая юбка немного села после стирки и тут же переименовала ее в стильную мини-версию.
3: На кого это села ее юбка?
1: На табуретку. Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша после того, как... После того, как три раза переложила косметичку, чтобы найти блеск для губ, а в итоге купила новый для симметрии коллекции.
3: После того, как выяснила, что проверять подлинность купюр нужно до того, как спрятать их в бюстгальтер.
1: Можно потише?
3: Давай.
1: Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша после того, как вышла замуж за Альберта Ботанина.
3: Ну,
1: да, в прямом эфире Бим-радио! Он покраснел, Ирина!
3: Ну, перестаньте. А после того, как врачи закончили собирать пазл из ее пальцев после встречи с блендером. Ужас какой.
1: Да чем ты читаешь, Альберт? Мы только что тебе невесту почти нашли. Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша после того, как оставила свое авто прямо возле дверей подъезда, перекрыв все проезды во дворе.
3: Молодец, как.
1: Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша после того, как получила красный диплом.
3: Логично.
1: Подождите, Димочка, сынок, нам тут вы прочитали?
2: Нет. Димочка, сыночек, нет, не прочитали, по-моему.
1: Не, ну теперь я точно умная, сказала Саша.
3: После того, как лично убедилась, что лизать поручни в метро – это отличный способ выучить химию на практике и физику тоже.
1: А после того, как пришла в гости на Бим-радио, после того, как пошла на полный расколбас из 90-х.
3: Вот это хорошо.
1: После того, как обняла Алинара, здесь вот еще ответы есть. В общем...
2: Ну и после этого мы подведем итог, на самом деле, я чувствую, уже будем выбирать победителя, будьте рядом.
4: Бим-радио.
5: Реклама на Бим-радио.
6: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рэпотек.
7: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим-радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
8: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
6: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
7: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
9: Подробности на maximilians.ru 18+.

0: приходи.
1: Звони 5-174-174.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от БИМ-радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.
2: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний ТРУ-БИМ.
3: А вот так все правильно.
4: Супер.
5: Из ниоткуда просто.
6: Нажимай на кнопку.
3: Из ниоткуда некуда. Нажал на кнопку, получил результат.
4: Тоже хорошая песня.
3: Да, тоже хорошая песня, но у нас есть еще более прекрасный момент. Ребят, ну это было просто великолепие какое-то. Великолепие, я вам скажу. Великолепное великолепие. Как это средатый сегодня получился вечер?
4: Великолепный век?
5: Нет, средатый вечер, тебе же сказали.
4: А, средатый, все хорошо.
5: Спасибо огромное всем, кто принимал участие в сегодняшнем шоу «Вечерний ТРУ-БИМ».
3: Да.
5: И голосовали, кто за пультом сидит. Мы послушные, Петр пересел, как только его плюсиков оказалось больше. Нет,
3: все
5: не как, на надгробии.
3: Все
5: просто...
3: как вы делаете.
4: Рано, погоди.
5: Да. Где рано? Давай за это.
4: Залижешь?
3: Где рано, там и лижут.
5: Завяжу.
4: Где рано, там будильник.
3: Бог ты мой, куда бы несло-то нас.
5: Все.
3: Давайте. Ребят, я вас оборжаю, просто оборжаю. Давайте-ка подводить итог нашей сегодняшней забавушки. Огромное спасибо за ваш невероятный просто поток вот этого вот творчества какого-то.
5: Но
3: мы определились. Мы определились с победителем. Давайте, я запускаю опять эту роту барабанщиков.
5: Не, ну теперь-то я точно умная, сказала Саша после того, как 3-4...
7: Сыр сертаки добавляют греческий салат.
5: Салате!
3: Обязательно только в греческий.
4: Это было смешно, да.
5: Это было очень смешно, мы тут это... Мы даже, да, мы оборжались, потому что мы вас всех тоже
3: оборжаем. Оборжаем.
5: Да, спасибо, Петр. В общем, Мингазутдинов Рауф сегодня получает у нас билеты.
4: Билеты на предстоящий концерт «Она танцует под Шаде Ба Индия». Все это, напомню, 7 августа уже совсем скоро, 18+.
5: Ну, а мы тут решили, что мы хотим сегодня спеть вместе с вами, поэтому присоединяйтесь, делайте громче.
3: Такое лирическое у нас немножко отступление будет, чтобы вечер вот таким, знаете, теплым, лиричным стал, таким вот как-то...
5: Еле-еле сошлись на песне.
3: По-доброму такой вот, чтобы... Ах ты, ёшкин, матрёшкин, группа «Технология», «Странные танцы». Ну, потанцую немножко по-странному.
5: Игорь Никитин где-то тоже тут бегает. Игорь, давай к нам
3: вместе будем петь. Давай, пританцовывай с нами, Игорёк.

0: подземных станций.
1: Всем хорошего вечера. Берегите себя. Петр Нежинский, Альберт Ботанин, Игорь Никитин не прощается. Я Ярослава. Берегите себя. Мы вас любим. Пока.

0: Вроде как будто черноват песни заказывают. Пишут. А я всем добрый вечер. Хочу пожелать Игорь Никитин еще несколько часов. Буду рядышком с вами, по духам где-то рассказывать, доказывать. Ну и большой привет вот Екатерине. Отправлю на всякий контрольный случай. Пусть все будет идеально.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru.
3: За пищу для детей. Crazy Drift Karting. Невероятное ощущение скорости и драйва. Crazy Battle, джампер, лазерный тир, автосимуляторы, незабываемые дни рождения и школьные праздники в Crazy Drift. ТЦ Парк Хаус, второй этаж. Бронируй на сайте kazandefis.crazydrift.ru.
4: ИП Храмова Елена Владимировна, Казань. УГРН ИП 325-169-00-21-657-0+.
5: 9 августа на стадионе Акбарс-Арена. Рубин Оренбург. Специальный гость, блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Начало программы в 19:00.
7: Билеты на официальном сайте клуба.
8: О, футбольный клуб Рубин. УГРН 117-169-00-13-120. Казань, Копылова 2. 0+.
9: Раз-раз. Раз-два-три. Меня слышно?
10: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
9: Мама, я в эфире!
10: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
7: 0+.
1: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на Бим Радио. 2-930-800.

0: какой-то за и выжил. Потом, правда, умер, когда до земли долетел.
1: Да ну!
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Расколбас из 90-х от Бим-радио.
1: Ну что, пришло время немного похулиганить, да, повеселиться и кому-то подарить. Получится так, несколько пригласительных, правда, в одни руки, но ничего, у вас будет возможность стараться или просто пойти и пойти. В общем, проблем тут нет. Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет вечеринку «Расколбас» из 90-х 14 августа. Официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Программе трэшевый конкурс, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20.00, ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Осторожно! Уровень расколбаса будет запредельным. Оторвемся вместе на вечеринке «Расколбас» из 90-х. Подробности на maximilians.ru. 18+. Ну что же, если вы готовы к вопросу, я буду его задавать. Ваша задача сейчас — приготовить ваши смартфоны, открыть мессенджер Макс, зайти в Бим-радио. Я думаю, вот все записано. Плюс 7-9-8-2-42-102-8. И сделать правильный выбор. Итак, внимание, вопрос. Какую игру на Денди можно было играть с помощью светового пистолета? Вариант А. Контра. Вариант Б. Duck Hunt. Вариант Б. В, точнее, Battle City. Присылайте ваши правильные ответы мне в Макс. Плюс 7-9-8-2-42-2-8. Забирайте пригласительные на вечеринку. Я жду.
0: Бим-радио. Первое в лучшем городе мира. В Казани.

0: Самый расколбас из 90-х от БИМ-радио.
1: Ну что, вам нужны итоги наверняка, да, результаты. Я вот смотрю огромное ваше количество сообщений, радуюсь, и это просто прекрасно. На самом деле это очень-очень-очень здорово. Итак, правильный ответ... вопрос сначала, да. В какую игру на Денди можно было играть с помощью светового пистолета? Это, конечно же, Duck Hunt, охота на уток, 12+. Одна из первых игр, использующих световой пистолет, она стала культовой в 90-х. Итак, поздравлять буду Александра, поздравлять буду, так, ну вот, сейчас бы не запутаться, судя по всему, Виктора и Артура, ну вот как-то так. Ребята, я вам сейчас всем напишу в личные сообщения, потому как мне нужны еще будут ваши особенные жизненные подробности, вот. А всем спасибо за игру, вы очень крутые, все очень быстро, оперативно и здорово. Ну, а мы продолжаем наслаждаться музыкой, да, вместе с БИМ-радио и со мной, с Игорем Никитиным. Доброго прекрасного вечера. Thank you.

0: радио.
1: Но у меня для вас есть информация на правах рекламы. Напоминаю и представляю вечеринку «Расколбасы» из 90-х. 14 августа мы вернемся в эпоху ярких образов, крутых треков и безудержного драйва. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Участвовать в конкурсах, танцевать под любимые хиты и ощущать неповторимую энергию 90-х. Ведущие вечеринки – харизматичный Сергей Белов. За пультом ваш любимый диджей Айон. Это будет полный расколбас. 14 августа. Сбор гостей в 20.00. Ресторан «Максимилианс». Осторожно! Уровень ностальгии и веселья будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2-930-800.

0: осторожно! Уровень ностальгии и бессилия будет запредельным. Подробности и бронь столов на maximilians.ru 18+.
1: Реклама на Бим-радио. Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46. Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим-радио. 2 930 800.

0: Деспасито.
1: Ну, под Деспасито можно было позажигать. Потанцевать даже сидя в кресле или на стуле. По крайней мере, песня, под которую танцуют абсолютно все. Ну, а я по-прежнему хочу пригласить всех вас в бим-болталку. Также в наш канал в Макси Бим Радио. Там иногда проходят конкурсы, все анонсы, афиши. Все это есть именно там. Поэтому каждый из вас может следить и контролировать весь этот процесс. Вот, поэтому пользуйтесь, пожалуйста, на здоровье. Я вас лично приглашаю. Если кому-то вдруг нужна ссылочка, напишите, да, +7 9 2 7 2 42 102 8. Постараюсь вам ответить. Но, в общем-то, что, вечер-то продолжается. Я пока ничего не анонсирую. Я боюсь, потому что уже сыпятся сообщения, и я просто боюсь их потерять потом, для того, чтобы еще и вас не обидеть. Вот, представьте, какой я переживательный сегодня.
2: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Team Radio. Первое в Казани.
1: Так, какие новости еще есть интересные? Певица Сати Казан, вот долгое время скрывавшая, как же она назвала, наследницу, которая родила от своего мужа итальянца Стефано Тиоццо 23 октября 24 года, наконец-то раскрыла имя. Ого, таил-то сколько. Итак, она говорит: мою дочь зовут Анагха. Это имя в переводе с санскрита означает безгрешная, чистая, сострадающая, любящая, совершенно. В общем, интересно, конечно, да. Боже, разве может быть для моей дочери какое-то другое имя? Его нам с мужем помогал выбрать наш учитель. Конечно же, он учитывал различные факторы. Дату рождения и так далее. Считаю, что очень важны. Недаром же их издревле принимали во внимание, выбирая, как назвать новорожденного. А уже тогда люди знали, имя способно скорректировать жизнь ребенка как в лучшую, так и в худшую сторону. Поэтому я очень рад, что мы назвали дочь именно так. В общем, такое вот эксклюзивное у меня для вас появилось. Анакхочка. Как еще можно ласково назвать? В общем, не знаю. Интересные имена, конечно, здесь. Я так полагаю, иногда у нас прям борьба, кто оригинальней назовет своего ребенка.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. August 14 официально разрешено чудить! Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Я еду на колбасу.
1: Реклама на радио хорошо. Реклама на Бим-радио еще лучше. 2-930-800.
3: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать Бим-радио.
4: Совпадение? Не думаю.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

0: Летнее настроение с Бим Радио.
1: Гороскоп на Бим Радио.
2: Без возрастных ограничений.
3: Звездная пауза.
4: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам звезды. Овны, если вы собираетесь устроить шумную вечеринку, подумайте, сколько гостей вы сможете прокормить. Тельцы, похоже, ваши мечты неплохо заработать, близки к исполнению. Однако помните, что действовать нужно без промедления. Близнецы, воздержитесь от вечерних прогулок и дальних поездок. Звезды советуют больше времени проводить дома. Раки, близкие будут вами очень довольны. Может, они пока и молчат об этом, но знайте, что вами будут гордиться. Львы, этот день создан для того, чтобы тратить деньги. Именно так вы будете бороться с накопившимся стрессом. Девы, возможно, в этот день вы будете неважно себя чувствовать. Капризная погода, межсезонье, недосып и тому подобные причины. Весы, наступает хорошее время для внутренней борьбы. Одна часть вашей личности будет стремиться к миру и спокойствию, другая будет требовать перемен. Скорпионы, направьте свою заботу на родственников, но оцените адекватно, кто именно требуется в опеке. Стрельцы, вам следует мобилизовать все силы и заняться делами. Постарайтесь не нервничать, даже если вас подведут друзья и коллеги. Козероги, проведите день в полной тишине и покое. Сейчас вам необходимо восстановить силы. Водолеи, внутренние ощущения будут требовать от вас изящества, наивности и чистоты. Рыбы, проявите максимум выдержки и разума, чтобы повернуть отношения в семье в более благоприятную сторону. Проявите больше тепла и внимания. И помните, звезды в небе, им виднее.
5: Мое любимое радио – это Бим Радио.
6: Признание наших любимых слушателей.

Интересная песня получилась у Димы Билан про белые розы. В общем, что, готовьтесь, мои дорогие. Привет-приветов. Стартую с следующим часть музыкальным. Напоминаю, контакты, координаты для связи с нами. +7 9 8 2 42 2 8. Мессенджер Макс пишите. Пишите с помощью приложения Бимрадио или сайта Бимрадио. Там есть кнопка «Передать привет». Кликайте, печатайте. Я буду просматривать. Сегодня привет и будет передавать Игорь Никитин. То есть я, собственно говоря, поэтому что еще напомнить? Есть еще ВК же, ВКонтакте, группа Бимрадио, там есть обсуждение, можно напечататься там, если, в общем, нигде больше не хочется, буду тоже периодически просматривать. Кому хочется, пишите смс-сообщение +7 9 8 2 40 22 8. Вроде бы все сказал, всех предупредил, давайте отпетых мошенников еще с вами выслушаем, потом гимн Бимрадио и начнем.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Все, старт даю. Добрый вечер всем. Здравствуйте. Добро пожаловать. Привет, приветов. Будем читать, запускать песни, конечно, эмоционировать, передавать ваше сообщение важное, особенное, не только. +7 9 2 7 2 40 2 2 8. Пишите в Макс. Телеграм вроде как работает периодически иногда, может быть и нет. Не знаю, как у вас, но Дим сам первым написал, еще, видимо, 8 часов. Надеюсь, что слушает. Сейчас передаю привет моим любимым подписчикам моего канала. Добрый вечер, Бим. Любим, хочу передать привет Василисе и сказать, очень переживаю за твое здоровье больше, чем за свое. Пожалуйста, выздоравливай, не болей. День и ночь не сплю из-за этого. Ну, Дим, вы скоро не выдержите, как бы, да? Если вам говорят, что на поправку идут, то, может быть, нужно поспать все-таки один-то хоть раз. Вот. Ну и чтобы все были здоровы, да, я думаю, запустим такую композицию музыкальную, могу себе позволить. Светлана пишет: здравствуйте, передаю привет своему любимому мужу, любимым детям всей Казани, отдельно Бим Болталки. Большой привет, Серович просит. Люблю тебя до слез, да-да-да. Так, Юлия, видимо, по голосу не узнала, но все равно приветики, удачного эфира желает. И всей Казани тоже передает. Наталья с Сергеем, что доехали в Турцию на отдых, ура-ура. Неужели радуетесь? Ну, хотя все возможно. Вот как-то так. Что-что-что, песню с Кридом, с Лепсом. Посмотрим, поищем. Я думаю, все возможно.
0: Реклама на Бим-радио.
2: Six Seven. Ваш ребенок уже в тренде. Пора научить его создавать их самому. Академия ТОП. Программирование, дизайн и нейросети для детей от 7 до 14 лет. Звоните 211-2073. 6+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800.
5: 0+.
4: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио. 2 930 800.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Такое вот оно у нас романтическое настроение образовалось, понимаешь ли, 5 числа в среду ночью практически перед сном. Ну нет, надо, наверное, да, перед сном все-таки расслабляться немножечко, да, если вы не в отпуске, если не поменяли еще день с ночью, то вообще самое прекрасное. Плюс 7-9-2-7-2-42-2-8 для ваших сообщений, пишите наши мессенджеры. Ну, Макс, по крайней мере, открыт, работает точно, смс можно написать, если хочется. Но и надо заглянуть же мне все-таки в сообщение, которое вы присылаете с сайта и с приложения мобильного. Там чего-то прям тоже очень-очень много сообщений. Бим-радио, всем привет! Поздравляю Альбину и ее сына Муслима, ему 9 лет. Также хочу передать привет Альбине, супруге Эльзе, брату Ирику, Руслану, сыновьям Ислама, Искандара, Риналю. Вот, ну такое вот интересное сообщение. Ну ладно, спасибо, хоть смайлики есть, уже легче жить, как говорится. Привет, Бимчик, пишу от имени своего сына Артема. Передаю привет Бим-радио маме, папе, сестре Насте, тете Свете, крестному Артуру. Артем 5 лет. Ну, слушайте, еще пару лет, я думаю, печатать сам будет, айда ушел по полной программе. Six Seven, где вот я должен найти? Но я как будто бы его нашел. Надеюсь, это оно, не оно, не знаю. Мне кажется, сейчас будет истерика у всех просто. Ну, хотя бы немножечко, да можно. Привет, любимый! И передаю привет мужу Волкову Сережке и сыну Степке. Сидим на берегу Волги с палатками, балдеем. Ой, красота какая! Красота какая! Завидую вам, матушка Земля, все в плейлисте, будет готово. Любимый Бим, всем ведущим привет, вы клевые. Спасибо, спасибо, обнимашки тут такие. Всей болтанке огромный привет. Ну, вот такая вот она, видимо, фишечка. Я, как всегда, люблю всех, всем позитива, яркого солнышка, мирного неба. Вот Ирин Круг у нас, по-моему, вообще нет, как будто бы, да? Вот, Наталья Валерьевна. Ну, так случилось, что-то еще попробуйте попросить. Здравствуй, дорогой Бим, огромный привет моей любимой Танюше. Скоро приеду домой. Хочу передать привет нашим друзьям. Омерзительной четверки. Ладно, хоть в кавычках. А теперь уже и пятерки. Поздравляю с рождением дочери. Желаю всего самого светлого, крепкого здоровья, бесконечной любви. Вот. Такое оно интересное, прекрасное. Всех, у кого дни рождения, праздники, присоединяюсь. Желания загадывайте. Много-много-много-много. Пусть каждый день по одному да исполняются. О боже, спаси, сохрани.

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Продолжаем. Привет, приветов на Бим Радио. Никитин, микрофон. Здравствуйте всем. Так, Елен пишет: дорогой Бим, хочу передать большой привет моему любимому супругу Павлу Алаторцеву. Хорошей дороги тебе, родной. Мы ждем тебя, дом, твоя семья. В общем, такое вот сообщение пришло. Есть, зачитано, прекрасно. Так, еще контрольный. Дорогой Бим, хочу передать большой привет моему любимому супругу. А, ну вот, собственно, да, то же самое же. Это я просто в разных мессенджерах. Ну и вы у меня тоже молодцы, получается. И так, и так. Так, Пупс. Здравствуйте, хочу передать приветик Димке Ченскому, Наталье, Светлане, Вячеславу, всем, кто знает, всем всей болталке. Хочу пожелать хорошего вечера, отличного настроения и песню. Вот здесь надо мне поработать. А, ну ладно, хоть и запасная, уже хорошо, если что-то вдруг можно будет запустить. Димка пишет: добрый вечер, я диспетчер. Отлично. Передайте привет моим девочкам и болталке. Подождите, вы девочкам из болталки передаете или только своим девочкам и отдельно болталке? По треку не могу сказать, но дискотека авария вроде как была у нас точно. Надо будет все это изучить традиционно. Добрый вечер, любимое радио. Ух ты, рукопожатие, микрофончики тут. Да-да-да. Можно песню Игоря Саруханова? Желаю тебе. Пусть эта песня поднимет всем настроение. Привет передаю слушателям. И болталки от Гульнары большой-пребольшой. Юрьевна, традиционная вечерняя. Приветик, мое любимое радио, любимые ведущие. Хочу передать свой сердечный привет всей болталке. Всех люблю и ценю. Можно песню Светы от Светланы. Вот она, логика железная здесь точно. Ага, еще привет. Привет, любимое радио. Сегодня свой день рождения, юбилей отмечает самый лучший наш друг Алексеев Андрей. Дорогой наш друг, тебе очень хочется пожелать здоровья, семейного благополучия, любви. И огромный привет еще передается Леночке, Анюте, Оленьке, Алексею. Песню Аллегровой просит с днем рождения. Ох, да уж, праздники они такие, поэтому все подарки, когда передарены, останется только кричать громко песню, которую вы попросили. И еще, наверное, еще напомню вам, что вы можете еще успевать печатать ваши сообщения. Плюс 7 927 2 42 102 8. Ох, где же она, эта Аллегрова? И в следующий, в общем-то, через несколько композиций музыкальных, я думаю, что еще придет партия ваших сообщений, и я с удовольствием их почитаю. Ну и много кто пользуется сайтом и приложением Бим Радио. Это тоже очень приятно, интересно зачитывать. Так, ну, в общем, Аллегрову ждите. Я что-то вот так сходу сразу не смог это все отыскать для вас. Но я уверен, что она точно должна быть.
0: Телефон рекламной службы Бим Радио 2 930 800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: приветов на БИМ-радио. Заходи на официальный сайт БИМ-радио и передавай приветы.
1: Ну что, для тех, у кого день рождения сегодня, есть, присутствует, вы вот празднуйте, покричите, пошумите еще раз. С днем рождения! С днем рождения!

0: Привет, приветов на Бим Радио.
1: Самир из Сельк. Самир, ну вот надо было не писать меня, прочитайте, а новый оставался у меня там вот, как положено, где-то там в начале. Я ж снизу вверх иду, кто первый написал. Вот, а зря вы так сделали, между прочим. Привет, Бим Радио. Давно вам не писал, уже больше недели, и по вам я так соскучился. Мы были с папой в городе Соль-Илецк. Город известный своими солеными озерами и черным дельфином. Потом уехали в Оренбург, там посетил музей и погулял по главной улице. Очень скучал по нам. И сейчас радостный, пишу вам большой привет. Самир, ну, приложение же работает. Если было время, можно было нас слушать в приложении. В общем, вообще никаких проблем не было бы, я думаю. Так, Дима вновь пользуется случаем, передает привет маме Ирине, дочке Оле. Они сегодня приехали из Дивеева. Вау, тоже, кстати, хочу сгонять, посмотреть, поколдовать мыслями о чем-то приятном, особенном. Там, говорят, можно все это обязательно создавать. Ну и что еще? Не забыть бы никого. Да, надо зайти. Просто нужно... Вот, привет, Бим Радио. Передаю привет Высокогорский район. Всем, кто меня узнал. Рамиль Сандугач обещал спеть и не спел как-то мне. Суперведущий, большой привет Ярославе. Сердечки, сердечки, сердечки. Огромное количество просто. Добрый вечер, любимое радио. Прошу передать привет моей Юленьке. Я очень соскучился по ней. Выздоравливайте скорее. Пожалуйста, не могу уже без тебя. Ага. Можно ли читать, интересно, или нельзя? От кого? Наверное, можно. Все-таки написал бы. Не читайте! Ну, Вячеслав Сергеевич написано так. С песней не обещаю, но поискать попробуем.

0: паранойя.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
2: Ну что, кто не успел напечатать ваши текстовые, напечатайте. Плюс 7 9 2 7 2 42 102 и 8. Поэтому, в общем-то, ваше сообщение читаю. Игорь Никитин зовут меня. Так, чего тут Рамиль Сандугач? Конечно, не забыл. Тут, получается, у нас с вами диалог случился. Поэтому, наверное, запомнил. Привет, Бим, из Челябинска, от Сухоруковых. Мы приехали домой с Крыма. Было очень хорошо и драйвово, если вы понимаете, о чем я. Но да, тут во всех смыслах я понимаю, прекрасно понимаю. А еще эти сложности, там несколько недельные, я не знаю, там эти сложности завершились или нет. Но отпуск, говорит, продолжается. Всем отличное настроение, солнечного лета. Газ Зиверт, не знаю, попался, добавился хотя бы для приветов или нет. Надо посмотреть, Ксения, ладно, если что-то вдруг слушайте эфир. Вдруг нам повезет всем и вам тоже заодно. Так, чего еще не пропустить? Так, Димка, да, я вам тоже выставил где-то песню. Надо будет просто дожидаться, как ни крути. А света не будет, пишет Юрьевна. Светлана, будет света? Мои слезы вы просили. Все готово практически к включению. Ого-гошенчики, сообщинница. Ну, давайте. Привет, Бимчик-любимчик. Сегодня моему дорогому мужу Алексееву Андрею юбилей 50 лет. Хочу поздравить его, пожелать крепкого здоровья, счастья, любви, успехов, благополучия, достатка, исполнения всех желаний. Оставайся всегда таким же добрым, милым, родным и самым любимым для меня и нашего сына. А также передать большой привет самым лучшим друзьям, моей любимой Светулечке Гусевой, ее мужу Алексею, моим дорогим девочкам Анютке, Оленьке, нашим детям Артему, Максиму, Богдану, Ниязу. В общем, вот Елена нам написала и передает всем, кто рядом с ней, большущий привет. Ну что, мы присоединяемся к пожеланиям. И пожелаем, что вам пожелать? Крепких зубов, пожелать крепких коленок, чтобы ничего не предсказывало погоду, в общем, ничего не болело, не хрустело, все было классно, шикарно и желательно с музыкой в голове, потому что музыка нам помогает жить, музыка нам помогает строить, музыка, оно все, как вы понимаете, да? Я думаю, что все со мной согласятся. Так, плюс 792-72-102-8. Через сайт и приложение тоже можно передать нам особенных пламенных. Вот видите, есть дни рождения и даже юбилейные, на что мы очень реагируем. Приятно нам от этого. Ну и что, воспользуйтесь, еще мой голос будет звучать 15 минут где-то примерно осталось, 16 даже, да? Вот, поэтому песни некоторые вам придется ждать чуть попозже. Ну а пока.
1: Реклама на Бим Радио.
3: Йо-йо-йо, привет, ребята, сейчас будет лютый рыбачок.
4: Лето пролетает в очередях за бензином. Пойдем потусим, слышишь меня, Зина? Бим Радио зовет на полный расколбас. 14 августа мы покажем класс. Ты помнишь то время, где кассеты и жвачки? Давай его вернем, доставай заначки.
5: Если ты выжил в те 90-е, значит проблемы ты решаешь просто.
3: Хватит скучать и сидеть в интернете. Нас ждет лучшая пати на этой планете.
4: Врубаем хиты и цибелы на глаз. 14 августа, дата для нас. Внимание, всем ждет полный расколбас. Качнем этот вечер Максимилианс. Сергей Белов уже ждет у руля. Море подарков, танцы до утра. 14 августа в 20:00. Приходи обязательно, зажжем вместе с тобой.
6: Подробности на maximilians.ru 18+.
7: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим Радио. August 14 официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Я еду на колбасу.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: рождения всех, у кого сегодня праздники, дни рождения и юбилей, не только здоровья крепчайшего, там говорят, оно нужно обязательно, потому что не купишь, ну или купишь, там главное, какая болезнь, видимо, иногда вот такое вот тоже происходит.
1: Привет, приветов на Beam Radio. Заходи на официальный сайт Beam Radio и передавай приветы.

0: Баста Зиверт, не болей, не болей. Вот чего говорят. Правильно говорят, между прочим.
1: Привет, приветов на Бим Радио.
0: Так, ну что, на финал еще, да? Так, Игорь, у вас нет песни. Какой? А, желаю тебе, Сруханов, есть, будет. Просто я уже ничего не успеваю. Вас сегодня у меня просто колоссальное количество слушателей. И все хотят песни, все хотят приветы. Поэтому вам тут придется немножечко потерпеть. Возможно, подождать. Да. Так, сестренка, милашка, так интересно, подписывайте вы свои сообщения. Приветики, а можно просто песню «Зеленоглазый такси» в любом исполнении? А вам лично хорошего вечера. Ну вот, как так вот пишут нам. Передаю привет своей любимой... Так, подождите, стоп. Своей любименькой. Ага, понял. Любименькой и Степану. Сергей Иванович пишет. Хорошо вам, нам, отдыха на Волге. Простите, Сергей Иванович, все перепутал, но смысл в общем-то, донес, как ни крути. Там, смотрите, от комаров что-то берите к вечеру. Мне кажется, их очень-очень много. Бимчики, всем привет! Кто бы где ни находился, обожаю всех. Поставьте на свое усмотрение. Заранее спасибо. Ну вот, поставил. Услышали, надеюсь, да, Наталья Валерьевна, что мы всех вы очень крепко, сильно любите. Так, доброго вечера! Сергей, ну ладно, я могу и Сергеем быть, мне, в принципе, разницы нет. Всем сотрудникам и слушателям любимого радио, участникам Бим-болталки, Свету очей моих, Денису Валерьевичу, огромнейший. Еще бы сердечек наслали, я бы тут в эфире бы все смог передать спокойненько.

Слушайте, я попрощаться с вами не успею. Уже, оказывается, 58 минут. Да простит меня Светлана, Свет тоже певица. В общем, немножечко вышел на проигрыше. Игорь Никитин зовут меня. Прекрасно всем вечера, настроение. И завтрашнего дня пусть все будет идеально и классно. Ну и последочек, вот еще одна песня, которую обещал, с пожеланиями от Игоря Саруханова.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
0: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
4: Снова каникулы, а ребенок опять круглосуточно залипает в телефоне. Переключите его внимание на реальный мир. Приходите всей семьей на иммерсивную экскурсию в студии Бим-радио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Имрадио и Радио Курай. Здесь ваш ребенок запишет свой первый демо-трек, прокачает речь и заглянет в закулисье прямого эфира. Подарите детям крутое хобби. Проведите каникулы с пользой. Звоните 2-930-800-0+. Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.
2: Настроение солнечного цвета. Что ни день, то в плюсе и на Биме.
3: Бим-радио. Первое в Казани.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Раз-раз, раз-два-три, меня слышно?
2: Вы ведь знаете, что ваш ребенок особенный и талантливый. Раскройте его уникальный потенциал на максимум. Бим-радио и Радио Курай открывают двери в закрытый мир медиа. Приглашаем на эксклюзивную иммерсивную экскурсию.
1: Мама, я в эфире!
2: Здесь ваш ребенок запишет профессиональную аудиовизитку, прокачает уверенность и почувствует себя настоящей звездой. Подарите ему опыт, который сделает его уникальным. Количество мест строго ограничено. Звоните 2-930-800.
3: 0+.
4: Лето на любимой волне.

0: Любим радио. Первое в Казани.
1: Наши любимые слушатели.
2: Телефон рекламной службы БИМ-радио. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Мое любимое радио – это Бим-радио.
2: Признание наших любимых слушателей.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Внимание! Объявляется полный расколбас из 90-х от Бим-радио. Четырнадцатого августа официально разрешено чудить. Будем делать то, за что в 90-х было совсем не стыдно. Ведь кто пережил 90-е, тот переживет любой конкурс. В программе трэшовые конкурсы, подарки, любимые хиты, безудержные танцы и полный расколбас. 14 августа сбор гостей в 20:00. Ресторан «Максимилианс». Ведущий вечера Сергей Белов. Осторожно, уровень расколбаса будет запредельным. Отрыв гарантирован. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
3: Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
4: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Скажи мне, что я не знаю, покой пролей в мою душу. Ведь час

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: радио.
1: Бим радио. Первое в Казани.
2: Наши любимые слушатели.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.